Летом важна каждая минута. Новый час летних хитов на Power Hit Radio.

0: New and fresh music. 104.5 FM. Power Hit Radio. Power Hit Radio с гордостью представляет новинка этой недели.
1: Александр Стэн и Донни, Set Me Free.

Power Hit Radio. Регистрационный номер из зарегистрированных СМИ. Л номер ТУ-51-00-396 от 20 января 2021 года выдан Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Мурманской области. Информационная продукция для лиц, достигших 12-летнего возраста. Hit Music. 104.5 FM.

0: New and fresh music. Power. Просим любить и жаловать. Новый трек на Power Hit Radio.
1: Fast Boy. Music Sounds.

0: Сейчас в Мурманске 4 часа. Реклама.
1: Риэлт-сеть представляет. Старт продаж в жилом комплексе «Корона» на улице Седова. Купите в агентстве недвижимости «Риэлт-сеть». Застройщик ООС «Заир». Проектные декларации на наш.дом.рф.
2: Впереди целый час лета. Проведите его вместе с «Пауэр». «Пауэр». Вам понравится.

0: Power Hit Radio. New
1: and fresh Power Hit Radio с гордостью представляет новинка этой недели.
2: Гордо и Who Made Who Energy.

Мурманское лето – это 3 месяца почти свободных дорог, 92 дня почти без снега и почти 2208 часов музыки.

0: Power Hit Radio. Регистрационный номер из зарегистрированных СМИ. Л номер ТУ-51-00-396 от 20 января 2021 года выдан Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Мурманской области. Информационная продукция для лиц, достигших 12-летнего возраста.
1: Лето в Мурманске переменчивое. Настрой мурманчан на Power Hit Radio. Постоянно.

Лето по-мурмански. Шторы на окнах, бойлер на полную. А радиоприемник на 104.5.

0: powerful and mind-blowing. Power Hit Radio. Feel the power. Power.
1: Спонсор песни недели ИП «Петрик Мария Ивановна». Студия «Первая маникюрная». Профессиональный японский маникюр. 60-40-60.

0: Спонсор PowerPlay – студия «Первая маникюрная». Мужской педикюр в отдельном кабинете. Забота о ваших ногах в комфортной обстановке. Система IBX – это то, что нужно для укрепления натуральных ногтей и сохранения их здоровья. Шмидта 39-1, телефон 60-40-60, группа ВКонтакте «1 маникюрная».
1: This is Power Hit

0: Hit Radio. New and fresh. Просим, любите жаловать. Новый трек на Power Hit Radio.
1: Now, Eve the Flints on

0: В Мурманске 5 часов. Реклама.
1: Риэлт-сеть представляет. Старт продаж в жилом комплексе «Корона» на улице Седова. Купите в агентстве недвижимости «Риэлт-сеть». Застройщик ООО «Заир». Проектные декларации на наш.дом.рф.
0: Летнее время с Power Hit Radio летит не так быстро. Наслаждайтесь.

Fresh Music. Power Hit Radio с гордостью представляет новинка этой недели. Warner и Lauren, Let Me Forget You.

Хит Радио. Регистрационный номер из зарегистрированных СМИ Л номер ТУ-51-00-396 от 20 января 2021 года выдан Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Мурманской области. Информационная продукция для лиц, достигших 12-летнего возраста. Your number one. Hit Radio. Check this out. Power Hit Radio.

0: 6 часов точное время. Реклама.
1: Риэлт-сеть представляет. Старт продаж в жилом комплексе «Корона» на улице Седова. Купите в агентстве недвижимости «Риэлт-сеть». Застройщик ООС «Заир». Проектные декларации на наш.дом.рф.
2: Солнечный ритм этого лета. Новый час летних хитов.
3: Radio.

0: on Albion Stereo.
1: That is so cool. Turn on Power Hit Radio.

0: добрым утром. В Мурманске 7.00. Реклама.
1: Риэлт-сеть представляет. Старт продаж в жилом комплексе «Корона» на улице Седова. Купите в агентстве недвижимости «Риэлт-сеть». Застройщик ООС «Заир». Проектные декларации на наш.дом.рф.
0: Вот за это должны платить подъемные. Сергей Сачков. Один против сна.

Самого счастливого человека в нашем городе – это Вячеслав Каверин, потому что тело нашего мистера Августа, его музыкально-редакторское тело, вот прямо сейчас спит, а не стоит здесь, в студии Power Hit Radio. Тут потому что снова я, ваш постоянно утренний ведущий Сергей Сачков, который наконец-то, по словам все того же Вячеслава Каверина, наконец-то вернулся из отпуска. Летал, как в той известной сказке, через запад на восток, через север, через юг, Золотое кольцо, Средиземное море, и все это для того, чтобы снова вернуться сюда, в Мурманск. Стоило ли оно того? Естественно, стоило, сказала мне любимая женщина и отправила с утра на работу. Так что хорошо, знаете ли, когда знаешь, для чего ты работаешь. Очень рад вернуться сюда, в утреннее шоу. Есть у нас уже сообщения, которые к нам прилетели, но обо всем давайте по порядку, потому что для начала у нас всем доброе утро и, разумеется, привет от Power Hit Radio. Просыпайтесь, подключайтесь.

0: Как и обещал, разбираем ваши сообщения, которые у нас с вчерашнего вечера уже начали набираться в нашем мобильном приложении Power Hit Radio. Наша слушательница Наташа нам написала: «Мое сообщение похвала пришла». И нет у нас, к сожалению, вашего сообщения похвалы, но есть на самом деле в этом и большие плюсы. Наше с вами общение будет продолжаться, потому что теперь уже очень интересно, что ж вы там такого написали. Ну а если лень пальчиками набирать, то можно позвонить к нам в студию 488-448. Такое мы всегда в любое время готовы услышать. Но точно есть уже в нашей группе во ВКонтакте свеженький пост нашего обсуждения грядущего круиз-контроля с 8 до 9 утра на 104.5. Bridgestone после 18 лет разработок представил серийную версию долговечных бескамерных шин Air Free. Однако до массового внедрения на легковые автомобили еще далеко, а поэтому пока шины рассчитаны только на низкие скорости. Мы сегодня решили по этому поводу у вас узнать, сколько ж сезонов уже откатали ваши шины и какие модели летних и зимних шин вы считаете наиболее долговечными. Больше ничего про шины мы сегодня знать не хотим, только про их долговечность. Ваши комментарии можете оставлять в нашей группе в ВК, там соответствующая картинка вас поджидает. Открыто все тоже мобильное приложение Power Hit Radio, не только для похвалы, для любых ваших электронных писем, но и, разумеется, с 8 до 9 488-448 ждем ваших звонков по теме нашего круиз-контроля.
1: Встал, потянулся, поел и проснулся. Сергей Сачков. Один против сна.

0: Реклама.
1: Физкульт-привет! Северный флот совместно с Министерством спорта представляет.
2: 29 августа в парке «Патриот» физкультурное мероприятие, способное запомниться на всю жизнь.
3: Герой Севера за полярный рубеж.
1: Забег с препятствиями. Драйв, поддержка и уверенность для каждого. Бег по пересеченной местности с преодолением препятствий на протяжении всей трассы.
2: Регистрируйся на платформе «Байран» для лиц старше 18 лет.
4: Powerhit Radio с вами, даже если у вас нет радиоприемника.
5: В мобильном приложении и на нашем сайте для вас доступны
4: название треков,
5: голосование за самые понравившиеся,
4: передача сообщений в студию.
5: Бесплатно скачивайте в магазине вашего устройства приложение Powerhit Radio.
4: Или заходите на сайт phr.ru. Любимое радио всегда рядом. Для лиц старше 12 лет.
6: Реклама на Powerhit Radio. С нами выгодней.

0: о погоде на Power Hit Radio.
1: Спонсор прогноза погоды – доставка роллов и пиццы «Фарфор». Пока слушайте прогноз, «Фарфор» везет вам ужин. Скидка 700 рублей на заказ от 2500 рублей по промокоду «Прием». Нам старец ПТЗ написал сообщение, говорит: «Доброе осеннее из Петрозаводска. Лето вроде кончилось, дальше за деньги. Всем шикарного денька и карельская обнимашка». Эх, старец, вашу бы обнимашку да к нам в градусы бы засунуть, потому что у нас продолжается репетиция осени в завершении августа этого года. Я приехал еще на прошлой неделе и 2 полноценно летних денька застал, а дальше неполноценно летние деньки у нас здесь на севере. Плюс 9 градусов прямо сейчас у нас в Мурманске. Ветер по-прежнему сильный, северный, от 6 до 11 метров в секунду. И сегодня обещают, мы в похожей картинке будем весь этот понедельник и проживать. До плюс 12 максимум поднимется, но есть и большой гигантский плюс. Без осадков сегодня будем в этом понедельнике с вами жить-поживать. Завтра обещают нам дождь, но при этом и плюс 13. Так что, видите, ничего просто так у нас здесь на севере не дается. И смотрю я прогноз приблизительный на эту неделю. Примерно в похожих градусах мы будем ее проживать без каких-то откровений. Так что готовьтесь и теплые куртки никуда далеко не убирайте. Спонсор прогноза погоды – «Фарфор». Роллы и пиццу «Фарфор» доставят прямо к вашему столу. Сделайте заказ от 2500 рублей, используйте промокод «Прием» и получите скидку 700 рублей. murmansk.farfor.ru. ИП Осипов Илья Олегович, ОГРНИП 314-511-011-2014.
2: Вот за это должны платить подъемные.
3: Сергей Сачков. Один против сна.

0: Нежный заряд.
1: Я тут нашел у Льва Николаевича Толстого даже круче, чем «Война и мир», то, что он написал в своей жизни. Цитаты из его дневников как бы в продолжении выходных, только что закончившихся. «Гости свалили на душе радостно». Ну, а Эрнест Хемингуэй однажды заявил, что хотелось бы не вылезать из постели неделю и все время есть и спать, и читать газеты, и немного любви, и повторять все это сначала. Да, мы здесь, Эрнест, называем это понедельник. Ну и Максим Горький немножечко добавляет нам пафоса в наш разговор, но мысль-то дельная на самом деле. Превосходная должность – быть на земле человеком. Так что, если вы хотели себе какого-то роста, возможно, вот здесь он как раз таки и скрывается. Это была рубрика «Нежный заряд».
0: «Нежный заряд».

0: Реклама.
1: Получи права за 2 месяца. От 15 тысяч рублей. Первый взнос – 3 тысячи. Рассрочка от автошколы – 0%. Обучение рядом с вами. Без переплат. Автошкола «Гарант». Ленина, 11Б. Телефон 250050. Запишись сегодня и получи скидку 1000 рублей.
0: Завтрак будет лучше, чем вчера. Сергей Сачков. Один

0: Полярный эспрессо.
1: Но давайте сначала все-таки не про еду, а про добрые дела нам, потому что только что Валерия позвонила именно вот с таким намерением, говорит, хочу, говорит, хорошее сделать что-нибудь с утра, и сообщает нам о том, что на остановке Долине Уюта не работают у нас светофоры, причем в обе стороны, и просит Валерия водителей немножечко притормаживать и заодно желает всем хорошего дня. Спасибо за эту информацию, будем за ней наблюдать, так что если что-то на этом участке изменится, вы нам обязательно звоните еще и рассказывайте, даже если вы не Валерия. Ну а теперь вернемся к новостям еды. И то, что мы с вами заслужили, это рубрика «Полярный эспрессо». И в сети определили средний размер кабачка россиянина. Вот такую необычную кампанию провел магазин. Давайте, чтобы его не сильно спалить, назовем его «шестерочка».

0: отличная акция поможет привлечь внимание к сезонному товару. Но вот здесь, как говорится, стоп, потому что нас привлекать не нужно, мы сами, знаете ли, привлекаться к кабачкам. Рады, и в моей семье это регулярно проделывается уже с прошлой недели. Ну, собственно, как шведский стол у нас закончился, тут же начались какие-то кабачки, омлеты и прочее все великолепие. Ольга, надеюсь, ты нас слушаешь прямо сейчас. Ну и, знаете ли, про средний размер мы все с вами знаем, давно друг друга утешаем, что важно не количество сантиметров, а то, как ты этим кабачком умеешь пользоваться. Новость не такая веселая, но важная для нашего с вами обсуждения. Филолог спрогнозировала переход слова «кофе» в средний род окончательно. И это слово среднего рода может стать даже литературной нормой. По ее словам, такая перемена логична, потому что язык стремится к унификации, и кофе среднего рода вполне может утратить помету разговорной и даже вытеснить кофе мужского рода. Отметил этот странный филолог о том, что заимствования пианино, какао и пальто тоже изначально были мужского рода, но затем перекочевали в средний. Процесс перехода кофе в средний род идет медленно из-за того, что стало оно маркером грамотности, добавила филолог. У названий видов кофе эспрессо, капучино, латте средний и мужской род уже равноправны. Да, мы тут все, конечно, большие борцы за эти самые равноправия, но здесь-то давайте уж не трогать, пожалуйста. Потому что если кофе перейдет окончательно в средний род, то я туда буду ложить сахар и звонить кому-нибудь одновременно. При этом только вот при такой комбинации я, конечно, готов вот на такие изменения.
1: Полярный эспрессо.

0: Реклама на Power Hit Radio.
1: Скоро вся страна потратит миллиарды рублей на букеты в школу. На букеты, которые завянут уже через неделю. Но можно принести по одному цветку и собрать из них букет от всего класса, а сэкономленные деньги отправить на помощь неизлечимо больным детям. Такая помощь не завянет. Уже сегодня присоединяйтесь к ежегодной всероссийской благотворительной акции Фонда помощи хосписам «Вера. Дети вместо цветов». И вместе мы сделаем это 1 сентября по-настоящему особенным.
2: Добрые подробности на dvc.fondvera.ru.
3: Нет времени бежать на обед? Голодная большая компания? Выбирай пиццерийку. По будням с 14 до 17 закажи пиццу в офис или на дом от 1000 рублей и получи скидку 15%. Пиццерийка. Настоящие скидки. Настоящая пицца. Настоящая бесплатная доставка.
4: ИП Горякина Диана Валерьевна, Огарнип 32-023-75-30-128-20.
5: Варишь сам, работаешь в бригаде, в «Строймиксе» все, что нужно. Аппараты «Сварог», «Аврора», «Фоксфилд», электроды, ЕСАП, маски, расходка. Надежно, проверено, по делу. «Строймикс», центр сварочного оборудования. Мурманск, Кольский 40, st-mix.ru. Все для сварки в одном месте.
6: Хотите выглядеть безупречно? Добро пожаловать в «Формулу». Неповторимый образ для всех. Трендовые окрашивания, женские стрижки, окрашивание и архитектура бровей, мужские стрижки, оформление бороды. Все, чтобы вы чувствовали себя уверенно. «Формула» – место, где стиль становится наукой. ДЦ «Меридиан». Отдельный вход. Запись 700076.
7: Встал, потянулся, поел и проснулся. Сергей Сачков. Один против сна.

0: Откуда звук?
1: Спонсор рубрики «Евкей» – кондитерская студия Яны Евдокимовой и Марии Волошиной. ИП Евдокимова, Яна Александровна, Марата 26, первый этаж. Разыгрываем прямо сейчас два трайфла. Уже можете звонить к нам в студию 488-448. Я зачем-то взял и открыл картинки сейчас с этими самыми трайфлами и посмотрел на них в 7.50 утра. Бесчеловечная акция у нас проходит здесь на 104.5, потому что, ну, вкуснейшие картинки я только что сейчас увидел. Возможно, их заберет наш слушатель, если, конечно, вы станете победителем. Давайте для начала познакомимся. Доброе утро.
2: Доброе утро, Сергей.
1: Здравствуйте вам. Как вас зовут?
2: Алексей.
1: Здравствуйте, Алексей. По голосу что-то я вас не узнал. Видимо, отпуск сказывается и на ведущих в том числе. Давайте напомню, что будет происходить. У нас ничего не изменилось. Поставлю вам сейчас композицию, предложу 4 варианта ответа и спрошу вас, кто же в оригинале ее исполняет. Я думаю, что правила вам прекрасно знакомы, вряд ли вы их подзабыли. Давайте уже к треку перейдем, слушаем.

0: Ну, даже в песне есть подсказка прямо в тексте. Не знаю, правда, услышали вы ее или нет. Выбираем сегодня из мальчуковых групп то, что нужно для нашего с вами розыгрыша, Алексей. Итак, варианты ответов для вас. Это группа NSYNC, Backstreet Boys, One Direction или все-таки Nana. Выбирайте.
1: Я вот мучился между Backstreet Boys и... между East 17 и Take That, но вспомнил, что по песне это, что это Backstreet Boys.
0: И Backstreet's Back, абсолютно верно. Алексей на линии, оставайтесь. Скоро будете трайфлы есть прямо с утра. Давайте мы, если кто-то не узнал, послушаем ту самую легендарную песню.

Да, все верно. Трек, кстати, который вышел в августе, но, правда, 97-го года, то есть в следующем году полноценный юбилей будет Everybody у нас отмечать. Ну, кстати, по иронии судьбы, это был первый трек, который появился в Соединенных Штатах от Backstreet Boys, и назывался он Backstreet's Back, то есть парни эти возвращались. И, кстати, если вы не видели клип на эту песню, то срочно его пересмотрите. Прекрасная пародия на все возможные фильмы ужасов. Там вам эти красивые, сладенькие, тогда еще мальчишечки, а не мужчины предпенсионного возраста. Вот тебе в образе мумии, вот тебе Дракулы, оборотня и прочие докторы Джекилы и мистеры Хайды. Если забыли или вдруг не видели, обязательно поглядите. Алексей, надеюсь, вы все еще на линии. Буду вам сейчас рассказывать, как же всю эту вкусноту забирать. Ну, а всех наших слушателей, которые опередил сегодня наш победитель, завтра приглашаем, потому что трайфлов осталось еще предостаточно для многих из вас. Спонсор рубрики «Евкейк» – кондитерская студия Яны Евдокимовой и Марии Волошиной. Торты со вкусом счастья, десерты, создающие праздник. Изготовление срочных заказов за один день, оформление на любой вкус. Десерты всегда в наличии в сладкой точке на Марата 26, первый этаж. Группа ВКонтакте «Евкейк 51».

0: Стрелки часов показывают 8 утра в Мурманске. Реклама.
1: Риэлт-сеть представляет старт продаж в жилом комплексе «Корона» на улице Седова. Купите в агентстве недвижимости «Риэлт-сеть». Застройщик ООО «Заир». Проектные декларации на наш.дом.рф.
2: Разный, как Баренцево море. И постоянный, как Гольфстрим. Круиз-контроль на Power Hit Radio. 488-448.
3: Я прям ждал, во что ты сегодня будешь одет. Шорты или все-таки штаны? Видимо, лето заканчивается, Макс так, Байков, да?
4: Доброе утро, Сергей Сачков. Доброе утро, слушатели. Ну, я ж не Артем Моисеев, который...
3: Это еще один твой плюс, да.
4: Вне зависимости от того, какая погода за окном, главное, календарь, и уже потом, когда-нибудь, пришел и осознал, что он идет в лаптях по снегу. Не, на самом деле, вот, к сожалению, пришлось прервать традицию, и она была прервана еще на прошлой неделе. Такое вот у нас лето. Впрочем, о погоде мы с вами еще поговорим. Спонсор программы ООО «Элвис Авто». Продажа новых и БУ автомобилей, комиссионная продажа авто, выкуп авто по рыночной цене, Фролова 24А, Польский 27Б.
3: Ну и прежде чем к теме перейти, давайте немножечко про дороги поговорим нам, потому что Валерия звонила в прошлом часе, сообщила, что около остановки Долины Уюта не работают светофоры, просила водителей притормаживать, пешеходов пропускать, ну и в принципе быть внимательными и осторожными.
4: Да, любят там наши люди разгоняться. А если ситуация изменилась, тоже звоните нам 488-448. Ну а сегодня мы поговорим о колесах. Bridgestone после 18 лет разработок 18-ти. Представляете? Так вот, он представил серийную, наконец-таки, но не совсем серийную, версию долговечных бескамерных шин Air Free. Однако до массового внедрения на легковых авто еще далеко, сказали в компании. Пока эти шины рассчитаны только на низкие скорости. Поставят их на, можно сказать, серийные же гольф-кары. Единственное, что они будут кататься не по полям для гольфа, а прямо по городу, там в одном из японских городков, будут возить пенсионеров. Именно на таких шинах. Именно с небольшой скоростью. Эти шины, они заметные, потому что они там выбран специально как-то Blue Power цвет для них. И у них, если вы хотите посмотреть, то заходите у нас в группу ВКонтакте. Иллюстрация есть. Вот они все одинаково так выглядят. И японцы, они все эти 18 лет в том числе думали, а каким цветом надо сделать часть этих шин для того, чтобы и ночью, и днем в любое время суток их было видно. Не знаю, зачем их видно, но может быть для безопасности. В общем, и цвет придумали, и все придумали.
3: У меня другой вопрос. Зачем было 18 лет разрабатывать шины для того, чтобы катать японских пенсионеров на скорости 20 км в час?
4: Ну, это Япония, и это мечта, которой у самурая, как говорится, есть путь. Но сам же понимаешь, так как если бы это делала компания, которая выпускает чайники, и она мечтала бы делать колеса, то почему бы и нет? Но дело в том, что Bridgestone сама выпускает обычную резину, и, естественно, не будет рубить сук, на котором сидит. Поэтому все это 18 лет. Я думаю, еще 18 лет пройдет и немножко там да что-то поменяется. Ну вот в массовое производство. И в том числе сейчас они сказали, мы не можем выпустить, потому что это ж надо целый завод строить. Это раз. Во-вторых, а кому они будут нужны? Пока мы вот проводили со скоростью 12 миль в час, это 20 километров в час примерно. Вот там нормально, а дальше не пробовали.
3: Но мы у вас сегодня хотим спросить не про японских пенсионеров, а узнаем в круиз-контроле, сколько сезонов уже откатали ваши шины и какие модели летних или зимних шин вы считаете наиболее долговечными.
4: Да, в конечном счете, многие автомобили обуты еще и в японские шины, и еще, и уже было у нас, закрывалось окно возможности их приобрести, но как-то что-то находили. В общем, и Bridgestone, он тоже на мурманских колесах и по мурманским дорогам ездит. Вспоминаем модель, если очень сильно запомнилась, спрашиваем в позитивном ключе, но если вы прям так запомнили модель какую-то шин в негативном ключе, тоже пишите, сообщайте нам им и звоните, конечно, по дорогам 488-448.
2: Тише едешь, лучше слышно. Круиз-контроль на Power Hit Radio 488-448.

0: Обсуждаем сегодня долговечность ваших шин, на которых вы катаетесь, и узнаем, сколько сезонов ваши-то шины уже откатали, и какие модели летних или зимних вы считаете наиболее долговечными. Нам тут Роман Карлыч написал сообщение в нашем мобильном приложении.
1: Так, пишет Америка, Гудрич, АТ-шка, 5-й сезон, на лето, Нива коротышка, сносу нету, только соски потрескались, уже надо бы заменить...
0: Я хорошо, надеюсь, речь мы... все еще про шины.
1: Да. Про шины, да. Слушайте, ну интересно, что там вот, да. Шины, да, этим шинам сносу нет, особенно если вы используете автомобиль специфически, то есть не гоняете на этой Ниве здесь по городу, стирая резину, а как раз именно эту шину используете для... Собственно говоря, для того, для чего она и предназначена. Именно поэтому у нас и случается так, что купил человек какую-то резину, она там условно... А иногда так случается именно с внедорожниками, когда люди для виду приобретают, он так брутально выглядит. И потом и балансировать тяжело, и ехать в машине тяжело, и с безопасностью там тоже проблемки, когда на таких здоровых колесах человек там пытается 130 где-то гнать и думает, о, а что-то меня по дождю носит. Ну, так оно для этого не предназначено. Александр нам пишет.
0: Александр говорит, что количество сезонов не показатель, скорее нужно учитывать пробег, ведь кто-то за сезон проезжает 20 тысяч, а кто-то 5. Самые лучшие летние шины для меня были Toyo Proxxis CFE 2 SUV, откатал 200 тысяч от Мурманска до Крыма, никаких грыж за это время, несмотря на жесткие встречи с ямами, иногда не было.
1: Слушайте, хорошо, записали, запомнили. Интересно посмотреть на них, как они выглядят. Тут же еще производители. Без сомнения, Александр прав, на самом деле, что количество сезонов не показатель. Я, допустим, вот на Ниве, на той же, у меня 5-7 тысяч максимум за год получается. Соответственно, на летней резине я там совсем немного езжу, хотя сколько процентов? Ну, получается 40, если не 50 этого пути, они все вот не по асфальту.
0: Ну, а ты катаешь прям вот до последнего, или есть у тебя срок, когда ты понимаешь, что все, пора менять, вне зависимости от того, как там с сосками?
1: Слушай, ну, практически сейчас такой период, когда практически до последнего, но когда это еще не влияет на безопасность. Доброе утро, кто у нас на связи есть?
2: Доброе утро, это Сергей.
1: Да, Сергей, слушай.
2: С завода в 17 году машину брал, стоял Континенталь, хорошие колеса, сезонки были, но, короче, за ними не уследил, вовремя сход-развал не сделал, короче, их съело. Ну, ладно. После этого были Pirelli Scorpion, очень такие популярные колеса.
1: Известные, да.
2: Хватило на 2 сезона. Потом уже аквапланирование пошло, и все. Короче, мне они очень не понравились. Вот. Однако были тихие. А вот сейчас уже бюджет, все дела. Viatti, Bosco AT, хорошая резина в плане устойчивости, но очень шумная. Вот.
1: А с балансировкой вот у нее как, нормально
2: все? Вообще все замечательно было. И Pirelli, и эти, у меня все хорошо отбалансировались колеса. На шиномонтажке спрашивал, говорят, китайские, в принципе, тоже хорошо. Там Цайлун, по-моему, самый популярный. Вот. Я вот выбирал между-между, выбрал наши Viatti. Вот. Ну, как бы, вот не скользят вообще, вот вообще по самым глубоким лужам, скажем, на Ленинградке, когда бывает, все замечательно, прям проскакиваю, ничего нигде не дергается. Но шумно, шумно, дискомфортно, конечно.
1: Ясно, спасибо большое. Вот такое вот везде плюсы, а минус достаточно серьезный. Хотя есть некоторые люди, которые им вообще шум не мешает.
0: Рассказывайте вы, пожалуйста, сколько сезонов уже откатали ваши шины, какие модели летних или зимних вы считаете наиболее долговечными. 488-448, группа ВК, мобильное приложение, все для вас открыто. Автохит давайте послушаем прямо сейчас.
3: Автохит.
0: Я надеюсь, про долгие-долгие и счастливые годы сейчас трек у нас зазвучит, несмотря на лиричное начало. Он, как и полагается, хорошим шинам будет сейчас разгоняться и будет вам вместе с ним комфортно. В нашем автохите «Years» у нас звучит прямо сейчас в нашем круиз-контроле.

0: Без труда не вытащишь и свечи из гнезда. Круиз-контроль на Power Hit Radio.
1: Реклама. Добро пожаловать в автосалон Elvis Auto на Кольском 27Б. Больше 20 лет на рынке. Продажа автомобилей 2026 года выпуска. Volkswagen Tiguan, Terramont, T-Roc, Taro XR, Hyundai Tucson, Kia Sportage и Kia Seltos, Geely Manjaro. Привлекательная цена и продуманная комплектация. Программа Trade-in и выкуп вашего авто сделают покупку выгоднее. Фролова 24А, Кольский 27Б, 25-25-50.
2: Круиз-контроль. Планируете ремонт или строительство дома или дачи? Сейчас самое удачное время для покупки в компании CSM. Все строительные материалы для домашних мастеров и настоящих профи. Грамотные консультации по подбору и помощь в расчетах. Доставка заказов в любую точку Кольского полуострова. Центр стройматериалов Мурмана. Начни строительный сезон с надежным и проверенным поставщиком. Транспортная 1А. Телефон 228-222. Сайт csm51.com.
3: Кажется, мне срочно нужен выходной.
4: Иногда лучший способ перезагрузиться – просто нажать на газ. Квадроциклы, сабборды, парк с хаски и оленями, северная природа, бани и домики для барбекю и всего в 20 минутах от города. «Аврора Парк», «Северное сияние», бронь 911-370-27.
5: Никакой классики, только правильно приготовленные стейки. Ждем тебя в мясном гриль-баре «Топ Блейд». У нас большой выбор стейков из мраморной говядины, вкуснейшие ребра барбекю и мощные бургеры. «Топ Блейд Бар». Профессиональный подход к мясу. Закажи стол по телефону 600150. Самойловы 14.
6: Поиски эффективной рекламы заканчиваются здесь.
7: 488-442. Рекламная служба Power Hit Radio.
2: Круиз-контроль.
1: Elvis Auto. Продажа новых и БУ автомобилей. Комиссионная продажа авто. Выкуп авто по рыночной цене. Кольский 27Б. Фролова 24А.
0: Ситуация на дорогах Мурманска под контролем камер и слушателей. Круиз-контроль на Power Hit Radio.

0: Климат-контроль.
1: Я прям чувствую, как лето силится вернуться, но пока у него не совсем получается. Получается, как обычно. Плюс 10 градусов в Мурманске у нас на эту минуту. Ветер северо-восточный от 7 уже до 12 метров в секунду. Но никаких осадков он пока нам приносить не собирается.
2: Ну вот с осадками на самом деле это проблема. Потому что на прошлой неделе мы наблюдали картину, когда нам обещают, их нет. Когда нам не обещают, они есть. Как будто из-за угла такие, из-за сопки, хоп, вышли и напугали. Но на самом деле, вот не знаю, источники разнятся, потому что в одних смотришь, на эту неделю нам обещают прямо осадки чуть ли не каждый день, а в других смотришь, и главное, по температуре невысокая, они все попадают. А вот по осадкам как-то разбежались. В общем, надо наблюдать, следить за этим делом.
1: Будем в моменте, да, вам об этом рассказывать, что у нас здесь за окошком происходит. Но, возможно, тот самый сильный порывистый ветер, про который мы вам только что рассказали, принесет то самое прояснение, которое нам ближе к вечеру прогнозируют. До плюс 12 у нас сегодня в течение дня столбик термометра поднимется.
2: Очень интересно. А Колгимет нам что сообщает? Потому что мне почему-то там попались другие цифры. А вот, до плюс 13. Ну, все-таки чуть попозитивней. Хорошо, давайте. Зонтики на всякий случай можно с собой взять.
1: В любом случае, потому что если мы поглядим на прогноз в течение всей недели дальше, то обещают нам без перерыва. Дождь, дождь без перерыва, как говорилось в одной известной переделанной мной песне. Но плюс 13 градусов, по крайней мере, завтра у нас будет. В общем, неплохая пока еще летняя погода у нас здесь в Мурманске сохраняется.
2: Круиз-контроль. Возвращаемся к нашей теме. Дело в том, что Bridgestone 18 лет думали и наконец-таки придумали. 18 лет разработок, и они представили серийную версию долговечных бескамерных шин Air Free. Однако до массового внедрения на легковые авто еще далеко, пока эти шины рассчитаны только на низкие скорости. Поставят их, а возможно уже и поставили, на гольф-кары, которые в одном японском городке возят пенсионеров по городу. И вот пока вот так. Много сделать таких шин они не могут. С другой стороны, пожалуй, и не хотят. Исследования, скажем так, ради исследований. Хотя 18 лет это делают, не будут же Bridgestone изобретать что-то, что будет служить в 3-4 по заявленным изначально параметрам. Вот для этих шин они говорили, что чуть ли не в 10 раз долговечнее, чем обычные шины будут. Ну, зачем такие делать? Сами подумайте. Поэтому это, конечно, больше, наверное, пиар-акция. Может быть, какой-то пиар для того, чтобы показать, что есть некие научные разработки у компании. Кстати, многие компании этим хвастаются, но в меньшей степени, потому что, ну как, колесо придумали давно, там уже мало что можно сделать. В большей степени это относится к разработкам химическим, когда смешиваются резины, смолы и прочие вещи, они немножко другую температуру меняют, патенты на это получают и так далее. А в целом, вот эти колеса, они очень сильно похожи на колеса лунохода. В любом фильме про космос, про освоение каких-то планет, вы их там увидите. И я бы даже сказал, что они вот прям из одного фильма и скопированы.
1: Ты знаешь, ну, цвет хороший, я тебе так скажу.
2: Ну, цвет поменяли. Там он был черный, а здесь такой пауэр голубой,
1: вот,
2: как они назвали.
1: Вот, дело даже не в оттенке, дело в названии, естественно.
2: Мы у вас спрашиваем, сколько сезонов уже откатали ваши шины, какие модели летних-зимних шин считаете наиболее долговечными. Ну и, конечно, если поймали обратный эффект, то тоже сообщайте нам. Александр пишет.
1: Из зимней резины понравились Yokohama IceGuard IG65. Это по цене качеству. Понятно, что есть более лучшие варианты, но они значительно дороже. Пятый сезон, зима и лето, пробег 78 тысяч.
2: Слушайте, ну, с точки зрения стоимости, тут, конечно, у нас за последние годы образовался такой, я не знаю даже, как это назвать, разлом Сан-Андреа. Потому что если раньше цена, ну, ты понимаешь, что она может как-то быть, ну, самые дешевые, условно, стоили там, ну, я не знаю, вот плохо вспоминать. Давайте так, 3000, да? Потому что я помню, когда еще дешевле было. А самые дорогие были там 6,5, ну, 7. То сейчас, если мы посмотрим на различные площадки, где можно заказать любые шины, да, то мы увидим разницу. И за 3 даже можно найти, даже в интернете, не знаю, насколько это рекламный, понятное дело, что это не наш с вами размер, какой-нибудь там, я не знаю, может быть, колеса для Матисса, но все-таки там 2700, вот сейчас мне недавно попадалось в одном из маркетплейсов, от 2700 и до бесконечности, честно говоря, потому что попадались мне и чуть ли не за 97 тысяч какие-то супер-мега новые на каком-то размере, от которого лопаются глаза у шиномонтажников.
1: Это моноколесо, я правильно понимаю?
2: Не-не-не, ну это просто шина резиновая, да. А почему глаза лопаются? Потому что это, ребята, они не готовы работать с такой супер низкопрофильной резиной там и так далее. И инструменты не всегда есть, и навыков. Кстати, а вот эти ребята, они же тоже раздают советы, и Сергей, с которым мы разговаривали буквально недавно, да, в прямом эфире, он упомянул китайский Сайлун, который ему рекомендовали на шиномонтажке. И буквально вчера с Артемом Моисеевым разговаривал тоже, и у него три сезона летняя шина китайская, которая была на китайском автомобиле, купленном в Китае, не здесь. Это очень важно. А, так вот, за три сезона, но, правда, 70 тысяч он накатал, вот делите напополам, что-то зимой, что-то летом, да, и сейчас ему уже все, пора менять эти колеса. Вроде бы срок небольшой, хотя, с другой стороны, три сезона они отработали. Я привык немножко к другим параметрам, но у меня и пробеги меньше. И он выбирает, и ему на шиномонтажке, мне кажется, китайцы разослали своих гонцов по всем шиномонтажкам, и тоже Сайлун посоветовали.
1: Рассказывайте вы нам тоже про зиму и про лето. Какие модели считаете наиболее долговечными? Сколько сезон ваши шины откатали? 488-448. Группа ВК, мобильное приложение. Все для вас открыто, доступно, пишите, звоните.
0: Ситуация на дорогах Мурманска под контролем камер и слушателей. Круиз-контроль на Power Hit Radio 488-448.

0: забрался налево, не забудь про помеху справа. Круиз-контроль на Power Hit Radio.
1: Реклама. Добро пожаловать в автосалон Elvis Auto. В продаже автомобилей 2026 года выпуска. Toyota Land Cruiser, RAV4 и Highlander, Honda CR-V, Nissan Qashqai и X-Trail, Mazda. Привлекательная цена и продуманная комплектация. Программа Trade-in и выкуп вашего авто сделают покупку выгоднее. Кольский 27B и Фролова 24A. Elvis Auto. С вами уже больше 20 лет. 25-25-50.
0: Круиз-контроль на Power Hit Radio.
2: Смех продлевает жизнь. В Мурманске стало больше поводов для смеха и отличного настроения.
3: Мурманский областной театр комедии и сатиры впервые открыл свои двери.
2: «Муткис» начинает первый сезон и приглашает на яркие искрометные премьеры на сцене Кольского районного центра культуры «Ханума» и «Здравствуйте, я ваша тетка». Выбирайте спектакль по душе, а лучше приходите на оба. Подробности ВКонтакте «Муткис». Телефон 7-4-9-7.
4: Для лиц старше 12 лет.
5: Привет, обед, вкус. Вкусная

0: ИП Алибеков Руслан Саиткулыевич, УГРНИП 321-519-400-143-34.
1: Счет в вашу пользу. Лето – время выгодных инвестиций в себя. Весь август в фитнес-клубе X-Fit 8 месяцев фитнеса плюс 4 месяца заморозки по цене полугодовой карты от 37 тысяч рублей. Бонус – 3 гостевых визита, 2 вводные тренировки с тренером и 1 бесплатное занятие для ребенка. Доступна рассрочка от клуба. X-Fit. Дарите себе больше. Начните тренироваться сейчас. Подробности в отделе продаж. 55 11 11.
2: Ура! Снова в школу! А с новым окошком в моей комнате будет тише и уютнее. Никакого шума и сквозняков. Буду учиться на отлично.
3: Акция месяца. Ура! Снова в школу! В августе при заказе окон под ключ в детскую комнату в компании «Оконный завод Рихау» скидка 50%. Окна Рихау. Тепло и уют в вашем доме. Телефон 25 16 43. Сайт oknaaries.ru.
4: Хотите выглядеть безупречно? Добро пожаловать в «Формулу». Неповторимый образ для всех. Трендовые окрашивания, женские стрижки, окрашивание и архитектура бровей, мужские стрижки, оформление бороды. Все, чтобы вы чувствовали себя уверенно. «Формула» – место, где стиль становится наукой.
5: ДЦ «Меридиан». Отдельный вход. Запись 700076.
6: Кто не работает, тот ест.
7: Интеллигентный бар. Ну что, поехали. Ароматный борщ, хрустящая картошечка с грибами и, конечно, селедка под шубой. Сытно, по-домашнему вкусно, как у мамы. Погрузитесь в атмосферу уюта и добрых воспоминаний. Ждем в гости с 17 до 2 ночи. Бронь столов 600302. Коминтерна 7.
8: Круиз-контроль. Автосалон «Элвис Авто». Автомобили 2026 года в наличии и на заказ. Выкуп авто по рыночной цене.
9: Круиз-контроль на Power Hit Radio.

0: Если вы сейчас в районе Долины Уюта, то расскажите нам, пожалуйста, как там ситуация со светофором, потому что звонила нам Валерия в прошлом часе, говорила, что не работает он в районе остановки. Если ситуация изменилась или даже осталась прежней, вы нам, пожалуйста, сообщите 488-448.
1: Да, разгоняться в это время там по Кольскому любят, когда ловят вот такую зеленую волну, а когда смотрят, что ну и все едут, и я поеду, то на... иногда на пешеходов не обращают внимания. Будьте внимательны. Итак, сегодня говорим о Бриджстоуне, которые после 18 лет разработок представили серийную, наконец-таки, казалось бы, долговечные, бескамерные шины Air Free. Однако, говорят они сами, до массового внедрения на легковые авто еще далеко. Эти шины рассчитаны только на низкие скорости. Ну, поставили их на гольф-кар, которые по одному японскому городу развозят пенсионеров. При этом даже не по гольф-полям, а вот просто по обычным дорогам. Долго это делают. Я думаю, что еще долго будут делать и никогда не сделают бесконечно эти шины, которые поставил и забыл, а именно такой 18 лет

0: Сезона откатали, состояние отличное.
1: Алексей, спасибо большое. Вот, кстати, только недавно мне, я потому что пытался вспомнить, какая резина у меня стоит на автомобилях, и только недавно вот эти Off-Road 2 попались, я такой думаю, ох ты, какие они злые. Интересно, по городу, наверное, не очень комфортно на таких передвигаться, если мне интернет подсунул именно то, что я и хотел. А я, кстати, вот выписал, посмотрел, у меня вообще история такая. Дело в том, что Outlander, он ездит исключительно в отпуск, и совсем чуть-чуть жена его водит здесь последние годы по городу. Еще меньше стало, потому что работа ближе. И таким образом, вот сейчас скажу нехорошую вещь, которая может кого-то погрузить в воспоминания, но зимняя резина, вы представляете, у меня еще та самая на Outlander Nokia, которая прям финская стоит, и ей, вот я каждый год наблюдаю за ней, думаю, ну когда ты уже начнешь трескаться, что-то с тобой будет происходить? Нет. Не происходит ничего. Убрал в гаражик, тряпочкой накрыл, может, тряпочка волшебная. И дальше потом и с шипами тоже наблюдаю. Ну, какие-то потери там есть, но они не так, чтобы... Это да, это экономия, во-первых, на бензине, то, что машина, она больше стоит на этой резине, чем ездит. А, и с другой стороны, вот так вот и не портится. И пока, вот я смотрел недавно, обращал на них внимание, так им уже, ну, я не знаю, им больше 7 лет, и резина пока именно сама по себе резина. Знаете, что самое страшное? Что все может сохраниться, а вот она сама по себе в труху превращается. Вот нам писали, что соски там у кого-то трескаются. Ничего, совсем все в порядке. А что касается летнего, то Bridgestone Dueler я покупал еще на... У меня было в какой-то момент два Outlander, и вот я их оставил, переобул. И все прекрасно. Когда это небольшой отпуск, ну, в смысле, там, доехал, там, условно, скажем, у тебя 6 тысяч километров, там, туда и обратно. А в этом году мы поехали 10 тысяч. И этой резине, получается, уже лет 6 тоже, ну, как минимум, если не 7. Так вот, я приехал, я смотрю на нее, говорю, а куда ты делась? А что случилось с тобой? Видимо. Ну, во-первых, температуры были достаточно высокие в отпуске. На самый юг доехали аж до Туапсе, да. И пробеги большие, непривычные для этой резины. И уже зимой я, конечно, буду... Вот в том числе мы эту тему с вами зацепили для того, чтобы начать готовиться к зимней покупке хорошей летней резины. Поэтому вот так вот выпытываем у вас, какие у вас есть впечатления, сколько сезонов вы уже откатали на ваших шинах, какие модели летних, зимних шин считаете наиболее долговечными?
2: Трудно ехать? Сними с ручника. Круиз-контроль на Power Hit Radio. 488-448.

0: Без труда не вытащишь и свечи из гнезда. Круиз-контроль на Power Hit Radio. Реклама.
1: В автосалоне Elvis Auto в продаже автомобили 2026 года выпуска. Новые Volvo XC60 и XC90. Audi Q2L, Audi Q3, Audi Q5, Audi Q6, Mazda CX-5. Обновленный Geely Manjaro. Выгодный трейд-ин, выкуп авто. Поставка авто любого бренда, электро- и гибрид-кары под заказ. Фролова 24А и Кольский 27Б.
0: Круиз-контроль.
2: Лето в Мурманске может быть жарким. По 4 сентября покупайте в Мурманск-Моле, Северном Нагорном или доставке номер 1. Регистрируйте чеки на leto.murmansk.ru. Выиграйте подарочную карту на 20 тысяч рублей. Информация об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве, сроках, месте и порядке получения призов на сайте leto.murmansk.ru. ООО «Рестораны Мурманска», Ленина, 52. ОГРН 113-519-001-07-79.
3: В связи с закрытием распродаем склад автомобилей Tenet с выгодой до 600 тысяч рублей. Кроссоверы Tenet – это полный привод, оцинкованный кузов, кожаный салон, высокий дорожный просвет, полный зимний пакет, камеры и парктроники. И все это от 2 миллионов 76 тысяч рублей.
4: Количество автомобилей ограничено и ежедневно сокращается.
3: Обменяйте свой автомобиль на новый по программе Trade-in, и новый Tenet станет еще доступнее.
4: Город Мурманск, проспект Кольский, 118, 3-3-0-0-0.
5: Вот она, рыба вашей мечты. Любимая ярмарка «Наша рыба». Качественное мороженое, охлажденное, соленая и копченая рыба. Консервы, морепродукты к вашему столу. Цены ниже рыночных. Вкусно и полезно. Каждую субботу с 10 до 17 в ТРЦ «Форум». Бесплатный автобус от остановки Гаджиева.
6: В наших джунглях закон один. Если лев голоден, он ест. Крафтовая бургерная «Топ Бургерс». Твоя точка притяжения. Только качественные и натуральные ингредиенты. Фарш из мраморной говядины. Авторские соусы и булочки «Бриош» собственного приготовления. Быстрая доставка по Октябрьскому и Ленинскому округам. «Топ Бургерс». Модно, дерзко, вкусно. Ленина, 74. ИП Никитин АВ. ОГРН 316-519-40-678-34.
0: Круиз-контроль.
1: Elvis Auto. Продажа новых и БУ автомобилей. Доставка авто любого бренда под заказ. Кольский 27Б и Фролова 24А.
0: Собрался налево? Не забудь про помеху справа. Круиз-контроль на Power Hit Radio.

0: Готовимся к зимнему автомобильному сезону. Узнаем сегодня у вас про модели зимних, да и летних тоже шин. Какие вы считаете наиболее долговечными, а сколько сезонов уже ваши шины откатали?
1: Просто все дело в том, что так меняется этот шинный мир. Он, во-первых, его трясло там несколько лет назад, потом вроде все утряслось. А на буквы утряслись в названиях производителей, поменяли местами, стали российскими. А хорошо, хоть потом не стали вот... Хотя не, стали, да, и на русский перевели эти буквы по отдельности, потом сложили в другое название, я думаю, вы понимаете, о каком бренде я говорю. В общем, очень много изменений, и при этом они же каждый сезон стараются выкатить в прямом смысле слова какую-то новую шину. Вот, допустим, Bridgestone, он 18 лет уже пытается выкатить, но так и не делает, я думаю, что и не сделает никогда, потому что они поставили себе задачу, мы создадим шину, на которой будет ездить вот просто... Вы машины будете менять, а шины эти у вас будут оставаться. Ну, вот так вот 18 лет они и поступают. Каждый год что-то новость про эти технологии выпускают, что да, мы вот такого добились, такого, но пока на таких шинах, на нормальных машинах ездить нельзя.
0: Если поглядеть на статистику в интернете, на которую я наткнулся, то говорят, что летние шины ходят, ну, примерно 40-60 тысяч километров, а зимние от 25 до 40. Хотел с тобой сравнить своими ощущениями, действительно ли так? Или у тебя твоя Нива не согласна с этими цифрами?
1: Слушай, а тут дело в том, что если у вас подобрана, ну, даже, наверное, есть манера езды, но там совсем другие параметры, а есть место эксплуатации. Соответственно, если вы ездите исключительно по городу и поставили себе для красоты, как это я уже рассказывал, бывает, да, какую-то злую, дикую резину, то, конечно, она не прослужит и 40 тысяч. Да и подвеска тоже вполне там на этом автомобиле может ушататься раньше времени. А вот если все четенько, допустим, вы исключительно по бездорожью, исключительно по нашему, кстати, наше бездорожье, оно достаточно сильно отличается. Ну вот если не брать вот эти специальные подготовленные автомобили-котлеты, да, которые готовы ехать там где угодно, где просто в ствол дерева машина упирается и его перескакивает, а вот просто, ну, условно вот эти средние рыбачьи, где-нибудь, ну, Териберку вычеркиваем, допустим, дальние зеленцы, да, вы понимаете, что не хорошая, нормальная, злая, но не супер злая резина туда подходит. Надо просто с головой ехать, и тогда все будет нормально. Ну и главное там в бок ее не порвать. Но они, кстати, усилены, но все равно камушками можно повредить. Я про то, что если все подобрано четко, соответствующее манере езды, то куда вы ездите, то действительно к этим цифрам, и эти цифры можно перешагнуть. Вот у нас же кто-то писал, что какой сезон. Вот Александр пишет, 5-й сезон, зима и лето, пробег 78 тысяч.
0: Вот чего нам всем нужно, судя по всему, стремиться. Но не забывать вообще смотреть, в каком они состоянии, это контролировать. Совсем скоро будем уже подводить итоги нашего сегодняшнего обсуждения, но вы еще успеваете к нему присоединиться. 488-448. Делитесь, сколько сезонов откатали ваши шины, какие модели вы считаете наиболее долговечными. Пишите, звоните.
2: Переезд за Ледовым дворцом может превратить ваш автомобиль в ледокол «Ленин» на вечной стоянке. Стройте маршруты с нашими слушателями. Круиз-контроль на Power Hit Radio. 488-448.

0: Нам под занавес эфира Евгений написал комментарий в нашей группе во ВКонтакте. Говорит, что на машину, которая всегда находится в Мурманске, поставил Maxxis All Seasons AP3. Еврозима, так называемая. Теперь переобуваюсь в апреле вместо мая на нее. А осенью первый снег, который позже тает, пережидаю на ней. Надоело по лужам на шипах ездить.
1: Ну, Евгений, хитро. Дело в том, что у нас из-за наших условий климатических есть дисбаланс. Потому что в большинстве случаев приходится на зимней резине ездить дольше, чем на летней, да? Ну и, соответственно, и эксплуатировать ее в таких условиях, когда у вас то есть ледок, то нет ничего, и ты ездишь по хорошему асфальту, но на зимней резине, потому что завтра утром может быть другое оттуда. Но надо, конечно, аккуратненько с этими шинами, потому что у меня вот тоже на Ниве стоят Кардиан 4x4, по-моему, и они якобы типа всесезонные, но типа вот на вот такой период ставил их. Конечно, когда на дороге утренней, вот в прошлом, получается, сезоне, нашем творческом, этой зимой это было, когда уже как будто все растаяло, ледок вышел, я выезжаю, меня так, я так хорошо посмотрел по сторонам, что никого нет, ехать не ехать, и поехал. В общем, развернуло на 180 градусов, я такой, и поехал, хорошо, поеду другой дорогой, аккуратнее. На самом деле я поставил машину.
0: Ты знаешь, для меня удивительно, что мы сегодня в нашем круиз-контроле без проклятий обошлись по поводу резины, а все как-то очень точно попадают в модели, ездят на них вот пятый сезон, снова пятый сезон. Как-то не разочаровываются наши слушатели в своем выборе.
1: Слушайте, ну, слава богу, так резина уже, это хорошо, они шагнули. Им, понимаешь, производителям шин, главное не перешагнуть вот ту черту, которую уже наметила компания Bridgestone, которая 18 лет назад сказала, мы, ребята, сделаем такие шины, что вы сможете машины менять, но эти шины у вас с вами будут всегда. И вот уже 18 лет они так делают, но, очевидно, никогда не доделают это все.
0: Евгений нам написал еще в группе во ВКонтакте, говорит, что имеется разный опыт. В свое время была зима Hankook Winter, флагман, их название не помню, классно управлялось, но во дворах швак был. После этого был Goodyear Ultra Grip, просто монстр в снежных дворах, но важно помнить, что тракторный протектор дает особенности при управлении в поворотах. Макс, привет. На другой машине в подарок дали зиму Formula Ice, сказали, что Пирелли я купился, 1000 километров отъездил и продал, перекрестившись. Вместо нее взял Maxxis NP5 «Земля и небо».
1: Так, слушайте, много различных моделей у нас перечислено во ВКонтакте. Спасибо большое слушателям. Есть повод, о чем задуматься. Если планируете приобретать, то шины вот вам на будущее. Некоторые модели, их описание есть и описание чувств, которые они приносят, когда вы едете. Ну, отдельно, конечно, чувства, когда вы их приобретаете, там тоже возникает. Но вне сезон надо, конечно, это делать, потому что будет явно дешевле.
0: Спонсор программы представляет автосалон Elvis Auto. Продажа новых и БУ автомобилей, комиссионная продажа авто. Автомобили 2026 года в наличии на заказ, выкуп авто по рыночной цене. Цены приятно удивляют. Кольский 27Б, Фролова 24А, 25-25-50.
1: Ну что, всем прекрасного понедельника. Давайте стартуем дальше в новый час. Там встретите в прямом эфире Екатерину Новикову.
2: Сейчас в Мурманске 9 часов. Реклама.
3: Риэлт-сеть представляет. Старт продаж в жилом комплексе «Корона» на улице Седова. Купите в агентстве недвижимости «Риэлт-сеть». Застройщик ООО «Сазаир». Проектные декларации на наш.дом.рф.
2: Утро – это время, когда одно неверное движение, и ты снова спишь. Одно верное, и ты на 104.5. Двое против сна. Утром по будням на Power Hit Radio.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Две минуты с пользой. Мелочь, а полезно.
2: Как-то любопытные ученые закопали несколько окурков и стали наблюдать, проверять, замерять процессы их разложения. Вот каким выводом ученые пришли. Две минуты с пользой у микрофона Юлия Ряшкина. Несмотря на кажущуюся хрупкость, на исчезновение окурков в природной среде нужно не меньше 10 лет. Во-первых, в окурках остается табак, который содержит в себе различные добавки, замедляющие разложение. Во-вторых, большая часть сигаретных фильтров производится из волокон ацетата целлюлозы, одной из разновидностей пластика. По оценкам специалистов, в год в мире выбрасывается около 770 миллионов килограммов окурков. Годовая норма окурков содержит до 850 тысяч тонн неподдающегося биохимическому разложению ацетата. И дело не только в том, что окурок находится в почве или воде. Учитывая все смолы и токсичные вещества, которые задерживаются фильтром, окурок немало воздействует на место, в котором залег. В целом, рост любой травы из-за наличия в почве окурков замедляется на 10-13%. А что касается животных, то окурки или их части – находили уже и в желудках рыб, и в желудках птиц, и черепах. Окурки становятся причиной токсического отравления морских животных. А 19% всего пляжного мусора в мире – это именно окурки. Кроме того, само производство сигарет ежегодно создает 2,5 миллионы тонн производственных отходов. За год из-за курения в атмосферу выбрасывается количество углерода, примерно равное годовому выбросу 4 миллионов автомобилей. И каждый год под производство сигарет вырубается 600 миллионов деревьев. И это только на сами сигареты, не считая расходы на бумагу, на документы, рекламу, упаковку сигарет. И выращивание табака приносит значительный ущерб земле, потому что это растение требует большого количества пестицидов. Почве после этого нужно восстанавливаться. Но вернемся к окуркам. Сегодня разработано несколько технологий переработки сигаретных фильтров. Отходы измельчают и разделяют компоненты – табак, пепел, бумагу и материал фильтра. Продукты, полученные из них, применяются в производстве пластмасс, удобрений и строительных утеплителей, материалов для антикоррозийной обработки металлов. Ученым из Южной Кореи удалось выделить из сигаретных отходов углерод, материал, который призван увеличить емкость суперконденсаторов. А исследователи из Мельбурнского королевского технологического университета, используя окурки, покрытые оболочкой из битума и парафина, целиком разработали технологию консервации окурков в составе дорожных покрытий. И асфальт, в который добавлены сигаретные отходы, обладает пониженной теплопроводностью и успешно выдерживает интенсивное движение. Юлия Ряшкина, до новых встреч в эфире.

0: Ну что, обнимемся? Доброе утро, Екатерина.
1: Ну, хорошо, давай. Вот так вот я тебе дам 5. А, все, ну вот мы обнялись.
0: Привет, Сергей, привет. Да, привет, Екатерина Новикова. Меняются у тебя мужчины здесь только в эфире, естественно.
1: Слушай, я стабильна в своих предпочтениях, знаешь ли.
0: Это мне приятно слышать. Надеюсь, ты меня сейчас имеешь в виду. Как прошел твой отпуск, спрашивать не буду. Тебя наверняка Вячеслав уже здесь в эфире об этом
1: расспросил. Конечно, я рассказывала много раз, но у меня впечатлений много, поэтому я тебя спрошу, как прошел твой отпуск?
0: Ты знаешь, достаточно его было мне, поэтому
1: хорошо.
0: Я с большим удовольствием вернулся сюда в эфир. И где-то уже через 2 недели, вот сидучи в деревне за столом, прям-таки поймал это ощущение, что, в принципе, можно было бы уже, знаешь, и пойти прогноз погоды
1: ты
0: рассказать.
1: С ума сошел?
0: Мне ответили точно так же. Еще 2 недели я отбыл в отпуске и, собственно, приехал сюда. Не буду тебя спрашивать про твой отпуск, а вот про выходные вполне себе. А я думаю, готов тебя расспросить, были ли они у тебя.
1: Да,
0: или
1: хорошие
0: ты...
1: были,
0: да?
1: Отличные. Да, у меня были отличные выходные. Наконец-то мы побывали на даче у наших друзей в Кельдинстрое.
0: А ты все по дачам, да,
1: бывали.
0: Я смотрю.
1: Слушай, ну в этом сезоне мы еще не были у них на даче. Пытались половить рыбу в Коле, но ничего не случилось. Но удовольствие от того, что там позакидывали всякую разную, там, извините, мандулу. Кто занимается рыболовством, понимает, о чем сейчас идет речь.
0: А те, кто не понимает, пытаются сдержать хохотео.
1: Да, да, да. Ну и вот, слушай, ну и вчера мы были, восходили в кинотеатр на «Человека-паука», и знаешь, что я хочу сказать? Ну, что-то линзы вообще не 4К.
0: А ты не знаешь эту историю? Посмотри,
1: нет.
0: В интернете просто есть сравнение скриншотов из версии здорового человека и та, которая к нам приехала, которую нам транслируют.
1: Так это все-таки из-за версии.
0: Да,
1: ну ладно,
0: вот
1: не буду
0: вот
1: тогда бузить на кинотеатр.
0: Это только у нас эксклюзивная.
1: Очень хотелось плюнуть на экран и протереть его активно тряпочкой.
0: Да, это наша специальная...
1: Понятно, это такая копия.
0: К сожалению, версия.
1: Ну ладно, все равно было хорошо.
0: Мы в оригинале продолжать с вами здесь на 104.5. Вот он, дуэт, который здесь и должен быть. Катя Новикова, Сергей Сачков.
1: Да, Сергей Сачков, всем доброе утро, мы вам говорим. И мы с вами в ближайшие 2 часа.
2: Спонсор песни недели ИП «Петрик Мария Ивановна». Студия «Первая маникюрная». Профессиональный японский маникюр. 60-40-60.

0: Спонсор PowerPlay – студия «Первая маникюрная». Мужской педикюр в отдельном кабинете. Забота о ваших ногах в комфортной обстановке. Система IBX – это то, что нужно для укрепления натуральных ногтей и сохранения их здоровья. Шмидта 39/1. Телефон 60-40-60. Группа ВКонтакте «1 маникюрная».
1: Реклама. Я календарь перелесну и вижу 3 сентября. Я в мясорубку загляну и там куплю себе мяска. Грандиозное открытие нового мясного магазина «Мясорубка». Развлекательная программа в день открытия с подарками для участников, фотозона, музыка, танцы и, самое главное, скидки в честь открытия. Запоминайте, 3 сентября, Челюскинцев, 26/1. Ждем всех.
2: Без возрастных ограничений.
3: Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн плюс управляемость. Плюс новый 4-цилиндровый турбированный двигатель. Плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила.
4: Запишитесь на тест-драйв у официального дилера BLG по телефону 600-077. Не оферта. Подробности на сайте blgomega.ru.
3: BLG. Надежность в движении.
1: Варишь сам, работаешь в бригаде, в «Строймиксе» все, что нужно. Аппараты «Сварог», «Аврора», «Фоксфилд», электроды, ЕСАП, маски, расходка. Надежно, проверено, по делу. «Строймикс», центр сварочного оборудования. Мурманск, Кольский, 40, st-mix.ru. Все для сварки в одном месте.
5: Нет времени бежать на обед? Голодная большая компания? Выбирай пиццерийку. По будням с 14 до 17 закажи пиццу в офис или на дом от 1000 рублей и получи скидку 15%. Пиццерийка. Настоящие скидки. Настоящая пицца. Настоящая бесплатная доставка.
6: ИП Горякина Диана Валерьевна, Огарнип 32-023-75-00-128-20.
7: Коробка передач пинается. Кажется, попал.
8: Не гадайте, приезжайте в агрегатку. Проведем диагностику бесплатно. АКПП, роботы ДСГ, вариаторы. Мы вернем вашу машину в строй. При покупке расходников для замены масла скидка 10%. Агрегатка. Восточная объездная дорога 212-603-311.
9: Хотите выглядеть безупречно? Добро пожаловать в «Формулу». Неповторимый образ для всех. Трендовые окрашивания, женские стрижки, окрашивание и архитектура бровей, мужские стрижки, оформление бороды. Все, чтобы вы чувствовали себя уверенно. «Формула» – место, где стиль становится наукой. ДЦ «Меридиан». Отдельный вход. Запись 700076.
10: Ваша безопасность – наша работа. Охранная организация «Армата». Надежная защита жизни, здоровья и имущества. Более 10 лет эффективной работы на рынке охранных услуг. Квалифицированные эксперты, индивидуальный подход, конфиденциальность. Телефон 70 18 17. «Армата». Для тех, кто выбирает качество.
11: Кто рано встает, тому вести утреннее шоу.
12: Катя Новикова и Сергей Сачков.
11: «Двое против сна».

0: погоде на Power Hit Radio.
1: Спонсор прогноза погоды Бетов Татьяна Андреевна. Мебельный салон «Зов Мурманск». Только до конца лета два подарка при заказе кухни. Ленина, 27А, второй этаж.
2: А ты когда шла на работу, был ли мерзкий, мелкий, противный дождь?
1: Слушай, нет, да, дождя уже не было, но был такой очень ощутимый ветер и тоже неприятный, знаете.
2: Потому что, судя по асфальту у нас здесь в центре города, что-то все-таки накапало.
1: Не знаю, но в тот момент, пока я шла, нет, не было. 10,5 градусов, пишет наш студийный термометр.
2: Я просто почему тогда тоже спрашиваю про осадки, потому что их сегодня вообще не ожидалось и не обещалось.
1: Да?
2: В принципе, да. Но тот самый ветер, про который ты говоришь, он сегодня у нас до 12 метров в секунду в северо-восточном направлении задувает, так что он, озорник, еще не то, я думаю, может нам сегодня принести.
1: Да, может, и разгонит, смотри, там вот где-то на тех сопочках, которые напротив нас, уже какое-то просветление наступает.
2: А на этой надежде, если честно, потому что прогноз нам сообщает, что сегодня у нас вечером будет облачно с прояснениями. Мы, может быть, за последние дни уже подзабыли, что это такое. На всякий случай напомню, чтобы вы не пугались и не пытались из города уехать. Это когда вот облака расходятся, и там вот что-то светит. Это нормально. Так задумано. Так и должно быть.
1: Да, серая картинка последние несколько дней действительно нас сопровождает.
2: Но обещают нам сегодня до плюс 12 градусов и настаивают один из источников прогноза погоды, что сегодня у нас без дождя. Давайте в это верить и тихонечко на него молиться. Пускай так и будет, но на эту минуту в Мурманске у нас плюс 10 градусов.
1: Спонсор прогноза погоды – белорусские кухни и корпусная мебель «Зов». Внимание, летняя комбо весь июль и август. При заказе кухни вы получаете кухонную мойку и польские петли с доводчиком на весь гарнитур в подарок. «Зов. Мебель для жизни». Ленина, 27А, второй этаж ВКонтакте. Кухня и корпусная мебель «Зов. Мурманск».
0: Двое против сна. Быстрая доставка бодрости.

0: Реклама на Power Hit Radio.
1: Опять интернет глючит.
2: Танках пинг высокий.
1: Ты мне там фото отправила, а ничего не грузится.
3: Ваня, помоги! Ты же программист!
4: Как вы мне надоели.
5: Переходите уже на Ситилинк. Звоните 707-105. Мастер придет и подключит быстрый и надежный интернет. 707-105.
6: При наличии технической возможности. Условия уточняйте по телефону.
1: Вот это Ситилинк.
7: Иногда лучший выходной оказывается рядом. Горячая баня, уютный коттедж, аромат шашлыка в беседке, вкусный ужин в завершении дня в кафе с видом на природу, встреча с хаски и северными оленями, Аврора Парк, северное сияние, день, который запомнится. Бронь 911-370-27.
8: 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Все о выборах в вашем регионе, информацию о кандидатах и дополнительных возможностях голосования вы можете узнать с помощью цифровых сервисов на сайтах Госуслуг и ЦИК России. Подробности по телефону 8 800 200 2020. Твой голос – сила России.
0: Реклама на Power Hit Radio. С нами выгодней.
9: 488-442.
10: Ваша стереопара. Катя Новикова и Сергей Сачков. Двое против сна.

0: Золото чарта.
1: Спонсор рубрики «Оно депо» Академия ТОП. Открыт набор детей от 7 лет на основное обучение. Бронь 21-52-72.
2: Отправляемся вместе с вами прямо сейчас в страну, в которой есть целые эстакадные дороги только для велосипедистов. Потому что этих велосипедистов и любителей велосипедной культуры очень и очень много. Это прям такая неотъемлемая часть жизни жителей этой страны. А еще это, в этой стране хорошо сочинять сказки, потому что один из главных сказочников – Христиан Андерсен как раз таки сидел, наблюдал все, что происходит вокруг, и писал свои знаменитые сказочки.
1: Так теперь этих людей можно перестать оскорблять и говорить просто любители велосипедной культуры.
2: Можно и так. В этой стране, что еще интересного, безусловно, там его зовут Плотник, и он сделал совершенно не Буратино, это датский... Все, проговорилась. Ладно, мы сегодня в Дании. Я вам про датского плотника хотела рассказать, которого зовут Оли Кристианс. И он, в общем-то, основатель компании Лего. Лего переводится как «Удивительная игра», друзья мои.
1: Вызывайте полицию, у нас здесь убийство, интриги произошло, да, только что.
2: Ну и вот этот вот термин «хьюги», который говорит об уюте, о таком вот приятном времяпрепровождении вокруг семьи. Это все вот пошло оттуда и из Дании, потому что вообще, на самом деле, это одна из самых счастливых стран. А в докладе, вот в этом вот, в котором больше 150 стран участвуют ежегодно, индекс счастья, то вот у Дании он максимально высокий.
1: А вот эту мысль ты запомни, потому запомнила, что она сейчас к нашему треку будет иметь непосредственное отношение, да, в том числе, но начнем мы со скандинавских каламбуров, потому что у нас на первом месте в Apple Music чарте в Дании лидирует Swedish House Mafia, то есть что? Мафия у нас музыкальная из Швеции. Ага. Вот такие вот, да, соседние тут у нас каламбурчики, да. Но не только они принимали участие в этом треке. Как они сами сказали, что была у нас идея собрать команду шведских мстителей. Mm-hmm. Если вы понимаете, о чем мы сейчас говорим. Мы пригласили туда Макса Мартина. Мы это имя периодически здесь произносим в рубрике «Золото чартов». Это большущий музыкальный продюсер, который начинал, ни много ни мало, с хитов Бритни Спирс в конце 90-х годов. А потом погнали Backstreet Boys, Weekend, Ариана Гранде. Любой исполнитель, в общем, которого вы ткнете последние 25 лет, к нему свою талантливую руку Макс Мартин точно приложил. И Люки Ли, шведская артистка, про которую сами Swedish House Mafia говорят, что настоящая она художник и одна из самых крутых артисток, с которыми они, в принципе, работали. И эти шведские мстители сделали трек, который называется «Happiness is so sad». «Счастье — это так печально», говорит эта самая коллаборация музыкантов.
2: Они просто завидуют, понимаешь, жителям Дании.
1: Ну и немножечко давай красивого, давай, и чуть-чуть пафосного добавим. Цитата той самой Swedish House Mafia о том, что мы, шведы, принимаем тьму, но любим свет больше, чем кто-либо другой. А?
2: Но... Нечего добавить, знаете ли. Давайте послушаем.

Илюхи Ли написали трек, ну, практически как у Леонида Агутина. О том, что остается у них только капли сожаления, рассказывают они в своей новой композиции о том, что счастье — это так печально. Но я думаю, что эту композицию это только украшает и некого шарма ей добавляет и придает. Спонсор рубрики «Компьютерная академия ТОП». Открыт основной осенний набор детей. Компьютерная подготовка с 7 до 8 лет. Малая компьютерная академия для детей 9-14 лет. Группы буднего и выходного дня. Современные помещения в центре Мурманска. Подробности по телефону 21 52 72.

0: Реклама. Планируете ремонт или строительство дома или дачи? Сейчас самое удачное время для покупки в компании CSM. Все строительные материалы для домашних мастеров и настоящих профи. Грамотные консультации по подбору и помощь в расчетах. Доставка заказов в любую точку Кольского полуострова. Центр стройматериалов Мурмана. Начни строительный сезон с надежным и проверенным поставщиком. Транспортная 1А. Телефон 228-222. Сайт csm51.com.
1: Вот она, рыба вашей мечты. Любимая ярмарка «Наша рыба». Качественное мороженое, охлажденное, соленая и копченая рыба. Консервы, морепродукты к вашему столу. Цены ниже рыночных. Вкусно и полезно. Каждую субботу с 10 до 17 ТРЦ «Форум». Бесплатный автобус от остановки Гаджиева.
2: Хотите выглядеть безупречно? Добро пожаловать в «Формулу». Неповторимый образ для всех. Трендовые окрашивания, женские стрижки, окрашивание и архитектура бровей, мужские стрижки, оформление бороды. Все, чтобы вы чувствовали себя уверенно. «Формула» – место, где стиль становится наукой. ДЦ «Меридиан». Отдельный вход. Запись 700076.
3: Новый Geely EX5 EMI для мира, где технологии меняют все. Не просто автомобиль, а подключаемый гибридный кроссовер для городской жизни и дальних путешествий. Низкий расход топлива, функция быстрой зарядки, запас хода свыше 900 километров. Новый Geely EX5 EMI на Кольском, 53, строение 5. Уже у официального дилера с гарантией 6 лет. Запись на тест-драйв и подробности 377-077. geelyomega.ru.
0: У них всегда один день недели – трындельник. Катя Новикова и Сергей Сачков. Двое против сна.

0: Фактомат.
1: Спонсор рубрики «Евкейк» – кондитерская студия Яны Евдокимовой и Марии Волошиной. ИП Евдокимова, Яна Александровна, Марата, 26, первый этаж.
2: 488-448, телефон студии Пархит Радио. На кону у нас какой сладенький подарочек.
1: И нет, мы не разыгрываем нашего Гошу Симонова. У нас два трайфла вот так вот, да? Сейчас
2: я бы предпочла, конечно, да, такой вариантик. Два трайфла – это такое пирожное, слоями которое сложное, очень симпатичное и вкусное. И забрать его можно будет уже сегодня. Дня. Но для начала нужно с нами поиграть и заполучить этот наш подарочек.
1: Если вы вернулись уже после отпуска, то добро пожаловать в наши пауэр-сети.
2: Есть, ребята, все. 100 дней до пляжа закончены.
1: Да, наконец-то. Остается сколько там до следующего? Не будем считать. Пора поднакопить немножечко для начала для него. Поэтому для того, чтобы насладиться этими двумя трайфлами, звоните к нам в студию 488-448. Задача ваша остается прежней. Нужно всего лишь да или нет отвечать. Сейчас узнаем, кому. Доброе утро.
2: Алло, здравствуйте.
3: Алло, здравствуйте.
2: Как вас зовут? Кто на связи? Как вас зовут?
3: Геннадий.
1: Геннадий, а я вот Геннадий по голосу узнал, если честно.
2: Да, наш постоянный, так сказать, игрок.
1: В экспресс-формате, напоминаю вам правила. Вы говорите только да или нет. Больше ничего мы от вас слышать не хотим. И за это можно получить десерты от Евкейк. Екатерина вам будет сегодня зачитывать события сегодняшнего дня. Стартуют ваши секунды вот уже прямо сейчас. Поехали.
2: Итак, Геннадий, по народному календарю Евпатий. Евпатий, Коловрат, люди начинали стричь овец. С этого дня стригли шерсть только мужчины.
1: Верите в такое?
2: Только мужчины, да, стригли шерсть. Да, все верно. Мастерицы прили нитки, вязали теплые вещи и делали валенки. Международный день странной музыки. Сегодня праздник придумал американский музыкант Патрик Грант. Еще, правда, в прошлом веке.
1: Все верно?
3: Нет.
2: Нет, все-таки да, в 1998 году, не так давно, его произведение – это синтез различных жанров и стилей. Мурманский вопрос. В 1984 году в Мурманске открыт детский сад «Жемчужинка». Но... Да, детский сад так называется и даже по сей день. «Жемчужинка».
1: Есть такое у нас?
2: В Мурманске.
3: Наверное, да.
2: Ну, да, да нет. «Жемчужинка» стала снегирьком. Реорганизация садика произошла в 2014 году. В 1869 году запатентована первая вафельница. Немецкое слово «вафел» означает «пчелиные соты».
1: Все верно?
2: Пчелиные соты, вафел. Да, ячейки и пчелиные соты очень друг на друга похожи. 1853 год. Американским поваром Джорджем Крамом изобретены картофельные чипсы. А вот в Советском Союзе первые чипсы появились в 1963 году.
1: Верите в такое?
2: 63-й год. Да, они назывались «Хрустящий картофель московский в ломтиках». 1995 год. Официально запущена в продажу операционная система Windows 95. Через месяц появился и первый вирус. Он, конечно, успешно работал под Windows 95. А был такое... Через месяц вирус появился?
3: Да.
2: Нет, он попозже появился. Это вот мы все в августе, а то в феврале случилось. Родился Хорхе Луис Борхес, аргентинский писатель. Начинал он с рекламы йогурта.
1: Верите в такое?
3: Да.
2: Да, писал рекламные тексты, в том числе для йогурта. Ну и последний вопрос успеем задать?
1: Да, конечно.
2: Жан-Мишель Жар, французский композитор, именинник, один из пионеров рэп-музыки.
1: Все правильно.
2: Жан-Мишель Жар.
3: Ну нет, конечно.
2: Ну конечно, считается одним из основоположников жанров электронной эмбиент-музыки.
1: Да, все вопросы, да, мы успели для Геннадия задать. 4 плюса наш Геннадий успел за это время заполучить. По этому поводу мы традиционно аплодируем. И, Геннадий, просим вас остаться на линии, потому что будем вам сейчас за эфиром расспрашивать вас,
2: да,
1: то, что еще мы хотим
2: еще
1: о вас знать. Да, и, возможно, через час мы снова с вами созвонимся для того, чтобы вам рассказать, что вы стали нашим победителем. А, глядишь, игрок по номеру 2, может быть, сегодня заберет приз. Узнаем об этом традиционно через час.
2: Спонсор рубрики «Евкейк», кондитерская студия Яны Евдокимовой и Марии Волошиной. Счастье можно попробовать на вкус. Нужен торт к празднику? Изготовление за один день. Любой дизайн, любые идеи. А если хочется сладкого, прямо сейчас приходите на Марата 26, первый этаж. Группа ВКонтакте «Евкейк 51».
0: Фактомат.

Будильники помогают проснуться, ну а чаще всего они просто мешают спать. Двое против сна. Лучше будильников.

0: 10.00 в Мурманске. Реклама.
1: Риэлт-сеть представляет. Старт продаж в жилом комплексе «Корона» на улице Седова. Купите в агентстве недвижимости «Риэлт-сеть». Застройщик ООО «Сезаир». Проектные декларации на наш.дом.рф.
0: Новости 51-го региона.
2: Ты понимаешь, что у нас осталась последняя полноценная неделя лета?
3: Зачем ты об этом сказал?
2: Для того, чтобы ты поскорее ребенка в школу собирал.
3: Нет,
2: и не забывал.
3: Нет, не хочу этим заниматься. Он вырос из всего абсолютно.
2: В этом смысл ребенка, как будто.
3: Да, ладно, пускай все растут. Спонсор выпуска новостей ООО «МРТ-эксперт» Мурманск. Диагностический центр «МРТ-эксперт» на Коминтерна 5. Магнитно-резонансная томография. Мощный инструмент на страже вашего здоровья. Начну выпуска новостей с дорожно-транспортного происшествия, которое произошло на дороге в Териберку. Пассажирский автобус с людьми съехал в кювет. Там происшествие это случилось накануне, в воскресенье, то есть в 10, около 10:30 утра на 25-м километре автоподъезда к селу Териберка. Водитель автобуса не справился с управлением, в результате чего транспортное средство съехало в кювет. По данным госавтоинспекции, в салоне находились 20 пассажиров. За медицинской помощью обратился один человек. Его доставили в ближайшее медицинское учреждение для обследования. На месте происшествия работали сотрудники госавтоинспекции, экстренных служб, устанавливали все обстоятельства случившегося, произошедшего. Авария произошла, напомню, на повороте при въезде на дамбу Верхнетериберского водохранилища. Несмотря на то, что дорога хорошая, дорогу починили, но дорога коварная. Там и есть и крутые повороты, и плохая видимость, учитывая, что последние дни над Мурманском, над Мурманской областью висел такой мощный густой туман. Все это, конечно, говорит о том, что нужно быть внимательнее водителям на дороге. Следственным отделом по Кольскому району проводится проверка по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности. А водители призывают быть предельно внимательными на дорогах и строго соблюдать скоростной режим. Об этом сообщает пресс-служба Следственного управления Следственного комитета России по Мурманской области.
2: Мне вчера тоже встретились фотографии в ленте моей в социальной сети. Выглядели они прям жутко. Если честно, я даже боялся открывать подробности этой новости и комментарии, чтобы узнать, что же там с пассажирами-то случилось. Ну и вот, ты когда сейчас новость рассказывал, я прям выдохнул, потому что... По фотографии казалось, что там все гораздо жутче должно быть. Хорошо, что закончилось, и именно так проскочили в прямом смысле этого слова.
3: Едете в Териберку, пожалуйста, обратите внимание на эту новость, будьте внимательны, сбросьте скорость, уважаемые водители, успейте везде доехать и всех привезти. Отдельную программу повышения надежности электросетей разрабатывают для Мурманской области. Это следующая новость нашего выпуска. Наш регион вошел в число других регионов, для которых правительство России разработает отдельную специальную программу. Об этом на оперативном совещании сегодня сообщил губернатор Андрей Чибис. Он отметил, что решения добивались, начиная с 2023 года, доказывали, объясняли, что с учетом того, что инфраструктура построена достаточно давно в нашем регионе, и просто вот такого текущего планового ремонта для Мурманской области недостаточно. Нужна серьезная реконструкция электросетевого комплекса. Вопрос также этот обсуждался на Международном арктическом форуме в прошлом году, и тогда кабинету министров были даны соответствующие поручения президента страны. Мурманская область уже приступила к обновлению инфраструктуры по соглашению с Россетями. Начался ремонт опор линии электропередач. Но разработка вот такой отдельной специальной программы с выделением средств федерального бюджета на реализацию поможет, конечно, активизировать всю работу гораздо активнее.
2: В метафорическом смысле, надеюсь, что мы этой зимой обойдемся без белых ходоков.
3: Спасибо, не надо блэкаутов. Да-да-да.
2: И всякой жути, которая из-за стены, из-за ворот в известном сериале приходила. Надеюсь, что без нас и вообще никому этого не достанется. Не хотелось бы, как в прошлом году. Хорошо, что начали к этому холодному сезону и темному в прямом смысле этого слова готовиться заранее.
3: Не то, что заранее, прямо сильно на него обратили внимание. Так, что еще хочу вам рассказать. Давайте про моржей. В Мурманске в районе Кольского моста провели пробный заплыв моржей. Под дождем все это происходило. Ух. Короче говоря, 22 августа преодолели пловцы дистанцию 100-200 метров из 1200. Это полная дистанция тех людей, которые проплывут на фестивале спорта «Гольфстрим» через Кольский залив. При этом активно учитывались все факторы, влияющие на спортсменов. Это и температура воды, и погода, и приливно-отливные течения, даже возможное появление рядом морских животных. Потому что нерпы и морские котики, и вот эти зайцы, соревнования как игру воспринимают и могут помешать даже спортсменам. Ну, на основании этого заплыва будут уже составлены в окончательной редакции специальные инструкции по безопасности спортсменов. Напомню, фестиваль спорта в Мурманске состоится 5 сентября.
2: Ты знаешь, за что я себя отдельно ценю, так это за плавные переходы. Mm-hmm. Ну, про электросети рассказали, теперь моржи.
3: А как же, все рядом, это жизнь.
2: Вот мне интересно, когда сейчас были тестирования вот этой дистанции, изображал ли кто-нибудь морских котиков и зайчиков? И вновь, понимаешь, Артем Моисеев появляется в наших новостях.
3: Нет, чуть-чуть попозже. Не знаю, кстати говоря, будет он принимать в этом году участие в Гольфстриме, еще пока с ним это не обсудили, но в различных заплывах в этом летнем сезоне он уже успел поучаствовать. И еще про моржей. В Мурманске активно идет ремонт в океанариуме. Новостями как раз-таки сотрудники учреждения делятся. Что сейчас происходит? На первом этаже пол зашлифовали под укладку плитки. На втором этаже выполнена частичная замена пола. Выяснилось, что он вполне пригоден для использования спустя 30
2: внезапно.
3: Лет существования. Хорошо, да, строили. Также будут установлены новые зрительские кресла. Старые уже сняли. Продолжается работа дизайнеров по внутренним помещениям. Краску специальную ищут и для фасада, и для помещений, чтобы не было запаха. Ну и начали демонтаж старой входной группы. Как сообщает АИФ Мурманск, артисты, то бишь вот эти все морские котики,
2: не
3: чувствуют
2: Артем
3: себя
2: Моисеев.
3: Хорошо. Да, и все работы, которые могут какой-то дискомфорт животным доставлять, они по возможности проводятся вне помещений. В общем, работы в Мурманском аквариумариуме идут.
2: Ты меня, конечно, затревожила сейчас немножко тем, что меняются зрительские места. Я надеюсь, что трон никто не тронет.
3: Слушай, ты что? Ни
2: в коем случае. Я на нем еще не сидел, понимаешь? У меня рубец остался.
3: Нет, если вы не знаете, о чем говорит Сергей, есть такая забава на представлениях в Мурманском океанариуме. Кому подкинет, да, шарик,
2: да-да,
3: Филя или какой другой выступающий в тот момент на... Нет, это не арена. Где? В бассейне, да? В бассейновой арене.
2: Ну, почему бы это арена не назвать?
3: Да, будет, конечно, когда цирковые артисты. Вот. Тот, собственно, человек считается счастливчиком и получает возможность посидеть на специальном троне.
2: У меня гештальт еще не закрыт, так что мне нужно на прежнем троне успеть посидеть. Ну, вообще, конечно, вот сердце радуется, когда... Не только обещаниями, знаешь,
3: ну,
2: все устлано.
3: Делами,
2: да, но еще и плиточка тоже устилается, знаешь ли.
3: Да. Спонсор выпуска новостей представляет диагностический центр МРТ-эксперт. Скоро здесь запустят уникальный томограф последнего поколения марки Philips. В аппарат встроен искусственный интеллект, анализирующий данные с большой точностью. Качественная диагностика – фундамент успешного лечения. Телефон 63-22-00. Медицинские услуги, возможно, противопоказания. Необходима консультация специалиста.
0: Утро – это время, когда одно неверное движение, и ты снова спишь. Одно верное, и ты на 104.5. Двое против сна. Утром по будням на Power Hit Radio.

0: Реклама.
1: Магазин «Автопазл». Запчасти для отечественных автомобилей и иномарок. В рабочие дни шлагбаум на въезде к магазину всегда поднят и не мешает заезду и выезду клиентов. Вдоль здания магазина организована парковка для посетителей. Открыта вакансия продавца-консультанта. Речной проезд 2, ежедневно с 9 до 20, в воскресенье до 18 часов. 608-088. Вконтакте «Аутомаг 051».
2: Получи права за 2 месяца. От 15 тысяч рублей. Первый взнос – 3 тысячи. Рассрочка от автошколы – 0%. Обучение рядом с вами. Без переплат. Автошкола «Гарант». Ленина, 11Б. Телефон 250050. Запишись сегодня и получи скидку 1000 рублей.
3: В связи с закрытием распродаем склад автомобилей «Теннет» с выгодой до 600 тысяч рублей. Кроссоверы «Теннет» – это полный привод, оцинкованный кузов, кожаный салон, высокий дорожный просвет, полный зимний пакет, камеры и парктроники. И все это от 2 миллионов 76 тысяч рублей.
4: Количество автомобилей ограничено и ежедневно сокращается.
3: Обменяйте свой автомобиль на новый по программе Trade-in, и новый «Теннет» станет еще доступнее.
4: Город Мурманск, проспект Кольский, 118, 3300.
5: Скоро вся страна потратит 1 миллиард рублей на букеты в школу. На букеты, которые завянут уже через неделю. Но можно принести по одному цветку и собрать из них букет от всего класса, а сэкономленные деньги отправить на помощь неизлечимо больным детям. Такая помощь не завянет.
6: Уже сегодня присоединяйтесь к ежегодной всероссийской благотворительной акции Фонда помощи хосписам «Вера. Дети вместо цветов». И вместе мы сделаем это 1 сентября по-настоящему особенным.
7: Добрые подробности на dvc.fondvera.ru.
8: Сложно разобраться, что такое капремонт, как расходуются средства, какие дома будут ремонтировать в этом году.
9: Мы постараемся объяснить в программе «Капитальный ответ». Программу представляет Фонд капитального ремонта Мурманской области. Наша задача – теплые и комфортные дома. Все о капремонте многоквартирных домов на сайте fkrmo.ru и в соцсетях организации.
8: «Капитальный ответ» каждый вторник в 11:25
10: на Power Hit Radio.
11: Простых решений не бывает. Но есть разумный выбор. Рекламная служба Power Hit Radio 488-442.
12: Кто рано встает, тому вести утреннее шоу. Катя Новикова и Сергей Сачков. Двое против сна.

0: погоде на Power Hit Radio.
1: Спонсор прогноза погоды ООО «Элвис Авто». Продажа новых и БУ автомобилей. Комиссионная продажа авто. Выкуп авто по рыночной цене. Фролова 24А, Кольский 27Б.
2: Только что у нас было открыто окно в нашей студии. Ветер северо-восточный 12 метров в секунду. Ощущается,
1: ощущается,
2: я тебе так,
1: конечно,
2: скажу.
1: Да, но что там с температурами?
2: Ты знаешь, по-прежнему она настаивает на своем. Да, плюс 11 градусов у нас на эту минуту. Обещают нам сегодня максимум до плюс 12. Вау, невероятный рост какой у нас здесь ожидается в этот понедельник. Но по-прежнему упирается прогноз всем, чем может, и говорит, дождя сегодня никакого не будет. Не верим вообще ни одному слову, ни одному значению. Просто в моменте будем фиксировать, что у нас происходит на эту минуту в течение всего дня в эфире на Power Hit Radio. Обещают нам, да, облачную с прояснениями погоду. Возможно, сегодня все-таки мы солнце сможем увидеть, но это все ближе к вечеру. Пока вот на этом сером небе погода у нас настаивает. Ну, хотя бы ничего не проливается
1: да,
2: уже.
1: Да, если заглянуть в завтрашний день, то там до плюс 13 и дождь с утра до вечера.
2: Вот, ты знаешь, ничто нам не дается просто так. Если плюс 13, то уже будьте любезны в дополнение небольшие осадки. Но, опять же, все у нас может поменяться, и завтра день мы без дождя проведем. Будем в моменте следить, пока же плюс 11 и ничего с неба не капает.
1: Спонсор прогноза погоды представляет автосалон «Элвис Авто». Продажа новых и БУ автомобилей, комиссионная продажа авто. Автомобили 2026 года в наличии и на заказ. Выкуп авто по рыночной цене. Цены удивляют. Фролова 24А, Кольский 27Б, 25-25-50.
0: Кто к нам со сном придет, тот без сна и уйдет.

0: Реклама.
1: Физкульт, привет!
2: Северный флот совместно с Министерством спорта представляет.
3: 29 августа в парке «Патриот» физкультурное мероприятие, способное запомниться на всю жизнь.
4: Герои Севера за полярный рубеж.
5: Забег с препятствиями. Драйв, поддержка и уверенность для каждого. Бег по пересеченной местности с преодолением препятствий на протяжении всей трассы.
3: Регистрируйся на платформе «Байран» для лиц старше 18 лет.
6: Джилиманджаро Флагман – это новая версия популярного в России кроссовера. Баланс мощности и комфорта, адаптивная подвеска, новый премиальный интерьер и эксклюзивный цвет. Обновленный Джилиманджаро в Мурманске на проспекте Кольском, 53, строение 5, уже ждет вас. Подробности и условия приобретения уточняйте по телефону 37077 или на сайте jiliomega.ru.
0: Никакой классики, только правильно приготовленные стейки. Ждем тебя в мясном гриль-баре «Топ Блейд». У нас большой выбор стейков из мраморной говядины, вкуснейшие ребра барбекю и мощные бургеры. «Топ Блейд Бар». Профессиональный подход к мясу. Закажи стол по телефону 600150. Самойловые 14.
7: Ваша стереопара. Катя Новикова и Сергей Сачков. Двое против сна.

0: науки и техники.
1: Все по науке.
2: Спонсор рубрики «Евкей» – кондитерская студия Яны Евдокимовой, Марии Волошины, ИП Евдокимова, Яна Александровна, Марата 26, первый этаж.
3: Ты знаешь, мне кажется, есть новости, которые нужно запретить слушать на работе, тем более обсуждать. Ну, у нас рубрика с вами сегодня
2: такая. Нет, у нас
3: такая...
2: наоборот, погромче сделайте.
3: Ты знаешь, ну, возможно, тебе самой эта тоже новость не очень понравится.
2: Ну, я слушаю тебя.
3: Дело в том, что назвали вид стресса, который не устраняется сном. Даже достаточная продолжительность сна не гарантирует полноценного восстановления после рабочего стресса. Ох, Екатерина.
2: Слушай, на нашей работе это вообще никакого отношения к ней не имеет.
3: К такому выводу пришли исследователи Эдинбургского университета, которые в течение года наблюдали за 45 работниками в возрасте от 50 до 66 лет.
2: Вот я тебе говорю, еще не та категория.
3: Ну, к этому возрасту иногда и некоторые потеть перестают, да.
2: Ага.
3: Собрали данные они за практически 5500 дней наблюдений. Оказалось, что большинство участников спали в среднем по 6,5-8 часов за ночь, то есть продолжительность сна в целом соответствовала норме.
2: И?
3: Но чем более сильное напряжение человек испытывал на работе, тем чаще его сон оказывался беспокойным, а общее самочувствие хуже. Более здоровый баланс между работой и личной жизнью, напротив, был связан с лучшим сном и более высоким уровнем благополучия.
2: Вы же прямо вот удивили вот эти ученые.
3: При этом они подчеркивают, что исследование выявило связь, но независимость не доказывает это исследование, что именно рабочий стресс вызывает нарушение сна. И они еще докидывают туда, понимаешь?
2: Ага.
3: На качество сна также могут влиять возраст, финансовые трудности и состояние
2: здоровья. Действительно, а удобная подушка не влияет ли на это качество сна?
3: А вот такие вот новости,
2: да,
3: подрывают, понимаешь, сердечко-то.
2: Ну ладно, что, прочитали, ознакомились, так сказать, узнали.
3: Прокляли Эдинбургский университет. Идем дальше.
2: Да, а тут вот уже совершенно точно, что арктические птицы начали строить гнезда из пластика. Во время экспедиции Арктический плавучий университет 2026 ученые впервые проверили гнезда птиц на новой земле и земле Франца Иосифа. И вот пластиковый мусор обнаружили у 4 из 5 изученных видов. Чаще всего у бургомистра. Такая птица. Кроме того, исследователи насчитали в море около 200 пластиковых предметов за время экспедиции. По словам ученых, масштабы проблемы еще предстоит оценить, но уже ясно и понятно, что мусор добрался даже до самых удаленных уголков Арктики.
3: Ты знаешь, мне кажется, даже далеко нам так не нужно забираться для того, чтобы это посмотреть. Погляди-ка на гнезда, которые у нас в черте города есть, в том числе. Я думаю, что там тоже
2: надежные,
3: можно.
2: Надежные, да, они
3: я
2: стали.
3: Думаю,
2: надежнее,
3: можно.
2: Чем были.
3: Дело не в надежности, дело в их современности,
2: я понимаю,
3: к сожалению. Поэтому, беда, которая добирается и даже до самых отдаленных уголков нашей страны. Давайте мы чуть повеселее.
2: Давай.
3: Новость. Дело в том, что ученые нашли доказательства того, что люди придумали бренды более 3000 лет назад. Международная команда ученых изучила расписную керамику из оазиса на северо-западе современной Саудовской Аравии и пришла к выводу, что тамошние мастера производили посуду с настолько характерным дизайном и устойчивыми особенностями производства,

0: Все это, ребятушки, было придумано долгие тысячелетия назад, поэтому не выделывайтесь и обращайте свой взгляд в историю, в прошлое.
1: Ну, если это то, что интересует ученых, и это предмет их исследования, то я бы тогда, конечно, диву даюсь, в общем-то. Есть еще новость у меня раскрыта, связанная с долголетием, режим приема пищи, время первого и последнего дня, за день, вернее, момента приема пищи, связано вот с этими продолжительностями жизнями. За участниками наблюдали в среднем 8 лет, и наиболее благоприятные показатели...
0: Серьезно, мы это просто так пропустим? 8 лет?
1: Да, наиболее благоприятные показатели были у людей, которые впервые стали есть все 7 до 8 часов, ну а последний прием пищи приходился на 19-20 часов. И по сравнению с этим режимом первый прием пищи после полудня был связан с повышением риска смерти от любых причин на 29%, а от сердечно-сосудистых заболеваний на 46%. Неблагоприятные показатели привычка есть после полуночи тоже отмечено учеными. У таких участников риск смерти от любых причин выше на 27%, а от сердечно-сосудистых на 38%. При этом исследователи также обнаружили, так сказать, U-образную зависимость. Слишком ранний последний прием пищи, то есть до 19, также был связан с повышенными рисками всего. И по расчетам авторов, у людей, которые регулярно начинали есть после 12 часов, ожидаемая продолжительность жизни в возрасте до 50 лет еще больше уменьшалась. Исследователи все-таки при этом отмечают, что работа выявила связь между временем приема пищи и долголетием, но не доказывают, что именно режим питания является причиной различных изменений. Все это ребята делали из какого? Чуть ли из не Массачусетского университета.
0: Ты знаешь, классный вывод под всеми нашими обсуждениями. Нам Никита только что прислал в наше мобильное приложение. Нет работы, нет стресса.
1: Никаких. Первая и последняя новость, это подойдет. Спонсор рубрики «Евкейк» — кондитерская студия Яны Евдокимовой и Марии Волошиной. Торты со вкусом счастья, десерты, создающие праздник. Изготовление срочных заказов за один день. Оформление на любой вкус. Десерты всегда в наличии в сладкой точке. На Марата 26, первый этаж. Группа ВКонтакте «Евкейк 51».
2: Это действительно новое слово в науке и технике.
3: Все по науке.

0: Время выгодных инвестиций в себя. Весь август в фитнес-клубе X-Fit 8 месяцев фитнеса плюс 4 месяца заморозки по цене полугодовой карты от 37 тысяч рублей. Бонус: 3 гостевых визита, 2 вводные тренировки с тренером и 1 бесплатное занятие для ребенка. Доступна рассрочка от клуба. X-Fit. Дарите себе больше. Начните тренироваться сейчас. Подробности в отделе продаж. 55 11 11.
1: В наших джунглях закон один. Если лев голоден, он ест. Крафтовая бургерная Топ Бургерс. Твоя точка притяжения. Только качественные и натуральные ингредиенты. Фарш из мраморной говядины. Авторские соусы и булочки брешь собственного приготовления. Быстрая доставка по Октябрьскому и Ленинскому округам. Топ Бургерс. Модно, дерзко, вкусно. Ленина 74. ИП Никитин АВ. ОГРН 316-519-400-678-34.
2: Незнание закона не освобождает от ответственности, зато его знание помогает выйти из сложных жизненных ситуаций. Каждую среду и пятницу в 9:25 и 18:00 программа «Буква закона» на Powerhit Radio.
3: Программу представляет компания «Юргарант». Весь спектр юридических услуг, независимая оценка, автоюридические услуги. Ленина 65, телефон 608060. Юргарант51.рф.
4: Встречайте обновленные Хавейл Джолион и Хавейл Дарго. Еще больше технологий, комфорта и уверенности за рулем. Специальные условия на новые автомобили и выгодный трейд-ин. Для города, для путешествий, для дорог, где важен контроль.
5: Автомаркет Хавейл Мурманск, проспект Кольский, 118, телефон 33-000.
6: Кто-то хочет просто попробовать, кто-то почувствовать скорость, а кому-то нужно настоящее приключение. Грязь, бездорожье и маршрут. «Аврора Парк. Северное сияние». Выбирай маршрут, заводи двигатель и оставляй город позади. Стоимость тура от 5000 рублей. Бронь 911-370-27.
7: Кто рано встает, тому вести утреннее шоу.
8: Катя Новикова и Сергей Сачков.
7: «Двое против сна».

0: Фактомат.
1: Спонсор рубрики «Евкейк» – кондитерская студия Яны Евдокимовой и Марии Волошиной. ИП Евдокимова, Яна Александровна, Марата 26, первый этаж.
2: А ведь даже не нужно напоминать телефон нашей студии, потому что у нас уже есть человек на линии, звонок
1: человек
2: уже.
1: Ли?
2: Человек, давайте с вами знакомиться.
1: Доброе утро, здравствуйте.
2: Как вас зовут?
3: Здравствуйте, меня зовут Лера.
1: Лер, здравствуйте. Расскажем вам сейчас в экспресс-формате, что нужно будет делать. Да, будем вам сейчас рассказывать про события сегодняшнего дня. 24 августа у нас на календаре. Задача ваша будет очень простой. Вам нужно будет отвечать либо да, либо нет. В зависимости от того, согласны вы или не согласны с фактами, которые мы здесь для вас озвучиваем.
2: А подарок сегодня у нас сладкий. Это два трайфла. Да, так называются эти необычные десерты.
1: Я понимаю, что я до сих пор не могу успокоиться. Как в 7.50 мне начало где-то там зудеть в районе желудка, и хочется этого самого трайфла.
2: Тебе сегодня они не достанутся.
1: Это точно, мы потому что не участвуем.
2: Потому что есть два претендента на этот подарок уже.
1: Это точно, у нас был игрок под номером 1 Геннадий, сейчас у нас Лера вместе с нами играет. Посмотрим, кто же из них сегодня будет десертами лакомиться.
2: Желаем удачи вам, Лера.
1: Ну что, поехали, вперед.
2: По народному календарю Евпатий Коловрат. Дождь на рассвете или во время восхода к затяжному ненастью.
1: Верите в такую примету?
3: Да.
2: Правильно делаете. Холодно и дождливо будет тогда несколько дней. Международный день странной музыки. Сегодня у праздника есть свой девиз.
1: Ну, может такое быть.
3: Да.
2: Да, слушать без предрассудков придумал американский музыкант этот праздник Патрик Грант. Мурманский вопрос. В 1984 году в Мурманске открылся детский сад «Жемчужинка». Ау. В детском саду даже был собственный бассейн.
1: Верите в такое?
3: Нет.
2: А да, детский сад этот находится до сих пор в Первомайском округе на улице Крупской с бассейном. 1869 год запатентована первая вафельница. Это была сковородка с ручкой и поворотным механизмом.
1: Все правильно?
3: Нет.
2: Да, запатентовал американец Корнелиус Свартхаут.
1: Чисто американец, да.
2: 1853 год американским поваром Джорджем Крамом изобретены картофельные чипсы. Он же основал и марку Лейс.
1: А, верите в такой,
2: этот
1: да или нет?
2: Этот же человек, этот же повар. А может, кто-то другой? Правильно делаете, что не верите, основал Херман Лей. Это было в конце 19 века. 1995 год. Официально представлена и запущена в продажу операционная система Windows 95. Мелодию и музыкальное сопровождение в заставке написал известный композитор Брайан Ио.
1: Да или нет?
3: Да.
2: Да, один из пионеров эмбиента. Родился Хорхе Лукас Борхес. В этот день аргентинский писатель под другим именем писал эротические романы.
1: Как считаете?
2: Мог делать такое?
3: Да.
2: Нет, он обожал детективные исключительно жанры. Писал детективы под псевдонимом другим. День рождения отмечает сегодня Жан-Мишель Жар, французский композитор. Его концерт в Москве посетили около 3.5 миллиона человек.
1: Да или нет, Лер?
2: 3.5 миллиона.
3: Нет.
2: Да так и было. В 1997 году был один из крупнейших концертов вообще в истории.
1: А подвел я быстренько итоги. Ты знаешь, у нас игроки стали ведущими. Ну, в том смысле, что 4 на 4.
2: Да что ты?
1: Вот такой вот у нас результат. Поэтому нужен нам еще дополнительный вопрос для нашего игрока под номером 2. В зависимости от того, как вы на него ответите. И будет зависеть, достанется ли вам трайфлы или сегодня Геннадий будет объедаться, начиная
2: ладно,
1: с обеда.
2: Ну ладно, давай, пожалуйста, ваш вопрос.
1: Итак, Лер, верите ли вы, что у нас на нашем Power-календаре 2026 года мистер Август – это наш музыкальный редактор Вячеслав Каверин? Да или нет?
3: Да.
2: Да!
1: Ты знаешь, Вячеслав...
2: У вас есть наш календарь?
1: Есть ли у вас наш календарь, кстати?
3: Нет, у меня нет нашего календаря. Меняет райфлы на календарь на ваш.
2: Да ну что вы, подождите, так быстро принимать решение, Лера, подождите.
1: Зачем вам календарь, начиная с августа месяца?
2: Конечно.
1: Давайте мы для начала лучше насладимся трайфлами. Ну, вернее, вы насладитесь, мы на них претендовать даже и не можем в принципе. А вот к розыгрышам календарей, думаю, что мы обязательно вернемся. Но это в течение нашего эфира долгие-долгие, на время еще нас будет ожидать. Мы вас поздравляем на линии, пожалуйста, оставайтесь. Вам сейчас расскажу, как же вы эти трайфлы заполучите.
2: Спонсор рубрики «Евкей» – кондитерская студия Яны Евдокимовой и Марии Волошиной. Счастье можно попробовать на вкус. Нужен торт к празднику? Изготовление за один день. Любой дизайн, любые идеи. А если хочется сладкого прямо сейчас, приходите на Марата, 26, первый этаж. Группа ВКонтакте «Евкейк 51».
0: Фактомат.

0: Песня дня.
1: Я даже не хочу заглядывать в календарь, смотреть, какие сегодня праздники. Ну, у нас, во-первых, есть Евпатий Коловрат сегодня по-народному.
2: Евпатий Коловрат, вот так вот надо произносить.
1: Только такой интонацией может он произноситься.
2: Ладно, у нас другой праздник на самом деле.
1: Да, такой совсем не скромный. По этому поводу Рампеса и камбэк у нас звучит в завершении нашего утреннего шоу. Да, даже не столько для себя, для нашего с тобой дуэта, Катерин.
2: Хорошо, договорились.
1: Понимаешь, что он наконец-то воссоединился, и в течение ближайшего времени будет все по-прежнему. Так что все возвращается на круги и на квадраты. Как вам угодно вообще.
2: Ну еще и ромбиками можем. Да, и
1: вообще все для вас здесь с 7 до 11. Завтра снова будем здесь. Катя Новикова.
2: Сергей Сачков.
1: До завтра.
2: Всего хорошего дня.

0: На Мурманском меридиане 11 часов. Реклама.
1: Риэлт-сеть представляет. Старт продаж в жилом комплексе «Корона» на улице Седова. Купите в агентстве недвижимости «Риэлт-сеть». Застройщик ООС «Заир». Проектные декларации на наш.дом.рф.
2: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
0: Акселератор.
3: Приветствую, у микрофона Максим Байков. Спонсор программы ООО «Кольский транспортный терминал». Комплекс строительных машин и тяжелых негабаритных перевозок в Мурманской области. Сайт ktt-51.ru. Угоны в России пошли на спад. С начала года совершено менее 6 тысяч угонов и краж транспортных средств. Это почти на 13% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. О сокращении числа таких преступлений сообщает «Коммерсант» со ссылкой на данные МВД. Эксперты связывают эту динамику в том числе с развитием городских систем видеонаблюдения. По их оценке, распространение таких систем способствует уменьшению количества угонов и краж транспортных средств. Страховые компании подтверждают тенденцию к сокращению числа подобных преступлений. Они объясняют ее тем, что продать похищенные машины за рубежом стало сложнее. Одновременно страховщики отмечают рост интереса злоумышленников к грузовикам, фургонам и китайским легковушкам.
0: Акселератор.
3: Китайский автогигант начнет выпуск своих машин на европейских заводах Volvo. Об этом сообщил новый председатель компании Geely Ан Цунхуэй на конференции, посвященной промежуточным результатам работы за этот год. По словам топ-менеджера, заводы Volvo в Швеции и Бельгии станут важной базой для реализации местной стратегии Geely. Ожидается, что массовое производство стартует в 2028 году, а пока компания будет проводить подготовительные работы. На конвейер встанут подключаемые гибридные кроссоверы Lincoln Go 900, а также Zeekr 9X и Zeekr 8X. Первый ориентирован на молодежь, два других на премиальный сегмент. Именно они, как рассчитывают в Geely, способны стать флагманами европейского производства. Плюс к тому, Geely уже договорилась с Фордом о совместном использовании испанского завода американской марки. Две модели под брендом Geely должны начать сходить с конвейера там тоже в 2028 году. Спонсор программы – компания «Кольский транспортный терминал». Современный технический комплекс по аренде и обслуживанию строительной, специальной техники и грузовых машин. Оперативное решение задач по землеройной, подъемной и уплотнительной технике для максимальной подготовки строительных объектов «Кольский транспортный терминал». Сайт ktt-51.ru. С вами был Максим Байков. Хорошей дороги.
0: Акселератор. Новый летний час, новые песни и новые события вместе с Power Hit Radio.

0: Реклама на Power Hit Radio.
1: Лето в Мурманске может быть жарким. По 4 сентября покупайте в Мурманск-Моле, Северном Нагорном или доставке номер 1. Регистрируйте чеки на leto.murmul.ru. Выиграйте подарочную карту на 20 тысяч рублей. Информация об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве, сроках, месте и порядке получения призов на сайте leto.murmul.ru. ООО «Рестораны Мурманска», Ленина, 52, ОГРН, 113-519-001-07-79.
2: Кто не работает, тот ест.
3: Интеллигентный бар. Ну что, поехали. Ароматный борщ, хрустящая картошечка с грибами и, конечно, селедка под шубой. Сытно, по-домашнему вкусно, как у мамы. Погрузитесь в атмосферу уюта и добрых воспоминаний. Ждем в гости с 17 до 2 ночи. Бронь столов 600302. Коминтерна 7.
4: Получи права за 2 месяца. От 15 тысяч рублей. Первый взнос – 3 тысячи. Рассрочка от автошколы – 0%. Обучение рядом с вами. Без переплат. Автошкола «Гарант». Ленина, 11Б. Телефон 250050. Запишись сегодня и получи скидку 1000 рублей.
5: Простых решений не бывает. Но есть разумный выбор. Рекламная служба Power Hit Radio 488-442. Контраст. Яркость. Настрой свое лето вместе с Power Hit Radio.

0: О погоде на Power Hit Radio.
1: Спонсор прогноза погоды – доставка роллов и пиццы «Фарфор». Пока слушаете прогноз, «Фарфор» везет вам ужин. Скидка 700 рублей на заказ от 2500 рублей по промокоду «Прием». Нас окружают очень похожие цифры по всем показателям. У нас прямо сейчас на термометре в студии плюс 11 градусов. Ветер при этом 10 метров в секунду, а сегодня в течение дня обещает максимум до плюс 12. Правда, если в завтрашний день посмотреть, то там уже целых плюс 13 градусов. Но самое важное на эту минуту, что у нас до сих пор не разразилось небо никакими осадками, и их, судя по всему, не предвидится. Поэтому об этом, по крайней мере, говорят интернет-источники, в которых я прямо сейчас гляжу. А прогноз погоды даже обещает нам облачно с прояснениями. По-прежнему на этом настаивают погодные сайты. Это, конечно, непросто, но продолжаем верить в лучшее, в смысле в мурманскую погоду. Надеюсь, что сегодня никаких дождей у нас не будет, а небо наконец-то прояснится и покажет всю красоту, на которой здесь она способна у нас на севере. Напоминаем, что прямо сейчас у нас плюс 11 градусов, ветер северный до 10 метров в секунду. Спонсор прогноза погоды «Фарфор». Роллы и пиццу «Фарфор» доставит прямо к вашему столу. Сделайте заказ от 2500 рублей, используйте промокод «Прием» и получите скидку 700 рублей. Мурманск.фарфор.ру. ИП Осипов Илья Олегович, ОГРНИП 314-511-011-2014.

0: Реклама на Power Hit Radio.
1: Однажды мир встал перед выбором. Мириться со стройками длинную в жизнь, сметами-невидимками, бригадами, которые пропадают. Или найти силу. Силу, что превращает желание в проект. Проект в домокомплект. А домокомплект – ваш собственный дом. Крепкий, теплый, под ключ. Без битв и осад. Эта сила ближе, чем кажется. Это Вуддекор. Собственное производство домокомплектов. Без посредников, без переплат. С гарантией надежности и честной цены. Хватит откладывать жизнь на потом. Начните новую главу там, где вы этого хотите. Вуддекор. От идеи до дома. От проекта до новоселья. Звоните 20-90-10 wood-eco.com.
2: Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн плюс управляемость. Плюс новый 4-цилиндровый турбированный двигатель. Плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила.
3: Запишитесь на тест-драйв у официального дилера BLG по телефону 600-077. Не оферта. Подробности на сайте blgomega.ru.
2: BLG. Надежность в движении.
4: Физкульт, привет!
5: Северный флот совместно с Министерством спорта представляет.
6: 29 августа в парке «Патриот» физкультурное мероприятие, способное запомниться на всю жизнь.
7: Герои Севера за полярный рубеж.
8: Забег с препятствиями. Драйв, поддержка и уверенность для каждого.
9: Бег по пересеченной местности с преодолением препятствий на протяжении всей трассы.
10: Регистрируйся на платформе «Байран» для лиц старше 18 лет.
11: Listen up, everyone! Power Hit Radio.

0: Реклама на Power Hit Radio.
1: Новый Geely EX5 EMI для мира, где технологии меняют все. Не просто автомобиль, а подключаемый гибридный кроссовер для городской жизни и дальних путешествий. Низкий расход топлива, функция быстрой зарядки, запас хода свыше 900 километров. Новый Geely EX5 EMI на Кольском, 53, строение 5. Уже у официального дилера с гарантией 6 лет. Запись на тест-драйв и подробности 377-077. geelyomega.ru.
2: Да.

0: Звоните 707-105.
1: Условия акции уточняйте по телефону при наличии технической возможности. Актуально с 17 августа по 30 сентября 2026 года.
2: Ситилинк!
3: Кажется, мне срочно нужен выходной. Иногда лучший способ перезагрузиться – просто нажать на газ. Квадроциклы, сабборды, парк с хаски и оленями, северная природа, бани и домики для барбекю и всего в 20 минутах от города. Аврора Парк, северное сияние, бронь 911-370-27.
4: Не всегда нужно покупать, можно арендовать. Стахановец. Прокат инструмента в Мурманске. Рогозерская, 34А. Телефон 56-77-80. Стахановец.рф.
5: New and fresh music. Fresh music. Every day and every hour. Power Radio. Hit

Делай громче. Делай громче. Путешествие во времени начинается на 104.5. Немеркнущий хит. Мы помним, ты слушаешь.

0: стрелки часов в Мурманске показывают полдень. Реклама.
1: Риэлт-сеть представляет старт продаж в жилом комплексе «Корона» на улице Седова. Купите в агентстве недвижимости «Риэлт-сеть». Застройщик ООС «Заир». Проектные декларации на наш.дом.рф.
0: Новости 51-го региона.
2: Добрый день. На 104.5 время новостей. У микрофона Екатерина Новикова. Спонсор выпуска новостей ООО «МРТ-эксперт Мурманск». Диагностический центр «МРТ-эксперт» на Коминтерна 5. Магнитно-резонансная томография – мощный инструмент на страже вашего здоровья. В Мурманске снесли еще один аварийный дом. Это деревяшка номер 8 по проезду профессора Жуковского. Об этом сообщил глава города Иван Лебедев. Здание построено в 1937 году для работников производства. До конца года в Мурманске планируют снести еще 39 аварийных домов. Напомню, постановление о сносе этого дома было подписано в сентябре 2025 года. Следственный отдел по Кольскому району регионального следственного управления Следственного комитета России проводит проверку после аварии автобуса на подъезде к Териберке. Проверка организована по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Напомню, в воскресенье около 10:30 утра на 25-м километре автоподъезда к селу Териберка произошло ДТП. Водитель автобуса не справился с управлением, в результате чего транспортное средство съехало в кювет. По данным автоинспекции, в салоне находились 20 пассажиров. За медицинской помощью обратился один человек, его доставили в ближайшее медицинское учреждение для обследования. В Мурманской области упростили запись к врачу для пациентов с нарушением слуха. Теперь диспетчерская служба Мурманского регионального отделения Всероссийского общества глухих может оперативно передавать заявки на запись к врачу в региональный колл-центр. На экране оператора высвечивается специальная отметка о том, что звонит представитель общества глухих, и заявка обрабатывается в первоочередном порядке. Как сообщает издание «Вечерний Мурманск», в Мурманской области проживает порядка 10 тысяч человек с нарушениями слуха. В Мурманской области пройти медкомиссию школьники и дошкольники могут в выходные дни. Решение принято региональным Минздравом для удобства родителей и детей перед началом учебного года. Для дошкольников справка об эпидогружении нужна только в случае, если ребенок переболел или находился в зоне распространения инфекции. Анализы на гельминт и энтеробиоз после летних каникул остаются обязательными. Их можно сдать в поликлинике до посещения детского сада либо в первые дни недели учебного года. Школьники младших классов также сдают анализ на энтеробиоз в школе в первые дни недели учебного года. В региональном Минздраве напомнили, что для зачисления в школу первоклассникам необходимо оформить медицинскую карту, справку с определением группы здоровья. Кабинеты справок и направлений в будни не работают до 20 часов, ну а в субботу и воскресенье с 9 до 15 часов. Спонсор выпуска новостей представляет диагностический центр МРТ-эксперт. Скоро здесь запустят уникальный томограф последнего поколения марки «Philips». В аппарат встроен искусственный интеллект, анализирующий данные с большой точностью. Качественная диагностика – фундамент успешного лечения. Телефон 63-22-00. Медицинские услуги, возможно, противопоказания, необходима консультация специалиста. Такие новости к этому часу. С вами была Екатерина Новикова. Следующий выпуск новостей в 14.00.
0: Солнечный ритм этого лета. Новый час.

Лето по-мурмански. Шторы на окнах, бойлер на полную. Радиоприемник на 104.5.

0: Реклама.
1: Физкульт, привет!
2: Северный флот совместно с Министерством спорта представляет.
3: 29 августа в парке «Патриот» физкультурное мероприятие, способное запомниться на всю жизнь.
4: Герои Севера за полярный рубеж.
2: Забег с препятствиями. Драйв, поддержка и уверенность для каждого. Бег по пересеченной местности с преодолением препятствий на протяжении всей трассы.
3: Регистрируйся на платформе «Байран». Для лиц старше 18 лет.
5: Папа рад, мама рада, охраняет нас армата.
3: Дом, имущество и люди. В безопасности все будет.
6: Частная охранная компания «Армата». Для тех, кто ценит безопасность и заботится о ней. Охрана объектов, сопровождение грузов, личная охрана и многое другое. Звоните 70 18 17.
7: Скоро вся страна потратит миллиард рублей на букеты в школу. На букеты, которые завянут уже через неделю. Но можно принести по одному цветку и собрать из них букет от всего класса, а сэкономленные деньги отправить на помощь неизлечимо больным детям. Такая помощь не завянет.
8: Уже сегодня присоединяйтесь к ежегодной всероссийской благотворительной акции Фонда помощи хосписам «Вера. Дети вместо цветов». И вместе мы сделаем это 1 сентября по-настоящему особенным.
9: Добрые подробности на dvc.fondvera.ru.
10: Я Гален Вау. Переверну. И снова 3 сентября. Я в мясорубку загляну, и там куплю себе мяска.
11: Грандиозное открытие нового мясного магазина «Мясорубка». Развлекательная программа в день открытия с подарками для участников, фотозона, музыка, танцы и, самое главное, скидки в честь открытия. Запоминайте, 3 сентября, Челюскинцев, 26/1. Ждем всех.
12: Без возрастных ограничений.
13: Получи права за 2 месяца. От 15 тысяч рублей. Первый взнос – 3 тысячи. Рассрочка от автошколы – 0%. Обучение рядом с вами. Без переплат. Автошкола «Гарант». Ленина, 11Б. Телефон 250050. Запишись сегодня и получи скидку 1000 рублей.
14: Tonon Power Heat Radio. Your number one hit music station.

0: Неочевидно, но вероятно. О погоде.
1: Спонсор прогноза погоды – доставка роллов и пицца «Фарфор». Пока слушаете прогноз, «Фарфор» везет вам ужин. Скидка 700 рублей на заказ от 2,5 тысяч рублей по промокоду «Прием». Итак, о погоде расскажу вам прямо сейчас. У микрофона Екатерина Новикова. Что же сейчас за окном студии Powerhit Radio? Ну, прямо на стеклах вижу, наблюдаю я сейчас капли дождя. Это значит, кратковременный дождь, хоть его в прогнозе и нет, все равно он присутствует. Облачная с прояснениями погода. Местами небольшой дождь. Это по области нам сулит колгимет.ру. Ветер северо-восточный, но, правда, умеренный. Ну, а температура воздуха по области до плюс 16 градусов сегодня. Что же касается Мурманска, то плюс 10. Сайт сообщает нам, наш студийный термометр показывает почти плюс 12 градусов. Ну а вообще до плюс 13 сегодня ожидаем повышения температуры воздуха. Северный ветер умеренный, облачная с прояснениями погода в течение всего дня. Спонсор прогноза погоды «Фарфор». Роллы и пиццу «Фарфор» доставит прямо к вашему столу. Сделайте заказ от 2,5 тысяч рублей. Используйте промокод «Прием» и получите скидку 700 рублей. Мурманск.фарфор.ру. ИП Осипов Илья Олегович, ОГРНИП 314-511-011-2014.

0: 104.5 FM. Feel the power. Power. Yes. Yes.
1: Спонсор песни недели ИП Петрик Мария Ивановна. Студия «Первая маникюрная». Профессиональный японский маникюр. 60-40-60.

0: Спонсор PowerPlay – студия «Первая маникюрная». Мужской педикюр в отдельном кабинете. Забота о ваших ногах в комфортной обстановке. Система IBX – это то, что нужно для укрепления натуральных ногтей и сохранения их здоровья. Шмидта 39-1, телефон 60-40-60, группа ВКонтакте «1 маникюрная».
1: This is Power Play. 104.5 FM.

0: Реклама.
1: Джилиманджаро Флагман – это новая версия популярного в России кроссовера. Баланс мощности и комфорта. Адаптивная подвеска. Новый премиальный интерьер и эксклюзивный цвет. Обновленный Джилиманджаро в Мурманске на проспекте Кольском, 53, строение 5, уже ждет вас. Подробности и условия приобретения уточняйте по телефону 37-077 или на сайте jiliomega.ru.
2: Вот она, рыба вашей мечты.
3: Любимая ярмарка «Наша рыба». Качественное мороженое, охлажденное, соленая и копченая рыба. Консервы, морепродукты к вашему столу. Цены ниже рыночных.
2: Вкусно и полезно.
3: Каждую субботу с 10 до 17 в ТРЦ «Форум». Бесплатный автобус от остановки Гаджиева.
0: Простых решений не бывает. Но есть разумный выбор. Рекламная служба «Хит-радио» 488-442.
4: This is the radio station. This is Power Hit Radio.

0: Реклама. На Power Hit Radio. Планируете ремонт или строительство дома или дачи? Сейчас самое удачное время для покупки в компании CSM. Все строительные материалы для домашних мастеров и настоящих профи. Грамотные консультации по подбору и помощь в расчетах. Доставка заказов в любую точку Кольского полуострова. Центр стройматериалов Мурмана. Начни строительный сезон с надежным и проверенным поставщиком. Транспортная 1А. Телефон 228-222. Сайт csm51.com.
1: Коробка передач пинается. Кажется, попал.
2: Не гадайте. Приезжайте в агрегатку. Проведем диагностику бесплатно. АКПП. Роботы ДСГ. Вариаторы. Мы вернем вашу машину в строй. При покупке расходников для замены масла скидка 10%. Агрегатка. Восточная объездная дорога 212-603-311.
3: Опачки, кусты, цветы и ягодки со скидкой 30%. Прямо сейчас на базе «Строймикс» большая распродажа саженцев. «Строймикс», Рогозерская, 34.
4: 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, региональные и местные выборы. Голосуйте на любом удобном избирательном участке в пределах вашего избирательного округа. С 3 августа по 14 сентября подайте заявление в МФЦ, на портале госуслуг или в территориальной избирательной комиссии, а с 9 сентября в участковой избирательной комиссии. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России. Get ready.

0: everyone. Power Hit Radio.
1: Сейчас в Мурманске 13 часов. Реклама.
2: Риэлт-сеть представляет. Старт продаж в жилом комплексе «Корона» на улице Седова. Купите в агентстве недвижимости «Риэлт-сеть». Застройщик ООС «Заир». Проектные декларации на наш.дом.рф.
3: Лето само не зазвучит. Новый час летних хитов на Power Hit Radio.

0: Реклама на Power Hit Radio.
1: Встречайте обновленные Хавейл Джолион и Хавейл Дарго. Еще больше технологий, комфорта и уверенности за рулем. Специальные условия на новые автомобили и выгодный трейд-ин. Для города, для путешествий, для дорог, где важен контроль. Автомаркет Хавейл Мурманск, проспект Кольский, 118, телефон 33-000.
2: Иногда лучший выходной оказывается рядом. Горячая баня, уютный коттедж, аромат шашлыка в беседке, вкусный ужин в завершении дня в кафе с видом на природу, встреча с хаски и северными оленями, Аврора Парк, северное сияние, день, который запомнится. Бронь 911-370-27.
3: В наших джунглях закон один. Если лев голоден, он ест. Крафтовая бургерная Топ Бургерс. Твоя точка притяжения. Только качественные и натуральные ингредиенты. Фарш из мраморной говядины. Авторские соусы и булочки брешь собственного приготовления. Быстрая доставка по Октябрьскому и Ленинскому округам. Топ Бургерс. Модно, дерзко, вкусно. Ленина 74. ИП Никитин АВ. ОГРН 316-519-40-678-34.
4: Реклама на Power Hit Radio. С нами выгодней.
5: 488-442. Power Radio. Power. Power. Power. Power. Power. Power. Power. Power.

0: погоде на Power Hit Radio.
1: Спонсор прогноза погоды – доставка роллов и пиццы «Фарфор». Пока слушаете прогноз, «Фарфор» везет вам ужин. Скидка 700 рублей на заказ от 2500 рублей по промокоду «Прием». Кажется, завтра наш подзатянувшийся сериал «Серые будни», «Выходные» и «Все-все-все» слегка поменяет сюжет, но только слегка. Основа останется прежней. Пасмурно, низкая облачность, вероятен небольшой дождь. Однако ветер, который примерно часов до 14-15 будет южным, позволит воздуху прогреться до отметки в плюс 13 градусов. А потом он снова развернется на северный, и температура к вечеру вернется к привычной для последних дней 10-11 тепла. А в ночь со вторника на среду и вовсе улетит к 6-8, выше 0. Но подробнее об этом поговорим уже завтра. Спонсор прогноза погоды «Фарфор». Роллы и пиццу «Фарфор» доставит прямо к вашему столу. Сделайте заказ от 2500 рублей, используйте промокод «Прием» и получите скидку 700 рублей. Мурманск.фарфор.ру. ИП Осипов Илья Олегович, ОГРНИП 314-511-011-2300-14.
2: Your number one hit music station.
3: Power Hit Radio.

0: вашу пользу. Лето – время выгодных инвестиций в себя. Весь август в фитнес-клубе X-Fit 8 месяцев фитнеса плюс 4 месяца заморозки по цене полугодовой карты от 37 тысяч рублей. Бонус – 3 гостевых визита, 2 вводные тренировки с тренером и 1 бесплатное занятие для ребенка. Доступна рассрочка от клуба. X-Fit. Дарите себе больше. Начните тренироваться сейчас. Подробности в отделе продаж 55 11 11.
1: В связи с закрытием распродаем склад автомобилей Tenet с выгодой до 600 тысяч рублей. Кроссоверы Tenet – это полный привод, оцинкованный кузов, кожаный салон, высокий дорожный просвет, полный зимний пакет, камеры и парктроники. И все это от 2 миллионов 76 тысяч рублей.
2: Количество автомобилей ограничено и ежедневно сокращается.
1: Обменяйте свой автомобиль на новый по программе Trade-in, и новый Tenet станет еще доступнее.
2: Город Мурманск, проспект Кольский, 118, 33-000.
3: Никакой классики, только правильно приготовленные стейки. Ждем тебя в мясном гриль-баре Top Blade. У нас большой выбор стейков из мраморной говядины, вкуснейшие ребра барбекю и мощные бургеры. Top Blade Bar. Профессиональный подход к мясу. Закажи стол по телефону 600150. Самойловы 14.
4: Физкульт, привет!
0: Северный флот совместно с Министерством спорта представляет.
5: 29 августа в парке «Патриот» физкультурное мероприятие, способное запомниться на всю жизнь.
0: Герои Севера за полярный рубеж. Забег с препятствиями. Драйв, поддержка и уверенность для каждого. Бег по пересеченной местности с преодолением препятствий на протяжении всей трассы.
5: Регистрируйся на платформе «Байран» для лиц старше 18 лет.
6: Сложно разобраться, что такое капремонт, как расходуются средства, какие дома будут ремонтировать в этом году.
7: Мы постараемся объяснить в программе «Капитальный ответ». Программу представляет фонд капитального ремонта Мурманской области. Наша задача – теплые и комфортные дома. Все о капремонте многоквартирных домов на сайте fkrmo.ru и в соцсетях организации.
6: «Капитальный ответ». Каждый вторник в 11:25
0: на Power Hit Radio.

0: Реклама на Power Hit Radio.
1: 3 сентября. Грандиозное открытие нового мясного магазина «Мясорубка». Развлекательная программа в день открытия с подарками для участников фотозоны, музыка, танцы и, самое главное, скидки в честь открытия. Запоминайте.

0: сентября. Челюскинцев, 26/1. Ждем всех.
1: 3 сентября. Время скидок. День, когда откроют мясной магазин.
2: Без возрастных ограничений.
3: Вот и вернулись с дачи. Надо интернет проверить, а то сыну скоро на учебу.
4: Давай бесплатно подключим Ситилинк. Пусть они все и проверят.
3: Точно. У них как раз акция «Высокая скорость на весь учебный год». Всего за 247 рублей в месяц.
4: Да, просто звони. 707-105.
3: Эх, малой отличником станет.
4: Звони. 707-105.
5: Условия акции уточняйте по телефону. При наличии технической возможности. Актуально 17 августа по 31 октября 2026 года.
6: Нет времени бежать на обед? Голодная большая компания? Выбирай пиццерийку. По будням с 14 до 17 закажи пиццу в офис или на дом от 1000 рублей и получи скидку 15%. Пиццерийка. Настоящие скидки. Настоящая пицца. Настоящая бесплатная доставка.
7: ИП Горякина Диана Валерьевна, Огарнип 32-023-75-00-128-20.
8: Лето в Мурманске может быть жарким. По 4 сентября покупайте в Мурманск-Моле, Северном Нагорном или доставке номер 1. Регистрируйте чеки на leto.murmol.ru. Выиграйте подарочную карту на 20 тысяч рублей. Информация об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве, сроках, месте и порядке получения призов на сайте leto.murmol.ru. ООО «Рестораны Мурманска», Ленина, 52. ОГРН 113-519-001-07-79.
9: 104.5 FM. Gather here.

0: В Мурманске 2 часа дня. Реклама.
1: Риэлт-сеть представляет старт продаж в жилом комплексе «Корона» на улице Седова. Купите в агентстве недвижимости «Риэлт-сеть». Застройщик ООС «Заир». Проектные декларации на наш.дом.рф.
0: Новости 51-го региона.
2: Добрый день. На 104.5 время новостей. У микрофона Екатерина Новикова. Спонсор выпуска новостей ООО «МРТ-эксперт Мурманск». Диагностический центр «МРТ-эксперт» на Коминтерна 5. Магнитно-резонансная томография – мощный инструмент на страже вашего здоровья. Мурманская область завершает подготовку к отопительному сезону. Готовность объектов ЖКХ энергетики достигла 88%. Об этом сообщила заместитель губернатора Ольга Вовк. Запасы топлива, мазута и уголь превышают нормативы. В ближайшие дни начнутся пробные топки на котельных. Готовность многоквартирных домов 94%. Управляющие компании получили 151 паспорт готовности. Это на 11% больше, чем в прошлом году. Заместитель губернатора отметила, за неподготовку к зиме полагаются штрафы до 350 тысяч рублей. Ну а с 1 сентября отсутствие паспорта готовности может грозить управляющей компании аннулированием лицензии. В Мурманске подходит к завершению ямочный ремонт дворовых территорий. Полностью завершены работы в Первомайском округе. В Ленинском округе готовы 58, один адрес в работе. В Октябрьском округе асфальт уложили на 95 объектах. На 51 из них уже сделали финишную проливку швов. Это важный этап для долговечности покрытия. Основные этапы ремонта – демонтаж старого покрытия, подготовка основания и укладка нового асфальта – выполнены почти полностью. Работы идут по графику. Перечень дворовых территорий для ремонта формируется ежегодно, утверждается межведомственной комиссией в рамках федерального проекта. В Мурманске на улице Сполохи произошел пожар. Горел старый деревянный дом. На место прибыли пожарные и скорая помощь. Дом номер 3 нежилой, но считается нерасселенным и пока не подлежит сносу. Причины пожара устанавливаются, сообщает издание «Северпост». Напомню, на прошлой неделе в Мурманске горели два деревянных дома на улице Зеленой. В Мурманской области продолжают действовать ограничения мобильного интернета. Как сообщает региональный оперативный штаб, это вынужденная мера. Жители региона просят отнестись к этому с пониманием. Домашний интернет и Wi-Fi продолжают работать в привычном режиме. Голосовая связь и SMS доступны без ограничений. Театр «Кукол» приглашает заглянуть за кулисы сказок. В рамках экскурсии юные театралы побывают в музее, познакомятся с историей театра, посетят большой и малый зал, побывают в мастерских, там, где рождаются куклы, познакомятся с разными системами театральных кукол и даже попробуют себя в роли актера-кукловода. Экскурсию проведет заслуженная артистка Российской Федерации Наталья Петрунина. Все подробности об экскурсии можно узнать в группе театра ВКонтакте. Спонсор выпуска представляет диагностический центр «МРТ-эксперт». Скоро здесь запустят уникальный томограф последнего поколения марки «Philips». В аппарат встроен искусственный интеллект, анализирующий данные с большой точностью. Качественная диагностика – фундамент успешного лечения. Телефон 63-22-00. Медицинские услуги, возможны противопоказания, необходима консультация специалиста. Такие новости к этому часу. С вами была Екатерина Новикова. Следующий выпуск в 16.00.

Этот понедельник открывает последнюю неделю нашего лета. У многих это своеобразный рубеж. Ну а дальше новые проекты, школы и дополнительные активности у детей, новые цели, планы, конец расслабленного и беззаботного существования. Да и вообще осень на носу. Грустно вам от этого или весело, могу

0: Ярику приветы. Пусть эта последняя неделя лета будет, в общем-то, веселой. Всем желаю отличного настроения, продуктивной работы и жду ваших сообщений.
1: 488-448. Телефон службы поддержки вашего дня. Power Your Day.

0: Power Your Day. Сила твоего дня. Реклама.
1: В Леди Фитнес и Фитнес-Мастер безлимитная карта на 3 месяца на специальных условиях. Подробности 70-70-23.
0: Power Your Day.
2: Кто не работает, тот ест.
3: Интеллигентный бар. Ну что, поехали. Ароматный борщ, хрустящая картошечка с грибами и, конечно, селедка под шубой. Сытно, по-домашнему вкусно, как у мамы. Погрузитесь в атмосферу уюта и добрых воспоминаний. Ждем в гости с 17 до 2 ночи. Бронь столов 600302. Коминтерна 7.
4: Смех продлевает жизнь. В Мурманске стало больше поводов для смеха и отличного настроения.
5: Мурманский областной театр комедии и сатиры впервые открыл свои двери.
4: «Моткис» начинает первый сезон и приглашает на яркие, искрометные премьеры на сцене Кольского районного центра культуры «Ханума» и «Здравствуйте, я ваша тетка». Выбирайте спектакль по душе, а лучше приходите на оба. Подробности ВКонтакте «Моткис». Телефон 7-4-9-7.
6: Для лиц старше 12 лет.
7: Новый «Джили» и «Экспресс». 5 EMI для мира, где технологии меняют все. Не просто автомобиль, а подключаемый гибридный кроссовер для городской жизни и дальних путешествий. Низкий расход топлива, функция быстрой зарядки, запас хода свыше 900 километров. Новый Geely EX5 EMI на Кольском 53, строение 5. Уже у официального дилера с гарантией 6 лет. Запись на тест-драйв и подробности 377-077. GeelyOmega.ru.
8: Незнание закона не освобождает от ответственности, зато его знание помогает выйти из сложных жизненных ситуаций. Каждую среду и пятницу в 9:25 и 18:00 программа «Буква закона» на Power Hit Radio.
9: Программу представляет компания «Юргарант». Весь спектр юридических услуг, независимая оценка, автоюридические услуги. Ленина 65, телефон 608060. Юргарант51.рф.
10: Power Hit Radio с вами, даже если у вас нет радиоприемника.
11: В мобильном приложении и на нашем сайте для вас доступны
10: название треков,
11: голосование за самые понравившиеся,
10: передача сообщений в студию.
11: Бесплатно скачивайте в магазине вашего устройства приложение Power Hit Radio.
10: Или заходите на сайт phr.ru. Любимое радио всегда рядом. Для лиц старше 12 лет.
12: Простых решений не бывает. Но есть разумный выбор. Рекламная служба Power Hit Radio 488-442.
0: Если выжат как лимон,

0: Не очевидно, но вероятно. О погоде.
1: Ну что же, о погоде сегодня говорить, ну, как вам сказать, просто еще не говорить. Посмотреть просто в окно, увидеть вот это серое небо с низкими облаками, свинцовый залив. Однако плюс 10 сейчас за окном, а обещают плюс 12. Вот еще на 2 градуса, если воздух прогреется, может, будет уже и ничего. Кстати, абсолютный рекорд по температуре за 24 августа был зафиксирован очень давно, в 1940 году. Даже не буду говорить, сколько там было. Вот. Но далеко вот так, настолько на 85 лет назад ходить не надо. Просто в позапрошлом году, 24 августа, было плюс 20, ночью плюс 15, светило яркое солнце. А сейчас вот у нас вот так. Но мы будем надеяться, что хотя бы начало сентября нас порадует. Поэтому последнюю неделю августа доживаем в приподнятом настроении. И главное, чтобы у нас были положительные ожидания. Мне кажется, как-то так. Итак, я повторюсь, плюс 10 сейчас за окном, очень пасмурно. Возможен небольшой дождь, но чем ближе к вечеру, тем его вероятность падает. Ветер сейчас северо-восточный, умеренный, но в порывах достигает 10 метров в секунду. Ну и вот от этого становится прям-таки холодно, если честно. Продолжительность дня сегодня составит 16 часов 31 минуту. Все меньше и меньше у нас светлого времени суток. И заход состоится в 21 час 5 минут. Если все-таки немножечко тучки облачка разгонит, то можно будет на него полюбоваться. Кольский полуостров сегодня находится под влиянием активного циклона, который смещается к нам с района Санкт-Петербурга. По области преобладает северо-восточный ветер. Местами идут дожди различной интенсивности, температура воздуха от плюс 10 в Териберке до плюс 14 градусов в Кандалакше. Вот-вот такая вот у нас погодная картина к этому часу.
0: Лето в Мурманске переменчивое. Настрой мурманчан на Power Hit Radio.

Не дали мне сохранить интригу. Никита пишет, ну какой все-таки максимум был в этот день в 1940 году? Общественность хочет знать. Ну тогда приоткрою завесу тайны, было плюс 25,7 градуса. Вот так тогда люди грелись.

Андрюха прислал музыкальную заявку, просит поставить что-нибудь из Рампеса, но вот не последние новинки, а что-нибудь из стареньких треков. Ну хорошо, Андрюха, я выбрала вам Insanity, мне прям нравится эта песня Insanity, я всегда под нее пританцовываю, ну и понедельник отлично подходит как раз для пританцовывания.

0: Power Unit. Реклама.
1: Скоро осень. Фитнес-клуб «Просим». Сеть спортивных клубов «Леди Фитнес» и «Фитнес-мастер» представляют акцию «Безлимитная осень». Только с 21 по 28 августа. Безлимитная карта на 3 месяца. Дневная или полного дня. На особых условиях. Рассрочка от клуба. Целых 3 месяца тренировок. 2 платежа, 0 забот. Ваш успешный старт в новый сезон. Успейте забронировать. Звоните 70 70 23.
0: Power Unit. Сила твоего дня.
2: Опачки, кусты, цветы и ягодки со скидкой 30%. Прямо сейчас на базе «Строймикс» большая распродажа саженцев. «Строймикс», Рогозерская, 34.
3: Ура! Снова в школу! А с новым окошком в моей комнате будет тише и уютнее. Никакого шума и сквозняков. Буду учиться на отлично.
4: Акция месяца. Ура! Снова в школу! В августе при заказе окон под ключ в детскую комнату в компании «Оконный завод Рихау» скидка 50%. Окна Рихау. Тепло и уют в вашем доме. Телефон 25 16 43. Сайт oknaaries.ru.
5: Ваша безопасность – наша работа. Охранная организация «Армата». Надежная защита жизни, здоровья и имущества. Более 10 лет эффективной работы на рынке охранных услуг. Квалифицированные эксперты, индивидуальный подход, конфиденциальность. Телефон 70 18 17. Армата. Для тех, кто выбирает качество.
6: Скоро вся страна потратит миллиарды рублей на букеты в школу. На букеты, которые завянут уже через неделю. Но можно принести по одному цветку и собрать из них букет от всего класса. А сэкономленные деньги отправить на помощь неизлечимо больным детям. Такая помощь не завянет. Уже сегодня присоединяйтесь к ежегодной всероссийской благотворительной акции Фонда помощи хосписам «Вера. Дети вместо цветов». И вместе мы сделаем это 1 сентября по-настоящему особенным.
7: Добрые подробности на dvc.fondvera.ru.
8: Встречайте новый кроссовер BLG X50 Plus и собирайте плюсы. Динамичный дизайн плюс управляемость. Плюс новый 4-цилиндровый турбированный двигатель. Плюс гарантия 5 лет. BLG X50 Plus. Моя движущая сила.
9: Запишитесь на тест-драйв у официального дилера BLG по телефону 600-077. Не оферта. Подробности на сайте blgomega.ru.
8: BLG. Надежность в движении.
10: Получи права за 2 месяца. От 15 тысяч рублей. Первый взнос – 3 тысячи. Рассрочка от автошколы – 0%. Обучение рядом с вами. Без переплат. Автошкола «Гарант». Ленина, 11Б. Телефон 250050. Запишись сегодня и получи скидку 1000 рублей.
0: Если села батарейка, Power Your Day.

0: Автохит.
1: Всем привет, кто сейчас находится за рулем. Спонсор рубрики «Оно ДПО» – Академия ТОП. Открыт набор детей от 7 лет на основное обучение. Бронь 21-52-72. А вы знаете, что именно сегодня заканчивается активность метеорного потока Персеиды? И именно сегодня отмечают День

на небе это просто повод выйти на природу, подальше от городских огней, сесть на какой-нибудь сопочке с пледом и термосом и смотреть на красоту ночного неба. Ну а кто-то действительно загадывает желания и верит, что они исполнятся. Как у вас, я не знаю, но именно сегодня тот самый день, когда есть повод отвлечься от суеты, поднять глаза к звездам и, возможно, загадать свое заветное желание. Главное, настроиться на позитивный лад, а еще замечательно, если у вас есть

0: вернее, с его окончанием, ставлю вам композицию от Coldplay «A Sky Full of Stars».
1: В душе и в машине все мы певцы. Автохит на Power Hit Radio.

Это рубрика «Автохит». Большой музыкальный привет всем тем, кто сейчас за рулем. Приятной вам поездки, хорошего настроения и увидеть свою падающую звезду. Спонсор рубрики «Компьютерная академия ТОП». Открыт основной осенний набор детей.

0: Реклама на Power Hit Radio.
1: Кто-то хочет просто попробовать, кто-то почувствовать скорость, а кому-то нужно настоящее приключение. Грязь, бездорожье и маршрут. Аврора Парк, Северное Сияние. Выбирай маршрут, заводи двигатель и оставляй город позади. Стоимость тура от 5000 рублей. Бронь 911-370-27.
2: Физкульт-привет! Северный флот совместно с Министерством спорта представляет.
3: 29 августа в парке «Патриот» физкультурное мероприятие, способное запомниться на всю жизнь.
2: Герои Севера за полярный рубеж. Забег с препятствиями. Драйв, поддержка и уверенность для каждого. Бег по пересеченной местности с преодолением препятствий на протяжении всей трассы.
3: Регистрируйся на платформе «Байран» для лиц старше 18 лет.
4: Планируете ремонт или строительство дома или дачи? Сейчас самое удачное время для покупки в компании CSM. Все строительные материалы для домашних мастеров и настоящих профи. Грамотные консультации по подбору и помощь в расчетах. Доставка заказов в любую точку Кольского полуострова. Центр стройматериалов Мурмана. Начни строительный сезон с надежным и проверенным поставщиком. Транспортная 1А. Телефон 228-222. Сайт csm51.com. Power
5: Сила твоего дня.
6: Готовьтесь к осени вместе с сетью спортивных клубов «Леди Фитнес» и «Фитнес-мастер». Только с 21 по 28 августа. Акция «Безлимитная осень». Безлимитная карта на 3 месяца, дневная или полного дня на комфортных условиях. Рассрочка от клуба в 2 платежа. Платите частями, тренируйтесь без ограничений. 3 месяца, 2 платежа, 0 забот. Подробности 70 70 23.

никто не сможет нас разлучить. Поставьте для него дуэт Давида Гетты и Сии, Титаниум. Валка, слышите? Дуэт. Вы тоже дуэт. И одному в дуэте никак. Так что возвращайтесь, потому что я думаю, что Валькирия в гневе просто страшна. Вот сейчас будет Титаниум для Валка звучать.

Вот еще одно замечательное событие этого понедельника. Как пока кого-то ждут домой, кто-то другой собирается из дома сваливать. Андрей передает всем огромный привет и пишет: «Поздравьте меня с днем начала отпуска! Ура!» Всем желает полного бака. Ну и, видимо, куда-то, наверное, намылился, потому что, видать, заправился, и всем желает того же. Андрей, я вас от души поздравляю.

0: Мурманске, Москве и Сочи 15 часов. Реклама.
1: Риэлт-сеть представляет. Старт продаж в жилом комплексе «Корона» на улице Седова. Купите в агентстве недвижимости «Риэлт-сеть». Застройщик ООО «Сазаир». Проектные декларации на наш.дом.рф.
0: Power Your Day. Сервис моментальных поздравлений.

0: Друзья, благодаря вашим сообщениям уже даже этот понедельник с его предпосылками, пасмурной погодой, последняя неделя августа, ну, все равно он уже становится каким-то замечательным и очень веселым. Ну, во-первых, Андрей, отправляем мы в отпуск. У него сегодня самый-самый первый день. Но, во-вторых, уже я так чувствую, что все хотят что-нибудь отметить. Не все же Андрея знают, а всем хочется отметить. Итак, в России сегодня отмечают День бизнес-наставника. Это возможность для всех участников бизнес-сообщества выразить благодарность своим наставникам и коллегам и, собственно, вместе что-нибудь отметить. Наставники, кстати, помогают не только новичкам, но и опытным предпринимателям справляться с вызовами, которые, надо сказать, перед ними каждый день стоят новые, ну и особенно по понедельникам. Наставники делятся стратегиями, управленческими навыками и помогают достигать конкретных бизнес-целей. Ну и вот, зная, что этот праздник, я для вас тут статейку нашла, которую написал один бизнес-тренер из-за океана. Так вот, о чем он пишет? Что утро понедельника, актуалочка, это худшее время для рабочих созвонов. Почему? Потому что люди тратят выходной на подготовку и переживания, а в понедельник с утра уже сразу же кидаются на созвоне. В итоге важные задачи, которые всегда появляются в начале новой недели, они переносятся на вечер, люди забирают работу домой, а неделя начинается с ощущения, будто ты уже куда-то опоздал. Так вот, вот этот вот бизнесмен из-за океана Артур Шейн, он оставляет первые часы понедельника под кофе, планирует и спокойно входит в рабочий ритм, чего и вам советую. А в пятницу это все работает немножечко наоборот, а откладываются поздние созвоны, то есть они делаются утром, а потом, значит, все, вечером никаких созвонов, вечером в пятницу только, закрываем хвосты и готовимся к следующей неделе. А вот такой вот совет от бизнес-наставника из-за океана вам прилетел. Если у вас, кстати, есть какие-то интересные рекомендации для нашего бизнес-сообщества в связи с Днем бизнес-наставника, вы можете нам их прислать, я их зачитаю в эфире. Ну, а я все-таки желаю всем сегодня продуктивной работы и себе тоже, поэтому я жду ваших сообщений и приветов, и музыкальных заявок.
1: Power Your Day. Не зависай, обороты набирай.

0: Сила твоего дня. Реклама.
1: В Леди Фитнес и Фитнес-Мастер безлимитная карта на 3 месяца на специальных условиях. Подробности 70-70-23.
0: Power Your Day.
2: Вот она, рыба вашей мечты.
1: Любимая ярмарка «Наша рыба». Качественное мороженое, охлажденное, соленая и копченая рыба. Консервы, морепродукты к вашему столу. Цены ниже рыночных.
2: Вкусно и полезно.
1: Каждую субботу с 10 до 17 в ТРЦ «Форум» бесплатный автобус от остановки Гаджиева.
3: Безопасный бизнес – это просто. Разберитесь с законодательством в несколько кликов. Подготовьтесь к судебному заседанию, к сдаче отчетности и налоговой проверке с помощью СПС «Консультант Плюс».
4: А Центр правовой информации «Консультант» подарит вам в качестве бонуса при приобретении системы набор из 15 сервисных услуг. Условия поставки и цены узнавайте по телефону горячей линии 25 0015.
3: Компания «Консультант ИТС».
0: Power Your Day.

0: Неочевидно, но вероятно. О погоде.
1: Спонсор прогноза погоды ООО «Элвис Авто». Продажа новых и БУ автомобилей. Комиссионная продажа авто. Выкуп авто по рыночной цене. Фролова 24А, Кольский 27Б. Ну что, вот уже плюс 11 градусов у нас. По-прежнему облачно, еще немного усилился ветер. Он сейчас северный, дует с силой 4-11 метров в секунду. Ну, то есть в порывах и до 11 метров может достигать. Ну, на самом деле деревья так хорошо трепещут на этом ветру. Но я хочу вас немножечко обнадежить. Завтра ожидается облачная с прояснениями погода. Временами небольшой дождь, однако температура днем все-таки уже 13-15 градусов тепла. Это, согласитесь, не 10. 13-15 это уже вроде как можно плечи расправить, курточку расстегнуть. Ну а ночью, кстати, будущей, температура воздуха может опуститься от 5 до 7 градусов. Не на эту величину, а все-таки похолодает. Либо будет либо плюс 5 и, возможно, плюс 7, немного теплее. Это, кстати, информация для тех, кто любит спать с открытыми окнами. Потому что, когда за окном плюс 5, а у вас окно всю ночь открыто, у меня ребенок так любит делать, ему жарко вечером, он открывает окно, а утром просто такой вот резвитель у него в комнате, и он вставать не хочет, и говорит, так холодно, я из-под одеяла не вылезу. Вот. Так что учитывайте, что этой ночью будет достаточно прохладно. Но а в целом Кольский полуостров сегодня находится под влиянием активного циклона, который сместился к нам с района Санкт-Петербурга. По области преобладает северо-восточный ветер. Местами сегодня идут дожди различной интенсивности и температура воздуха от плюс 10 в Териберке до плюс 14 в Кандалакше. Не сказать, что где-то прямо сильно теплее, чем у нас. А я напомню, у нас сейчас в Мурманске плюс 11. Спонсор прогноза погоды представляет автосалон «Элвис Авто». Продажа новых и БУ автомобилей. Комиссионная продажа авто. Автомобили 2026 года в наличии и на заказ. Выкуп авто по рыночной цене. Цены удивляют. Фролова 24А и Кольский 27Б. 25, 25, 50.
0: Северное лето. Оно такое разнообразное. Как музыка. Нас.

0: Реклама.
1: Скоро осень. Фитнес-клуб «Просим». Сеть спортивных клубов «Леди Фитнес» и «Фитнес-мастер» представляют акцию «Безлимитная осень». Только с 21 по 28 августа. Безлимитная карта на 3 месяца. Дневная или полного дня. На особых условиях. Рассрочка от клуба. Целых 3 месяца тренировок. 2 платежа, 0 забот. Ваш успешный старт в новый сезон. Успейте забронировать. Звоните 70 70 23.
0: Power Yoday. Сила твоего дня.
2: Джилиманджаро Флагман – это новая версия популярного в России кроссовера. Баланс мощности и комфорта, адаптивная подвеска, новый премиальный интерьер и эксклюзивный цвет. Обновленный Джилиманджаро в Мурманске на проспекте Кольском, 53, строение 5, уже ждет вас. Подробности и условия приобретения уточняйте по телефону 37-077 или на сайте jiliomega.ru.
3: Так, вещи перевезли, надо выбрать, какой интернет подключить.
4: А чего выбирать? Ситилинк, конечно.
3: Хм, почему Ситилинк? Полно же вариантов.
4: Ситилинк у нас уже давно работает. И без перебоев.
3: Ну да, Ситилинк проверенный.
4: Вчера вон соседа подключали. Сделали все быстро. Еще и 3 месяца интернета подарили. Звони 707-105. Оставляй заявку.
3: Вот так Ситилинк.
5: При наличии технической возможности. Условия уточняйте по телефону. 707-105.
0: Power Yoday. Переходи на сильную сторону.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Две минуты с пользой. Мелочь, а полезно.
2: Спонсор программы ООО «Элвис Авто». Продажа новых и БУ автомобилей. Комиссионная продажа авто. Выкуп авто по рыночной цене. Фролова 24А, Кольский 27Б.
3: Как-то любопытные ученые закопали несколько окурков и стали наблюдать, проверять, замерять процессы их разложения. Вот каким выводом ученые пришли. Две минуты с пользой у микрофона Юлия Ряшкина. Несмотря на кажущуюся хрупкость, на исчезновение окурков в природной среде нужно не меньше 10 лет. Во-первых, в окурках остается табак, который содержит в себе различные добавки, замедляющие разложение. Во-вторых, большая часть сигаретных фильтров производится из волокон ацетата целлюлозы, одной из разновидностей пластика. По оценкам специалистов, в год в мире выбрасывается около 770 миллионов килограммов окурков. Годовая норма окурков содержит до 850 тысяч тонн неподдающегося биохимическому разложению ацетата. И дело не только в том, что окурок находится в почве или воде. Учитывая все смолы и токсичные вещества, которые задерживаются фильтром, окурок немало воздействует на место, в котором залег. В целом, рост любой травы из-за наличия в почве окурков замедляется на 10-13%. А что касается животных, то окурки или их части находили уже и в желудках рыб, и в желудках птиц, и черепах. Окурки становятся причиной токсического отравления морских животных. А 19% всего пляжного мусора в мире – это именно окурки. Кроме того, само производство сигарет ежегодно создает 2,5 миллионы тонн производственных отходов. За год из-за курения в атмосферу выбрасывается количество углерода, примерно равное годовому выбросу 4 миллионов автомобилей. И каждый год по производству сигарет вырубается 600 миллионов деревьев. И это только на сами сигареты, не считая расходы на бумагу, на документы, рекламу, упаковку сигарет. И выращивание табака приносит значительный ущерб земле, потому что это растение требует большого количества пестицидов. Почве после этого нужно восстанавливаться. Но вернемся к окуркам. Сегодня разработано несколько технологий переработки сигаретных фильтров. Отходы измельчают и разделяют компоненты – табак, пепел, бумагу и материал фильтра. Продукты, полученные из них, применяются в производстве пластмасс, удобрений и строительных утеплителей, материалов для антикоррозийной обработки металлов. Ученым из Южной Кореи удалось выделить из сигаретных отходов углеродный материал, который призван увеличить емкость суперконденсаторов. А исследователи из Мельбурнского Королевского технологического университета, используя окурки, покрытые оболочкой из битума и парафина, целиком разработали технологию консервации окурков в составе дорожных покрытий. И асфальт, в который добавлены сигаретные отходы, обладает пониженной теплопроводностью и успешно выдерживает интенсивное движение. Юлия Ряшкина, до новых встреч в эфире.
2: Спонсор программы представляет автосалон «Элвис Авто». Продажа новых и БУ автомобилей. Комиссионная продажа авто. Автомобили 2026 года в наличии и на заказ. Выкуп авто по рыночной цене. Цены удивляют. Фролова 24А, Кольский 27Б. 25, 25, 50.
1: Две минуты с пользой. Power Your Day. Приводим в движение твой день.

Автохит. Спонсор рубрики «Оно ДПО» – Академия ТОП. Компьютерная Академия ТОП открывает набор на основное обучение. Бронь 21-52-72. В этом часе в рубрике «Автохит» предлагаю отметить музыкальный день рождения. Родился сегодня диджей Алан Уолкер. Вот так вот. Стал известен он в 2015 году после выпуска сингла «Faded», который вам всем

0: десятки лучших диджеев мира, по версии журнала DJ Magazine. Ну, а в 23-м году он был номером один. Был еще выше, сейчас немножко, немножечко сдал свои позиции. Но мне кажется, это не важно. Главное, что его помнят, он актуален, он выступает на интересных мероприятиях. Ну, и у нас в ротации Power есть его старые композиции. Вот и Faded я сейчас вам поставлю. Это 15-й год. И даже новые. В начале этого часа звучала его Void совместная с Тараной. Это композиция 26-го года. Новинка. Поэтому диджей до сих пор актуален. А или не до сих пор, или все еще. В общем, мы его поздравляем с днем рождения и будем слушать его Faded.
1: В душе и в машине все мы певцы. Автохит на Power Hit Radio.

Fade. Это автохит этого часа. В честь дня рождения музыканта. Приятной поездки и хорошего настроения всем, кто сейчас за рулем. Спонсор рубрики представляет компьютерную академию ТОП. Открыт основной набор на осень. Дополнительное образование для маленьких студентов 7-14 лет. Робототехника, компьютерная грамотность. Безопасность в интернете, разработка игр, английский язык и многое другое. Бронь 21 52 70.

0: Автохит на Power Hit Radio. Реклама.
1: Обед – самая долгожданная часть рабочего дня. Привет, обед! Бесплатная доставка вкусной домашней еды к вашему столу. Суп, горячее, салат – всего 370 рублей. Оставьте заявку в группе ВКонтакте «Привет, обед» или по телефону 952-294-46-43. ИП Алибеков Руслан Саиткулоевич, Агрнип 321-519-400-143-34.
2: Получи права за 2 месяца. От 15 тысяч рублей. Первый взнос – 3 тысячи. Рассрочка от автошколы – 0%. Обучение рядом с вами. Без переплат. Автошкола «Гарант». Ленина, 11Б. Телефон 250050. Запишись сегодня и получи скидку 1000 рублей.
3: В наших джунглях закон один. Если лев голоден, он ест.
4: Крафтовая бургерная «Топ Бургерс». Твоя точка притяжения. Только качественные и натуральные ингредиенты. Фарш из мраморной говядины. Авторские соусы и булочки-бриош собственного приготовления. Быстрая доставка по Октябрьскому и Ленинскому округам. «Топ Бургерс». Модно, дерзко, вкусно. Ленина, 74. ИП Никитин АВ. ОГРН 316-516-400-678-34.
5: Встречайте обновленные «Хавейл Джолион» и «Хавейл Дарго». Еще больше технологий, комфорта и уверенности за рулем. Специальные условия на новые автомобили и выгодный трейд-ин. Для города, для путешествий, для дорог, где важен контроль.
6: Автомаркет «Хавейл Мурманск». Проспект Хольский, 118. Телефон 33-000.
0: Power Hyundai. Сила твоего дня.
7: Готовьтесь к осени вместе с сетью спортивных клубов «Леди Фитнес» и «Фитнес-мастер». Только с 21 по 28 августа акция «Безлимитная осень». Безлимитная карта на 3 месяца, дневная или полного дня, на комфортных условиях. Рассрочка от клуба в 2 платежа. Платите частями, тренируйтесь без ограничений. 3 месяца, 2 платежа, 0 забот. Подробности 70 70 23.
0: Power Hyundai.

Куральского. Сидит он сейчас на набережной, оказывается, и думает о загадывании желаний и падающих звездах. Его желание сейчас, после суточной смены, купить и съесть шаурму. И он ее купит и съест прямо сейчас, не дожидаясь падающих звезд. Степан желает всем хорошего понедельника и исполнения желания. Композиция по его заказу уже звучит в эфире, тем более в исполнителях, опять же, Алан Уокер, которого сегодня день рождения. Ну и теплого денечка с нашей набережной вам вдогонку.

0: 16 часов точное время. Реклама.
1: Риэлт-сеть представляет старт продаж в жилом комплексе «Корона» на улице Седова. Купите в агентстве недвижимости «Риэлт-сеть». Застройщик ООО «Сезаир». Проектные декларации на наш.дом.рф.
0: Новости 51-го региона.
2: Добрый день. На 104.5 время новостей. У микрофона Екатерина Новикова. Спонсор выпуска новостей ООО «МРТ Эксперт Мурманск». Диагностический центр «МРТ Эксперт» на Коминтерна 5. Магнитно-резонансная томография – мощный инструмент на страже вашего здоровья. Отдельную программу повышения надежности электросетей разработает для Мурманской области. Специальную программу разработает правительство России. Об этом стало известно сегодня на оперативном совещании в правительстве региона. Как заявил Андрей Чибис, начиная с 2023 года добивались такого решения, последовательно доказывали и объясняли, что с учетом нашего климата и с учетом того, что инфраструктура построена достаточно давно, просто текущего планового ремонта для региона недостаточно. Нужна серьезная реконструкция электросетевого комплекса. Этот вопрос обсуждался в том числе с президентом Российской Федерации на Международном арктическом форуме в 2025 году. Мурманская область уже приступила к обновлению инфраструктуры по соглашению с Россетями. Начался ремонт опор линий электропередач. В Мурманской областной клинической больнице имени Баяндина сроки ожидания плановых операций существенно сократились. Теперь хирурги проводят замену хрусталика через 2-3 недели после первого обращения пациента. Министр здравоохранения Мурманской области Дмитрий Панычев отметил, в 2025 году наши хирурги выполнили более 11 тысяч операций, из них больше половины на хрусталике. Мурманская область занимает рейтинговое первое место в стране. Только за первое полугодие этого года медики вернулись здоровье почти 6 тысячам жителей области. Мурманские офтальмологи успешно лечат катаракту, глаукому, косоглазие, выполняют сложные операции на сетчатке и вводят специальные препараты внутрь глаза. Жители региона могут получить высокотехнологичную медицинскую помощь следующим образом. Нужно пройти обследование в поликлинике по месту жительства, где лечащий врач устанавливает показания к операциям, ну а после подготавливает документы и специальная врачебная комиссия рассматривает заявление. В Мурманске проверили ход ремонта на улицах Беринга и Капитана Копытова. Дорожные работы на улице Беринга завершены на 95%. Положен асфальт, установлены бордюры. Всего более 10 тысяч квадратных метров полотна обновили дорожники. В ближайшее время городская администрация приступит к официальной приемке объекта. На улице Капитана Копытова работы ведутся за счет средств, которые сэкономили на торгах. Комиссия оценила готовность на 60%. Сейчас дорожники приступили к асфальтированию участка дороги. Срок сдачи объекта в октябре. Как сообщает городская администрация, уже полностью готовы 9 из 13 объектов по программе «На севере жить». В работе находятся 36 объектов, 11 сданы, еще 7 с готовностью свыше 90%, сообщает «Вечерний Мурманск». Половину проезжей части улицы Карла Маркса перекрыли. В связи с проведением ремонтных работ введены временные ограничения движения, остановки и стоянки всех видов транспорта. Ограничения действуют на улице Карла Маркса от пересечения с улицы Софьи Перовской до пересечения с улицы Капитана Буркова. Ограничения будут действовать до вечера 30 сентября. Водителям следует учитывать эти обстоятельства при планировании поездок. Спонсор выпуска представляет диагностический центр МРТ-эксперт. Скоро здесь запустят уникальный томограф последнего поколения марки Philips. В аппарат встроен искусственный интеллект, анализирующий данные с большой точностью. Качественная диагностика – фундамент успешного лечения. Телефон 63-22-00. Медицинские услуги, возможны противопоказания, необходима консультация специалиста. Такие новости к этому часу. С вами была Екатерина Новикова. Желаю вам хорошего вечера и до скорой встречи. Эфир на 104.5 продолжит Света Владимирова.
0: Power Your Day. Энергетический коктейль из вашей любимой музыки.
3: Спонсор песни недели ИП Петрик Мария Ивановна. Студия «Первая маникюрная». Профессиональный японский маникюр. 60-40-60.

Спонсор PowerPlay – студия «Первая маникюрная». Мужской педикюр в отдельном кабинете. Забота о ваших ногах в комфортной обстановке. Система IBX – это то, что нужно для укрепления натуральных ногтей и сохранения их здоровья. Шмидта 39/1, телефон 60-40-60, группа ВКонтакте «1 маникюрная». This is power play.

0: расскажите, как началась ваша неделя, ведь сегодня стартовала последняя неделя августа и вообще всего лета. Напомню, что сообщения принимаю я через сайт pr.ru в приложении Power. Также пишите в нашей группе во ВКонтакте. Ну и для понедельника я решила поставить вам Сабрину Карпентер с эспрессо, потому что непременно в понедельник нужно взбодриться, тем более, что эта композиция ровно 2 года назад вышла на 6-м студийнике Сабрины Карпентер, и эспрессо был лид-синглом, который мгновенно стал хитом и задал тон всему году. Пусть и этот понедельник будет у вас замечательным и задаст тон всей недели.
1: 488-448. Телефон службы поддержки вашего дня. Power Your Day.

0: Power Your Day. Сила твоего дня. Реклама.
1: В Леди Фитнес и Фитнес-Мастер безлимитная карта на 3 месяца на специальных условиях. Подробности 70-70-23.
0: Power Your Day. Никакой классики, только правильно приготовленные стейки. Ждем тебя в мясном гриль-баре Top Blade. У нас большой выбор стейков из мраморной говядины, вкуснейшие ребра барбекю и мощные бургеры. Top Blade Bar. Профессиональный подход к мясу. Закажи стол по телефону 600150. Самойловы 14. Планируете ремонт или строительство дома или дачи? Сейчас самое удачное время для покупки в компании CSM. Все строительные материалы для домашних мастеров и настоящих профи. Грамотные консультации по подбору и помощь в расчетах. Доставка заказов в любую точку Кольского полуострова. Центр стройматериалов Мурмана. Начни строительный сезон с надежным и проверенным поставщиком. Транспортная 1А. Телефон 228-222. Сайт csm51.com.
2: Скоро вся страна потратит миллиард рублей на букеты в школу. На букеты, которые завянут уже через неделю. Но можно принести по одному цветку и собрать из них букет от всего класса, а сэкономленные деньги отправить на помощь неизлечимо больным детям. Такая помощь не завянет. Уже сегодня присоединяйтесь к ежегодной всероссийской благотворительной акции Фонда помощи хосписам «Вера. Дети вместо цветов». И вместе мы сделаем это 1 сентября по-настоящему особенным.
3: Добрые подробности на dvc.fondvera.ru.
4: Счет в вашу пользу. Лето – время выгодных инвестиций в себя. Весь август в фитнес-клубе X-Fit 8 месяцев фитнеса плюс 4 месяца заморозки по цене полугодовой карты от 37 тысяч рублей. Бонус – 3 гостевых визита, 2 вводные тренировки с тренером и 1 бесплатное занятие для ребенка. Доступна рассрочка от клуба. X-Fit. Дарите себе больше. Начните тренироваться сейчас. Подробности в отделе продаж. 55 11 11.
0: Power Your Day. Твоя беспроводная зарядка.

0: Не очевидно, но вероятно. О погоде.
1: Спонсор прогноза погоды ООО «Элвис Авто». Продажа новых и ВО автомобилей. Комиссионная продажа авто. Выкуп авто по рыночной цене. Фролова 24А, Кольский 27Б. Ну что же, по-прежнему у нас за окном плюс 11 градусов. Очень пасмурно. Ветер северный. Умеренный. В порывах до 11 метров в секунду. Завтра ожидается облачная с прояснениями погода. Временами пройдет небольшой дождь. Ветер северо-западный умеренный. Будущей ночью температура будет от 5 до 7 градусов тепла. Ну а днем воздух прогреется максимально до 15 градусов. И если мы с вами выяснили, что самое теплое 24 августа было аж в 1940 году, то самый холодный этот день был еще раньше. Чуть больше, чем 100 лет назад, в 1925. Тогда 24 августа на улице было плюс 1,5 градуса. Вот такой холод. Ну, это уже почти что ноябрьская какая-то такая температура. Но на самом деле за рекордами далеко ходить не надо. И мы уже с вами выяснили, что в 24 году было очень даже тоже ничего в августе во второй половине. И если сегодня наш регион находится под влиянием активного циклона, который сместился к нам с районов Санкт-Петербурга, то уже завтра погоду нашего региона будет определять южная периферия циклона, который прилетит к нам с острова Шпицберген. Но, собственно, не сильно погода изменится из-за этого. Опять местами пройдет небольшой дождь, ветер будет северных направлений, умеренный, но вот немножечко будет потеплее. Ночью по Кольскому полуострову от 3 до 8 градусов тепла, ну а днем воздух прогреется от 13 до 18 градусов. Но я напомню, в Мурманске так тепло не будет, максимум ожидаем 15. Ну а сейчас у нас в городе плюс 11, пасмурно. Спонсор прогноза погоды представляет автосалон «Элвис Авто». В продаже автомобилей 2026 года выпуска. Привлекательная цена и продуманная комплектация. Вы точно найдете то, что искали. Программа «Трейд-ин» и выкуп вашего авто сделают покупку выгоднее. Фролова 24А, Кольский 27Б.
0: Лето по-мурмански. Шторы на окнах, бойлер на полную. Радиоприемник.

0: Power Unit. Реклама.
1: Скоро осень. Фитнес-клуб «Просим». Сеть спортивных клубов «Леди Фитнес» и «Фитнес-мастер» представляют акцию «Безлимитная осень». Только с 21 по 28 августа. Безлимитная карта на 3 месяца. Дневная или полного дня. На особых условиях. Рассрочка от клуба. Целых 3 месяца тренировок. 2 платежа, 0 забот. Ваш успешный старт в новый сезон. Успейте забронировать. Звоните 70 70 23.
0: Power Unit. Сила твоего дня.
2: Опять интернет глючит.
3: Там как пинг высокий.
4: Ты мне там фото отправила, а ничего не грузится.
5: Ваня, помоги! Ты же программист!
6: Как вы мне надоели.
7: Переходите уже на CityLink. Звоните 707-105. Мастер придет и подключит быстрый и надежный интернет. 707-105.
8: При наличии технической возможности. Условия уточняйте по телефону.
2: Вот это CityLink.
9: Лето в Мурманске может быть жарким. По 4 сентября покупайте в Мурманск-Молле, Северном Нагорном или доставке номер 1. Регистрируйте чеки на leto.murmul.ru. Выиграйте подарочную карту на 20 тысяч рублей. Информация об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве, сроках, месте и порядке получения призов на сайте leto.murmul.ru. ООО «Рестораны Мурманска», Ленина, 52. ОГРН 113-519-001-07-79.
10: Кажется, мне срочно нужен выходной.
11: Иногда лучший способ перезагрузиться – просто нажать на газ. Квадроциклы, сабборды, парк с хаски и оленями, северная природа, бани и домики для барбекю и всего в 20 минутах от города. Аврора Парк, северное сияние, бронь 911-370-27.
12: Новый Geely EX5 EMI для мира, где технологии меняют все. Не просто автомобиль, а подключаемый гибридный кроссовер для городской жизни и дальней. Путешествий, низкий расход топлива, функция быстрой зарядки, запас хода свыше 900 километров. Новый Geely EX5 EMI на Кольском, 53, строение 5. Уже у официального дилера с гарантией 6 лет. Запись на тест-драйв и подробности 377-077. GeelyOmega.ru.
13: Физкульт, привет!
14: Северный флот совместно с Министерством спорта представляет.
15: 29 августа в парке «Патриот» физкультурное мероприятие, способное запомниться на всю жизнь.
16: Герои Севера за полярный рубеж.
17: Забег с препятствиями. Драйв, поддержка и уверенность для каждого. Бег по пересеченной местности с преодолением препятствий на протяжении всей трассы.
15: Регистрируйся на платформе «Байран» для лиц старше 18 лет.
18: Сложно разобраться, что такое капремонт, как расходуются средства, какие дома будут ремонтировать в этом году.
19: Мы постараемся объяснить в программе «Капитальный ответ». Программу представляет Фонд капитального ремонта Мурманской области. Наша задача – теплые и комфортные дома. Все о капремонте многоквартирных домов на сайте fkrmo.ru и в соцсетях организации.
18: «Капитальный ответ». Каждый вторник в 11:25
16: на Power Hit Radio.
0: Power Your Day. Много энергии и ни одной лишней калории.

Ждала конца рабочего дня, чтобы заказать Басту и мою Мишель. Надеюсь, успела. Понедельник почти закончился. Всем хорошего вечера. Яна, конечно же, успели. Ну, а вечер понедельника за настоящий понедельник уже и не считается. Если еще есть у кого-то припасенные музыкальные заявки, самое время их отправить мне.

0: Реклама. Я календарь перелесну и вижу 3 сентября. Я в мясорубку загляну и там куплю себе мяска. Грандиозное открытие нового мясного магазина «Мясорубка». Развлекательная программа в день открытия с подарками для участников, фотозона, музыка, танцы и, самое главное, скидки в честь открытия. Запоминайте, 3 сентября, Челюскинцев, 26/1. Ждем всех.
1: Без возрастных ограничений.
2: Магазин «Автопазл». Запчасти для отечественных автомобилей и иномарок. В рабочие дни шлагбаум на въезде к магазину всегда поднят и не мешает заезду и выезду клиентов. Вдоль здания магазина организована парковка для посетителей. Открыта вакансия продавца-консультанта. Речной проезд 2, ежедневно с 9 до 20, воскресенье до 18 часов. 608-088. Вконтакте «Аутомаг 051».
3: Кто не работает, тот ест.
4: Интеллигентный бар. Ну что, поехали. Ароматный борщ, хрустящая картошечка с грибами и, конечно, селедка под шубой. Сытно, по-домашнему вкусно, как у мамы. Погрузитесь в атмосферу уюта и добрых воспоминаний. Ждем в гости с 17 до 2 ночи. Бронь столов 600302. Коминтерна 7.
5: Получи права за 2 месяца. От 15 тысяч рублей. Первый взнос – 3 тысячи. Рассрочка от автошколы – 0%. Обучение рядом с вами. Без переплат. Автошкола «Гарант». Ленина, 11Б. Телефон 250050. Запишись сегодня и получи скидку 1000 рублей.
6: Коробка передач пинается. Кажется, попал.
7: Не гадайте. Приезжайте в агрегатку. Проведем диагностику бесплатно. АКПП. Роботы ДСГ. Вариаторы. Мы вернем вашу машину в строй. При покупке расходников для замены масла скидка 10%. Агрегатка. Восточная объездная дорога 212-603-311.
8: 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, региональные и местные выборы. У вас есть возможность проголосовать на избирательном участке или воспользоваться дистанционным электронным голосованием. До 14 сентября включительно подайте заявление в личном кабинете на портале госуслуг для включения в список участников дистанционного электронного голосования. Голосуйте с 18 по 20 сентября на портале выборы.gov.ru. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
9: Power Unit. Сила твоего дня.
10: Готовьтесь к осени вместе с сетью спортивных клубов «Леди Фитнес» и «Фитнес-мастер». Только с 21 по 28 августа акция «Безлимитная осень». Безлимитная карта на 3 месяца, дневная или полного дня, на комфортных условиях. Рассрочка от клуба в 2 платежа. Платите частями, тренируйтесь без ограничений. 3 месяца, 2 платежа, 0 забот. Подробности 77.

вот и отработали мы с вами этот понедельник. А у кого рабочий день еще не закончился, держитесь и оставайтесь на 104.5. В любом случае, осталось еще немного. На этом я прием сообщений, приветов, поздравлений, музыкальных заявок заканчиваю. Услышимся с вами в следующем часе и жду от вас информацию о дорогах.

0: Мурманске 17 часов. Реклама.
1: Риэлт-сеть представляет старт продаж в жилом комплексе «Корона» на улице Седова. Купите в агентстве недвижимости «Риэлт-сеть». Застройщик ООО «Сазаир». Проектные декларации на наш.дом.рф.
0: Люди делятся на две категории. Первые слушают круиз-контроль, вторые – нет. Всегда будь первым. Круиз-контроль на Power Hit Radio.
2: 104.5 начинается вечерний круиз-контроль. Программа для тех, кто сейчас за рулем. Начинается у нас с 17 часов, час пик. Народу в городе значительно прибавилось, ведь началась последняя неделя августа. Это время, когда все спешно возвращаются из отпусков, особенно если есть дети в семьях. Так что рассказывайте, что происходит на дорогах города этим вечером. Большая ли загруженность? Или пока еще мы спокойно едем по домам? Меня зовут Света Владимирова. Информацию об актуальной дорожной обстановке можно сообщить традиционно через приложение Power или по телефону в студию 488-448. Всем желаю приятной поездки и хорошего настроения. Спонсор программы ООО «Кольский транспортный терминал». Комплекс строительных машин и тяжелых негабаритных перевозок Мурманской области. Сайт ktt-51.ru.
0: Ситуация на дорогах Мурманска под контролем камер и слушателей. Круиз-контроль на Power Hit Radio. 488-448.

0: Автохит.
1: Большой музыкальный привет всем, кто сейчас за рулем. Хорошей вам дороги и без происшествий. Ну, а вам расскажу, как некоторые обновления на приложениях, на наших обыкновенных приложениях телефонных, могут позволить другими глазами взглянуть на свою собственную жизнь. Вот какой интересный заход. Один кореец показал свою жизнь через историю поездок на Google Maps. Дело в том, что там обновили программу, и появилась возможность сделать красивую визуализацию с помощью новой утилиты. Там разноцветными линиями показывает твой маршрут в динамике. Ну и там, видимо, какая-то картина должна была в итоге получиться, потому что ты там много поездок за весь год накладываешь свои маршруты, и должна была получиться какая-то картинка. Так вот, этот кореец в итоге получил такую каляку-маляку, карту, на которой весь год вот так была закалякана линия «Дом-работа, дом-работа». Пару раз линия уходила в сторону, но это был не отпуск и никакие не приключения, а командировки. В общем, автор настолько расстроился, что опубликовал вот это вот динамический, ну, как такой мультик получился. Он даже не стал ничего у себя объяснять в соцсетях. Он просто это выложил, подписал карту «Дом-работа, дом-работа, дом-работа» и получил в комментариях сочувствие и всяческие слова поддержки. Ну, вот если у вас так, и если вас это не устраивает, самое время призадуматься и, может быть, немного изменить свой маршрут. Ну, а для вас в качестве музыкального привета я ставлю Джейсона Дерула «You'll DJ, I'll Drive».
0: В душе и в машине все мы певцы. Автохит на Power Hit Radio.

0: Без труда не вытащишь и свечи из гнезда. Круиз-контроль на Power Hit Radio. Реклама.
1: Компания «Кольский транспортный терминал». Современный технический комплекс по аренде и обслуживанию строительной специальной техники и грузовых машин. Решение сложных проектных задач по перевозкам тяжелых и негабаритных грузов и оборудования. Услуги землеройной, подъемной и уплотнительной техники для максимальной подготовки строительных объектов. «Кольский транспортный терминал». Сайт ktt-51.ru.
0: Круиз-контроль на Power Hit Radio.
2: Иногда хочется все изменить. Выйти, наконец, замуж, прыгнуть с парашютом, заказать в пиццерийке куриные крылышки.
3: Да, теперь можно все и сразу. Картошка фри для детей, креветки, крылышки баффало. Теперь не только лишь пицца. Новые сеты уже в меню на сайте и в приложении. Пиццерийка. Все по-настоящему.
4: И Погорякина Диана Валерьевна, Огарнип, 32-023-75-300-128-20.
5: Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн плюс управляемость, плюс новый четырехцилиндровый турбированный двигатель, плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила.
6: Запишитесь на тест-драйв у официального дилера BLG по телефону 600-077. Не оферта. Подробности на сайте blgomega.ru.
5: BLG. Надежность в движении.
7: Безопасный бизнес – это просто. Разберитесь с законодательством в несколько кликов. Подготовьтесь к судебному заседанию, к сдаче отчетности и налоговой проверке с помощью СПС «Консультант Плюс».
8: А Центр правовой информации «Консультант» подарит вам в качестве бонуса при приобретении системы набор из 15 сервисных услуг. Условия поставки и цены узнавайте по телефону горячей линии 25 00 15.
7: Компания «Консультант ИТС».
9: Реклама на Power Hit Radio. С нами выгодней.
10: 488-442. Круиз-контроль.
1: Кольский транспортный терминал. Комплекс строительных машин и тяжелых негабаритных перевозок в Мурманской области. Сайт ktt-51.ru.
0: Круиз-контроль на Power Hit Radio. 488-448.

0: Климат-контроль.
1: Ну и если бы было такое климатическое приложение, то рисунок моего сегодняшнего рассказа о погоде тоже был бы совсем не динамичный. Весь день у нас сегодня плюс 11 градусов, очень пасмурно, ветер северный, 4-11 метров в секунду. Завтра ожидается сходная картина. Будет облачная с прояснениями погоды, временами небольшой дождь, ветер северо-западный умеренный, ночью температура воздуха от 5 до 7 градусов тепла, ну а днем прогреемся максимум до 15 градусов. Вот такой прогноз погоды на завтра в городе Мурманске. Ну а в целом по Кольскому полуострову погоду будет определять южная периферия циклона, который смещается к нам с района острова Шпицберген. По области ожидается облачная с прояснениями погода. Местами также пройдет небольшой дождь, ветер северо-западный умеренный, температура воздуха ночью от 3 до 8 градусов тепла, ну а днем плюс 13, плюс 18. Вот это все о погоде к этому часу.
0: Летом на севере по звездам не сориентироваться. Слушайте Power. Все звезды здесь.

Вечерний круиз-контроль продолжается. На данный момент без происшествий. Но если у вас есть актуальная информация о дорогах, пожалуйста, к вашим услугам приложение и телефон студии. А чтобы вам не скучно было рулить, после небольшого рекламного блока Максим Байков.

0: Без труда не вытащишь и свечи из гнезда. Круиз-контроль на Power Hit Radio.
1: Реклама. Компания «Кольский транспортный терминал». Современный технический комплекс по аренде и обслуживанию строительной специальной техники и грузовых машин. Решение сложных проектных задач по перевозкам тяжелых и негабаритных грузов и оборудования. Услуги землеройной, подъемной и уплотнительной техники для максимальной подготовки строительных объектов. «Кольский транспортный терминал». Сайт ktt-51.ru.
0: Круиз-контроль на Power Hit Radio.
2: Джилиманджаро Флагман – это новая версия популярного в России кроссовера. Баланс мощности и комфорта, адаптивная подвеска, новый премиальный интерьер и эксклюзивный цвет. Обновленный Джилиманджаро в Мурманске на проспекте Кольском, 53, строение 5, уже ждет вас. Подробности и условия приобретения уточняйте по телефону 37-077 или на сайте jiliomega.ru.
3: Физкульт, привет!
2: Северный флот совместно с Министерством спорта представляет.
4: 29 августа в парке «Патриот» физкультурное мероприятие, способное запомниться на всю жизнь.
2: Герои Севера за полярный рубеж. Забег с препятствиями. Драйв, поддержка и уверенность для каждого. Бег по пересеченной местности с преодолением препятствий на протяжении всей трассы.
4: Регистрируйся на платформе «Байран» для лиц старше 18 лет.
5: Планируете ремонт или строительство дома или дачи? Сейчас самое удачное время для покупки в компании CSM. Все строительные материалы для домашних мастеров и настоящих профи. Грамотные консультации по подбору и помощь в расчетах. Доставка заказов в любую точку Кольского полуострова. Центр стройматериалов Мурмана. Начни строительный сезон с надежным и проверенным поставщиком. Транспортная 1А. Телефон 228-222. Сайт csm51.com.
6: В связи с закрытием распродаем склад автомобилей Tenet с выгодой до 600 тысяч рублей. Кроссоверы Tenet – это полный привод, оцинкованный кузов, кожаный салон, высокий дорожный просвет, полный зимний пакет, камеры и парктроники. И все это от 2 миллионов 76 тысяч рублей.
7: Количество автомобилей ограничено и ежедневно сокращается.
6: Обменяйте свой автомобиль на новый по программе Trade-in, и новый Tenet станет еще доступнее.
7: Город Мурманск, проспект Кольский, 118, 33-000.
8: Не всегда нужно покупать. Можно арендовать. Стахановец. Прокат инструмента в Мурманске. Рогозерская, 34А. Телефон 56-77-80. Стахановец.рф.
0: Круиз-контроль.
1: Кольский транспортный терминал. Комплекс строительных машин и тяжелых негабаритных перевозок в Мурманской области. Сайт ktt-51.ru.
0: Круиз-контроль на Power Hit Radio. 488-448.

0: акселератор.
1: Приветствую, у микрофона Максим Байков. Число направлений на ремонт автомобилей по ОСАГО выросло за первые 7 месяцев года. Страховщики выдали на 10,4% больше направлений на ремонт автомобилей по ОСАГО, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом сообщили газете «Известия» в пресс-службе Центробанка. По данным Российского союза автостраховщиков, доля натурального возмещения в этом году достигла 5,3%. В июне выросла почти до 8%. При этом в отдельных регионах показатель оказался выше. На Чукотке, например, доля ремонта увеличилась аж на 14% и достигла 17%. Отмечу, после дефицита автозапчастей проблем с поставками в 2022 году страховщики практически отказались от ремонта автомобилей по ОСАГО.
0: Акселератор.
1: Лаборатория Касперского зафиксировала хакерскую атаку на медиасистемы машин на андроиде. В пресс-службе лаборатории подчеркнули, что это первая подобная многоэтапная атака, которую удалось задокументировать. Программа могла выполнять целый ряд команд, в том числе заниматься рекламным мошенничеством, показывать нежелательные объявления и загружать дополнительные модули. Также она собирала техническую информацию. Для заражения злоумышленники использовали системное приложение, отвечающее за аналитику и обновления. Лаборатория Касперского сообщила о проблеме разработчику, после чего уязвимость устранили. По словам экспертов, головные устройства автомобилей становятся потенциальной целью для атак из-за постоянного доступа к интернету и наличия сим-карт. С вами был Максим Байков. Хорошей дороги.
0: Акселератор.
2: Тише едешь, лучше слышно. Круиз-контроль на Power Hit Radio.

0: Это вечерний круиз-контроль. Вы на частоте 104,5 на дорогах Мурманска. Сейчас на данный момент все спокойно, но если у вас появится актуальная информация о дорожной ситуации, непременно сообщайте. А пока послушайте информацию об ограничении движения в городе. В связи с проведением ремонтных работ на улице Карла Маркса с сегодняшнего дня по 30 сентября будет ограничено движение любого вида транспорта. Также временно будет запрещена остановка и стоянка. Ограничения будут действовать на одной половине дороги на участке от пересечения Карла Маркса с улицы Софьи Перовской до пересечения с улицы Капитана Буркова. На это время движение будет организовано по свободной половине дороги в реверсивном режиме. На месте установят временные дорожные знаки и ограждения. Водителям рекомендуют выбирать пути объезда и продумывать свой маршрут заранее с учетом временных дорожных ограничений.
1: Ситуация на дорогах Мурманска под контролем камер и слушателей. Круиз-контроль на Power Hit.

0: сложных проектных задач по перевозкам тяжелых и негабаритных грузов и оборудования, услуги землеройной, подъемной и уплотнительной техники для максимальной подготовки строительных объектов. Кольский транспортный терминал. Сайт ktt-51.ru.
1: Круиз-контроль на Power Hit Radio. Привет, обед, вкусная домашняя еда с доставкой. Суп, горячее, салат, всего 370 рублей. Бесплатная доставка даже одного обеда. Готовим с любовью.

0: ИП Алибеков Руслан Саиткулыевич, УГРНИП 321-519-400-143-34.
1: Деньги любят счет. Инвестиции в недвижимость – один из способов сохранить и приумножить капитал. Свой дом в коттеджном поселке Брусникино 4 на выгодных условиях. Беспроцентная рассрочка от компании «Вудека» на год. Первый взнос – 1 миллион рублей. Цена участка и строительства дома зафиксированы. Не упустите шанс. Подробности по телефону 20-90-10. Сайт брусникино.ком.
2: В наших джунглях закон один. Если лев голоден, он ест. Крафтовая бургерная Топ Бургерс. Твоя точка притяжения. Только качественные и натуральные ингредиенты. Фарш из мраморной говядины. Авторские соусы и булочки бриош собственного приготовления. Быстрая доставка по Октябрьскому и Ленинскому округам. Топ Бургерс. Модно, дерзко, вкусно. Ленина 74. ИП Никитин АВ. ОГРН 316-519-400-678-34.
3: Круиз-контроль. Кольский транспортный терминал, комплекс строительных машин и тяжелых негабаритных перевозок в Мурманской области. Сайт ktt-51.ru.
4: Круиз-контроль на Power Hit Radio. 488-448.

В городе происходит. Сан Саныч сообщает. Маркса 45 в сторону юга на переходе сбили велосипедиста. Ну, ты расскажите, пожалуйста, как это отразилось на дорожной ситуации. Очень хочется думать, что все живы и что наши спецслужбы отработали.

Тормоза придумали инженеры. Не гони. Круиз-контроль на Power Hit Radio. 488-448.

17:57 на часах в студии и подводим итоги моего дежурства. Сначала общая информация. В связи с проведением ремонтных работ на улице Карла Маркса с сегодняшнего дня по 30 сентября будет ограничено движение любого вида транспорта на участке от пересечения с улицы Софьи Перовской до пересечения с улицей Буркова. Ну и вот совсем недавно на Маркса 45 в сторону юга на переходе сбили велосипедиста. Такая обстановка на дорогах города. Вечером этого понедельника на этом вечерний круиз-контроль завершается. Меня зовут Света Владимирова. Прощаюсь с вами до пятницы. Всем приятной поездки и без происшествий. Спонсор программы – компания «Кольский транспортный терминал». Современный технический комплекс по аренде и обслуживанию строительной, специальной техники и грузовых машин. Оперативные решения задач по землеройной, подъемной и уплотнительной технике для максимальной подготовки строительных объектов. «Кольский транспортный терминал». Сайт ktt-51.ru.

0: На часах Мурманска. 18.00. Реклама.
1: Риэлт-сеть представляет. Старт продаж в жилом комплексе «Корона» на улице Седова. Купите в агентстве недвижимости «Риэлт-сеть». Застройщик ООО «Сазаир». Проектные декларации на наш.дом.рф.
2: Лето, музыка, настроение.
0: Новый час летних хитов. Power Hit Radio.

0: Реклама на Power Hit Radio.
1: Я Колин Вау переверну, и снова 3 сентября. Я в мясорубку загляну, и там куплю себе мяска. Грандиозное открытие нового мясного магазина «Мясорубка». Развлекательная программа в день открытия с подарками для участников, фотозона, музыка, танцы и, самое главное, скидки в честь открытия. Запоминайте, 3 сентября, Челюскинцев, 26/1. Ждем всех.
2: Без возрастных ограничений.
3: Аппарат, мама рада, охранят нас армата.
4: Дом, имущество и люди. В безопасности все будет.
5: Частная охранная компания «Армата». Для тех, кто ценит безопасность и заботится о ней. Охрана объектов, сопровождение грузов, личная охрана и многое другое. Звоните 70 18 17.
6: Вот она, рыба вашей мечты.
7: Любимая ярмарка «Наша рыба». Качественное мороженое, охлажденное, соленая и копченая рыба. Консервы, морепродукты к вашему столу. Цены ниже рыночных.
6: Вкусно и полезно.
7: Каждую субботу с 10 до 17 в ТРЦ «Форум» бесплатный автобус от остановки Гаджиева.
8: Новый Geely EX5 EMI для мира, где технологии меняют все. Не просто автомобиль, а подключаемый гибридный кроссовер для городской жизни и дальних путешествий. Низкий расход топлива, функция быстрой зарядки, запас хода свыше 900 километров. Новый Geely EX5 EMI на Кольском, 53, строение 5. Уже у официального дилера с гарантией 6 лет. Запись на тест-драйв и подробности 377-077. GeelyOmega.ru.
9: Никакой классики, только правильно приготовленные стейки. Ждем тебя в мясном гриль-баре Top Blade. У нас большой выбор стейков из мраморной говядины, вкуснейшие ребра барбекю и мощные бургеры. Top Blade Bar. Профессиональный подход к мясу. Закажи стол по телефону 600150. Самойловые 14.
10: Поиски эффективной рекламы заканчиваются здесь.
11: 488-442. Рекламная служба Power Hit Radio.
12: Hit Music. 104.5 FM.

0: о погоде на Power Hit Radio.
1: Спонсор прогноза погоды — мебельный салон ЗОВ. Летняя комбо. Два подарка при заказе кухни. Успейте до конца августа. Ленина, 27А, второй этаж. Кажется, завтра наш подзатянувшийся сериал «Серые будни», «Выходные» и «Все-все-все» слегка поменяет сюжет, но только слегка. Основа останется прежней. Пасмурно, низкая облачность, вероятен небольшой дождь. Однако ветер, который примерно часов до 14-15 будет южным, позволит воздуху прогреться до отметки в плюс 13 градусов. А потом он снова развернется на северный, и температура к вечеру вернется к привычной для последних дней 10-11 тепла. А в ночь со вторника на среду и вовсе улетит к 6-8, выше 0. Но подробнее об этом поговорим уже завтра. Спонсор прогноза погоды представляет мебельный салон ЗОВ Мурманск. Только до конца лета. При заказе кухни вы получаете два полезных подарка. Кухонную мойку на выбор из ассортимента, польские петли с доводчиком на все фасады вашего гарнитура. Ленина, 27А, второй этаж. ЗОВ. Мебель для жизни. ВКонтакте, кухни и корпусная мебель ЗОВ Мурманск.

0: Реклама на Power Hit Radio.
1: Физкульт, привет! Северный флот совместно с Министерством спорта представляет.
2: 29 августа в парке «Патриот» физкультурное мероприятие, способное запомниться на всю жизнь.
3: Герой Севера за полярный рубеж.
1: Забег с препятствиями. Драйв, поддержка и уверенность для каждого. Бег по пересеченной местности с преодолением препятствий на протяжении всей трассы.
2: Регистрируйся на платформе «Байран»
4: для лиц старше 18 лет.

0: Домашнее телевидение «Ситилинк». 3 месяца в подарок при подключении. Звоните 707-105.
1: Условия акции уточняйте по телефону при наличии технической возможности. Актуально с 17 августа по 30 сентября 2026 года.
2: «Ситилинк». Счет в вашу пользу. Лето – время выгодных инвестиций в себя. Весь август в фитнес-клубе X-Fit 8 месяцев фитнеса плюс 4 месяца заморозки по цене полугодовой карты от 37 тысяч рублей. Бонус – 3 гостевых визита, 2 вводные тренировки с тренером и 1 бесплатное занятие для ребенка. Доступна рассрочка от клуба. X-Fit. Дарите себе больше. Начните тренироваться сейчас. Подробности в отделе продаж. 55 11 11.
3: Listen up, everyone! Power Hit Radio.

and fresh music. 104.5 FM. Power Hit Radio.

0: Дорог, где важен контроль. Автомаркет Хавейл Мурманск. Проспект Хольский, 118. Телефон 33-000.
1: Иногда лучший выходной оказывается рядом. Горячая баня, уютный коттедж, аромат шашлыка в беседке, вкусный ужин в завершении дня в кафе с видом на природу. Встреча с хаски и северными оленями. Аврора Парк. Северное сияние. День, который запомнится. Бронь 911-370-27.
2: Кто не работает, тот ест.
3: Интеллигентный бар. Ну что, поехали. Ароматный борщ, хрустящая картошечка с грибами и, конечно, селедка под шубой. Сытно, по-домашнему вкусно, как у мамы. Погрузитесь в атмосферу уюта и добрых воспоминаний. Ждем в гости с 17 до 2 ночи. Бронь столов 600302. Коминтерна 7.

0: «Золото чартов».
1: Всем добрый вечер. Это рубрика «Золото чартов». Спонсор рубрики АНО ДПО «Академия ТОП». Открыт набор детей от 7 лет на основное обучение. Бронь 21-52-72. Сегодня мы отправляемся в страну, где живет больше велосипедов, чем людей. А столица – один из самых зеленых городов мира. Здесь принято, чтобы дети спали в колясках прямо на улице, пока родители пьют кофе в кафе. Это считается абсолютно нормальным и безопасным. А еще здесь есть традиция под названием «Хюгге». Это не просто уют, а целая философия жизни, которая включает в себя свечи, теплые пледы, горячий шоколад и обязательное присутствие близких людей. Климат здесь мягкий, но ветреный. Зимой температура редко опускается ниже нуля, а летом почти никогда не поднимается выше 25 градусов. Гастрономическая гордость – это не только знаменитые булочки, но и смёребрёд – открытые бутерброды с ржаным хлебом, которые могут быть с чем угодно – от селедки до жареной свинины с капустой. А еще здесь уже больше 1000 лет существует монархия, но при этом страна входит в топ-5 самых демократичных государств планеты. И я говорю

О Дании. На вершине чарта Apple Music в этой стране сейчас трек Swedish House Mafia и Lucky Lee «Happiness is so sad». Это неожиданное, но очень эффектное сотрудничество. Шведская супергруппа, известная своими танцевальными гимнами, объединилась с одной из самых меланхоличных вокалисток Скандинавии. Трек сочетает в себе характерный для Swedish House Mafia мощный бит и эмоциональный, но хрупкий вокал Lucky Lee, создавая удивительный контраст между энергией и грустью. Идеально для дождливого дня в Копенгагене.

0: Спонсор рубрики «Компьютерная академия ТОП». Открыт основной осенний набор детей. Компьютерная подготовка с 7 до 8 лет. Малая компьютерная академия для детей 9-14 лет. Группы буднего и выходного дня. Современные помещения в центре Мурманска. Подробности по телефону 21 52 72.
1: Золото чарта. Золото чарта. Get the hits. Get the hits. On Power 8 Radio.

0: Turn up your stereo.
1: That is so cool. Turn on Power Hit Radio.

0: 7 вечера в Мурманске. Реклама.
1: Риэлт-сеть представляет. Старт продаж в жилом комплексе «Корона» на улице Седова. Купите в агентстве недвижимости «Риэлт-сеть». Застройщик ООО «Сезаир». Проектные декларации на наш.дом.рф.
0: На частоте 104.5 снова лето. Снова жара. Еще один час с Power Hit Radio.

0: Реклама.
1: Иногда хочется все изменить. Записаться на курсы кройки и шитья, сбрить, наконец, бороду, заказать в пиццерийке куриные наггетсы.
2: Да-да, теперь можно все и сразу. Наггетсы для детей, картошка по-деревенски, крылышки баффало. Теперь не только лишь пицца. Новые сеты уже в меню на сайте и в приложении. Пиццерийка. Все по-настоящему.
3: ИП Горякина Диана Валерьевна, Огарнип 32023-7530-128-20.
4: Незнание закона не освобождает от ответственности, зато его знание помогает выйти из сложных жизненных ситуаций. Каждую среду и пятницу в 9.25 и 18.00. Программа «Буква закона» на Powerhit Radio.
5: Программу представляет компания «Юргарант». Весь спектр юридических услуг, независимая оценка, автоюридические услуги, Ленина 65, телефон 60 80 60, юргарант51.рф.
6: You're listening to Power Heat Radio.
7: Get the hit.

0: о погоде на Power Hit Radio.
1: Спонсор прогноза погоды ООО «Элвис Авто». Продажа новых и БУ автомобилей. Комиссионная продажа авто. Выкуп авто по рыночной цене. Фролова 24А, Кольский 27Б. Кажется, завтра наш подзатянувшийся сериал «Серые будни, выходные и все-все-все» слегка поменяет сюжет, но только слегка. Основа останется прежней. Пасмурно, низкая облачность, вероятен небольшой дождь. Однако ветер, который примерно часов до 14-15 будет южным, позволит воздуху прогреться до отметки в плюс 13 градусов. А потом он снова развернется на северный, и температура к вечеру вернется к привычной для последних дней 10-11 тепла. А в ночь со вторника на среду и вовсе улетит к 6-8, выше 0. Но подробнее об этом поговорим уже завтра. Спонсор прогноза погоды представляет автосалон «Элвис Авто». Продажа новых и БУ автомобилей, комиссионная продажа авто. Автомобили 2026 года в наличии и на заказ. Выкуп авто по рыночной цене. Цены удивляют. Фролова 24А и Кольский 27Б. 25-25-50.

0: Реклама. Скоро вся страна потратит миллиард рублей на букеты в школу. На букеты, которые завянут уже через неделю. Но можно принести по одному цветку и собрать из них букет от всего класса, а сэкономленные деньги отправить на помощь неизлечимо больным детям. Такая помощь не завянет. Уже сегодня присоединяйтесь к ежегодной всероссийской благотворительной акции Фонда помощи хосписам «Вера. Дети вместо цветов». И вместе мы сделаем это 1 сентября по-настоящему особенным.
1: Добрые подробности на dvc.fondvera.ru.
2: Получи права за 2 месяца. От 15 тысяч рублей. Первый взнос – 3 тысячи. Рассрочка от автошколы – 0%. Обучение рядом с вами. Без переплат. Автошкола «Гарант». Ленина, 11Б. Телефон 250050. Запишись сегодня и получи скидку 1000 рублей.
3: Power Hit Radio. New and fresh music.

0: вашего приемника.
1: В мобильном приложении и на нашем сайте для вас доступны
0: название треков,
1: голосование за самые понравившиеся,
0: передача сообщений в студию.
1: Бесплатно скачивайте в магазине вашего устройства приложение Power Hit Radio.
0: Или заходите на сайт phr.ru. Любимое радио всегда рядом. Для лиц старше 12 лет.
2: Главная кнопка в каждом устройстве. Жми на Power. 4-8-8-4-4-2.
3: It's Power. Turn on the power. Power. On Power Hit Radio.

0: Всем добрый вечер, с вами Соня Баженова, это рубрика «Romantic Collection».
1: Спонсор рубрики «АНО ДПО Академия ТОП». Компьютерная Академия ТОП открывает набор на основное обучение. Бронь 21-52-72. Песня про то, что обычного счастья вполне достаточно. Ordinary. Эту песню Алекс Уоррен посвятил своей жене. Они познакомились, когда обоим было по 18 лет, и в какой-то момент вместе жили в машине. Уоррен тогда был бездомным. Для него самого эта песня как признание не про идеальную картинку, а про то, как двое людей прошли через трудности и остались рядом друг с другом. В музыкальном видео Алекс Уоррен буквально идет за своей любовью через разные локации. Прачечная, лес, пляж, пустыня. А финал почти сказочный. Пара словно взмывает в небо. Это визуальная метафора того, что любовь поднимает над обыденностью. Вообще песня стала ключевым номером во всех концертах Уоррена. Он часто рассказывает перед исполнением короткую историю о том, как она появилась, и это делает каждое выступление еще душевнее. Ordinary в рубрике Romantic Collection. They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith. Our colors will fade eventually, so if our time is running out, day after day, we'll make the mundane a masterpiece. Oh my, my, oh my, my love. I take one look at you, you're taking me out.

0: Спонсор рубрики представляет компьютерную академию ТОП. Открыт основной набор на осень. Дополнительное образование для маленьких студентов 7-14 лет. Робототехника, компьютерная грамотность, безопасность в интернете, разработка игр, английский язык и многое другое. Бронь 21-52-72.
1: Романтик. Коллекшн. You're listening to the best music radio station.

0: о погоде на Power Hit Radio.
1: Спонсор прогноза погоды – доставка роллов и пиццы «Фарфор». Пока слушаете прогноз, «Фарфор» везет вам ужин. Скидка 700 рублей на заказ от 2500 рублей по промокоду «Прием». Кажется, завтра наш подзатянувшийся сериал «Серые будни», «Выходные» и «Все-все-все» слегка поменяет сюжет, но только слегка. Основа останется прежней. Пасмурно, низкая облачность, вероятен небольшой дождь. Однако ветер, который примерно часов до 14-15 будет южным, позволит воздуху прогреться до отметки в плюс 13 градусов. А потом он снова развернется на северный, и температура к вечеру вернется к привычной для последних дней 10-11 тепла. А в ночь со вторника на среду и вовсе улетит к 6-8, выше 0. Но подробнее об этом поговорим уже завтра. Спонсор прогноза погоды «Фарфор». Роллы и пиццу «Фарфор» доставит прямо к вашему столу. Сделайте заказ от 2500 рублей, используйте промокод «Прием» и получите скидку 700 рублей. Мурманск.фарфор.ру. ИП Осипов Илья Олегович, ОГРНИП 314-511-011-2300-14. New and fresh music. Hi.

0: Сейчас в Мурманске 20 часов. Реклама.
1: Риэлт-сеть представляет. Старт продаж в жилом комплексе «Корона» на улице Седова. Купите в агентстве недвижимости «Риэлт-сеть». Застройщик ООО «Заир». Проектные декларации на наш.дом.рф.
0: Еще один час лета пролетел. Сделай следующий час ярким с Power Hit Radio.

0: Power Play.
1: Спонсор песни недели ИП Петрик Мария Ивановна. Студия «Первая маникюрная». Профессиональный японский маникюр. 60-40-60.

Спонсор PowerPlay – студия «Первая маникюрная». Мужской педикюр в отдельном кабинете. Забота о ваших ногах в комфортной обстановке. Система IBX – это то, что нужно для укрепления натуральных ногтей и сохранения их здоровья. Шмидта 39-1, телефон 60-40-60, группа ВКонтакте «1 маникюрная». This is... Power, power, play.

0: This is the radio station. This is Power Hit Radio. Мурманское время 21 час. Реклама.
1: Риэлт-сеть представляет старт продаж в жилом комплексе «Корона» на улице Седова. Купите в агентстве недвижимости «Риэлт-сеть». Застройщик ООС «Заир». Проектные декларации на наш.дом.рф.
0: А часики-то тикают. Не пропусти это и жаркие хиты на Power Hit Radio. Hit Radio. Radio. Can't think, can't sleep, can't breathe.

Летом на севере по звездам не сориентироваться. Слушайте Power. Все звезды здесь.

0: Your number one.
1: Heat Radio.
0: Check this out. Power. Heat Radio.
2: На мурманских часах 10 вечера. Реклама.
3: Риэлтсеть представляет старт продаж в жилом комплексе «Корона» на улице Седова. Купите в агентстве недвижимости «Риэлтсеть». Застройщик ООО «Сезаир». Проектные декларации на наш.дом.рф.
2: Лето будет не всегда, но в ближайший час совершенно точно. Можете быть уверены в этом на 100%.

0: Listen up. Best music. New and fresh music. Power Hit Radio. С гордостью представляет новинка этой недели.
1: Александр Стэн и Донни Set Me Free.

0: Turn up your stereo. That is so cool.
1: Turn on Power Hit Radio.

0: 23 часа в Мурманске.
1: Реклама. Риэлт-сеть представляет. Старт продаж в жилом комплексе «Корона» на улице Седова. Купите в агентстве недвижимости «Риэлт-сеть». Застройщик ООО «Сазаир». Проектные декларации на наш.дом.рф.
0: Лето – это маленькая жизнь. Жизнь в стиле «Пауэр». Новый час «Саммер Хитов».

0: Get ready.
1: Просим любить и жаловать. Новый трек на Power Hit Radio.
2: Fastboy. Music Sounds.

0: Fresh Music. Power Hit Radio с гордостью представляет новинка этой недели.
1: Гордо и Who Made Who Energy.

0: На часах полночь. В Мурманск пришел новый день. Реклама.
1: Риэлт-сеть представляет старт продаж в жилом комплексе «Корона» на улице Седова. Купите в агентстве недвижимости «Риэлт-сеть». Застройщик ООО «Сизаир». Проектные декларации на наш.дом.рф.
0: Летом важна каждая минута. Новый час летних хитов на Power Hit Radio.

0: fresh music. 104.5 FM. Power Hit Radio. Просим любить и жаловать. Новый трек на Power Hit Radio.
1: Now, Yves the Flints on

Контраст. Яркость. Насыщенность. Настрой свое лето вместе с Power Hit Radio.

Мурманское лето – это 3 месяца почти свободных дорог, 92 дня почти без снега и почти 2208 часов музыки

Лето по-мурмански. Шторы на окнах, бойлер на полную. А радиоприемник на 104.5.

0: beautiful
1: and mind-blowing.
2: Power Hit Radio.
3: Feel the power. Power.
4: Power Play. Спонсор песни недели ИП Петрик Мария Ивановна. Студия «Первая маникюрная». Профессиональный японский маникюр. 60-40-60.

0: Спонсор PowerPlay – студия «Первая маникюрная». Мужской педикюр в отдельном кабинете. Забота о ваших ногах в комфортной обстановке. Система IBX – это то, что нужно для укрепления натуральных ногтей и сохранения их здоровья. Шмидта 39/1. Телефон 60-40-60. Группа ВКонтакте «1 маникюрная».
1: This is the radio station. This is Power Hit Radio.

and fresh music. Power Hit Radio с гордостью представляет новинка этой недели. Warner и Lauren, Let Me Forget You.

0: В Мурманске 1 час. Реклама.
1: Риэлт-сеть представляет старт продаж в жилом комплексе «Корона» на улице Седова. Купите в агентстве недвижимости «Риэлт-сеть». Застройщик ООС «Заир». Проектные декларации на наш.дом.рф.
0: Впереди целый час лета. Проведите его вместе с Power. Вам понравится.

0: Точное время 2 часа. Реклама.
1: Риэлт-сеть представляет. Старт продаж в жилом комплексе «Корона» на улице Седова. Купите в агентстве недвижимости «Риэлт-сеть». Застройщик ООО «Заир». Проектные декларации на наш.дом.рф.
0: Летнее время с Power Hit Radio летит не так быстро. Наслаждайтесь.

That is so cool. Turn on Power Hit Radio.

Пауэрхит Радио. Регистрационный номер из зарегистрированных СМИ. Л номер ТУ-51-00-396 от 20 января 2021 года выдан Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Мурманской области. Информационная продукция для лиц, достигших 12-летнего возраста.

0: Today's
1: hit music.
0: Hit music.
1: 104.5
0: FM.
1: Our hit radio.
0: Radio.

0: Три часа в Мурманске. Реклама.
1: Риэлт-сеть представляет. Старт продаж в жилом комплексе «Корона» на улице Седова. Купите в агентстве недвижимости «Риэлт-сеть». Застройщик ООО «Сазаир». Проектные декларации на наш.дом.рф.
2: Солнечный ритм этого лета. Новый час летних хитов.
3: Hate Radio.